Второе правило – одинаково благожелательно относиться к родственникам и друзьям, мужу. Это очень важное правило, так как оно определяет саму нашу готовность принять не только тело мужа, но и весь его мир. Мир со всей его полнотой, мир со всем его разнообразием, мир внутренний, мир внешний. Мы сейчас говорили с вами о том, что парень и девушка сначала гуляют только вдвоем. Но когда приходит время свадьбы, они оказываются в некотором шоке от того, сколько у них на свадьбу приходит незнакомых родственников. Какой-то народ, откуда они все? Мы вроде вдвоем гуляли, все было хорошо. Свадьба 90 человек откуда-то, как пришло. И все довольны, и все радостные. Все пытаются сразу же войти в жизнь. Приходите к нам, и вы к нам приходите. Приезжайте к нам на дачу, вместе картошку будем полоть. Откуда они все взялись? Это такая толпа. И они все хотят общаться, они все хотят поговорить, у них у всех есть какие-то планы, у всех есть какие-то просьбы, какие-то советы. Все в гости зовут, сами хотят прийти. Кто эти люди? То есть вдруг оказывается, что вместе с партнером приходит целая толпа людей, о которых при встречах даже речь не шла. Никто их не знал, не видел никогда. То есть мы никогда не берем одного человека в семью. Мы берем целую толпу, и все они потом приходят, и мы им сразу же должны. И тут становится понятно, семью ли мы вообще создаем, или мы просто пытаемся вырыть себе глубокую нору, чтобы никто к нам туда не залазил, чтобы мы были одни, чтобы не было этого внешнего мира. Потому что семья – это огромное количество взаимоотношений. Это несколько уровней взаимоотношений. А современное создание семьи – это попытка вырыть нору и в ней жить. Все, кто там стучится, иди посмотри в глазок. Че приперлись? Прячь тарелки. Кстати, мы все время хотим ограничить свое счастье. Современный человек постоянно жалуется, что счастья мало. Но он сам ограничивает свое счастье маленьким миром своей семьи. Я, он, все. Я, он, ребенок. Мы ограничили это счастье, а потом думаем, где же эта радость от жизни. Но мы сами от всех спрятались. Сами. Залезли в эту глубокую нору и в ней сидим.

0: Родители, они же не воспринимают от детей вот информацию, да, по поводу, да, как жить. Ну, соответственно, не поздно ей начать, но, допустим, а как донести?
1: Как донести?
0: Как донести?
1: Почему именно мы должны это доносить? А, есть некоторая концепция того, что само по себе знание, оно не является вот таким, скажем так, носителем нашей любви. Знания зачастую пугают, потому что если это дети пытаются учить родителей, то вот они яйца курицу не учат, и никак не получается протолкнуться в эту среду. А если дети действительно хотят что-то передать, они должны это передать в некоторой правильной форме. Например, родителям больше всего нравится успех своих детей. Поэтому передайте родителям свои знания через свой успех. Ну, то есть, если вы, например, ну, хотите знания передать именно в форме слов, то ну, напишите книгу. Пусть эта книга станет популярной, пусть ее будут продавать. И тогда ваши родители ее 100% прочитают. Вот вариантов даже нет. Они 100% прочитают. Выступите на телевидении, станьте успешным, чтобы все посмотрели. А дайте запись посмотреть своим родителям. И они 100% будут ее смотреть. То есть даже вариантов нет. А чтобы действительно что-то передать, это должно стать ценным, оно должно быть вот таким вариантом успеха. Если во мне вообще никакого успеха нет, тогда лучше попросить того, кто более успешен, чем я, чтобы его могли родители послушать, чтобы это было некоторым таким правильным подходом, потому что от неуспешного человека очень трудно что-то слушать, потому что тут же возникает вопрос, а сам-то ты что? А сам-то ты чего достиг-то? То есть должен быть какой-то уровень. Потому что нереализованное знание – это знание вот неуспешного человека. Поэтому хотя бы в чем-то мы должны быть успешны. То есть вот нас будут слушать, как печь правильные блины, если мы можем реально испечь правильные блины и ими угостить. И все ходят и говорят, ни у кого нет таких вкусных блинов. Поэтому можете каким-то способом воспользоваться. Например, сделать подарок в виде 10 книг разных авторов из разных духовных традиций, хороших, добрых книг, и пусть родители их читают. Сейчас очень много литературы, в которой есть вот это некоторое направление на очень действительно глубокие идеи, мысли. Это и художественная литература, и научная литература, и духовная литература. То есть она находится в своей такой более простой, более вкусной форме, в более удобоваримой форме. Если это будут разные авторы из разных традиций, с разным подходом, то книга всегда была хорошим подарком, почему нет? Но если мы все время дарим одно и то же из одной традиции, одно и то же, так сказать, то человек понимает, наш родственник, он просто понимает, что это ангажированность, что мы просто проталкиваем какую-то свою идею, в которой сами-то не очень успешны, собственно говоря. Поэтому, если у нас есть свой успех внутренний, то поделитесь этим успехом, все будут счастливы, обязательно будут довольны, рады, все будут хлопать руками, слушать каждое слово, вслушиваться. То есть проблем не будет с этим, вообще проблем не будет. Если своего личного успеха нет, найдите уже успешные варианты какие-то и в неангажированной форме предоставьте их. То есть, например, чтобы влиять на свое окружение в своей собственной квартире, можно просто создать хорошую библиотеку и собирать действительно жемчужины книг из разных традиций, из разных систем, где раскрываются очень важные вещи, где раскрываются очень важные идеи. И это будет не ангажированная библиотека, но она будет на одну и ту же концепцию работать, на развитие разума.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.

ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Вопрос. Девушка ушла, когда я был безработный. Сейчас нашел работу с маленькой зарплатой. Правильно ли я решил духовно развиваться и достичь зарплаты в 50 тысяч рублей? И только после этого заводить отношения, чтобы смочь прокормить будущую жену? Вот такой вопрос. Как вы чувствуете? Вы улыбаетесь все? Что-то в этом вопросе есть практичное, и в то же время вызывает улыбку, да? Какая-то есть определенная простота. Ну, человек верит, что если будет зарабатывать 50 тысяч рублей, то и жена у него будет, и дом, и все остальное, и все будущее будет хорошо складываться. Такая вера у него есть, 50 тысяч рублей. И он даже готов заниматься духовной практикой, чтобы заработать 50 тысяч рублей стабильно. То есть чем угодно можем заниматься, лишь бы только заработать 50 тысяч рублей. Но жить-то как-то надо нам. Ну, это серьезный вопрос, с одной стороны. Мне трудно ответить на вопрос, потому что я уже 30 лет не работаю. Вообще нет работы. Меня уволили 30 лет назад в Санкт-Петербурге с работы. Вот за это, за то, что я сейчас говорю. И с тех пор я вот так и говорю. Я жил в нищете первые 10-15 лет. Вместе с женой, с дочерью. И ни ее, ни меня это не волновало, ни дочь. Ни одного упрека от нее никогда не слышал. И она никогда не беспокоилась об этом. И я тоже. И дочь тоже. Вот это называется семья. Я так думаю. Я думаю, что у меня есть семья. Не так, что если у меня есть 50 тысяч рублей, у меня есть семья. А если нет, нет семьи. Что за семья? Это торг. А как же судьба? Я понимаю, что мы жили в другое время. Мы вообще о деньгах не думали. Мы же были коммунистами. О деньгах никто не думал. Это было зазорно. Сейчас, конечно, все думают о деньгах. Мир стал капиталистическим снова. Не коммунистическим, капиталистическим. Деньги снова взяли власть. И теперь мы должны думать о деньгах. Но я вам советую не думать о деньгах. Думать о своих качествах и квалификации. Деньги – это следствие, но не причина счастья. Когда-то один мой очень близкий и очень хороший человек, который заботился обо мне, много научил меня 30 лет назад, он мне сказал, ты должен очень хорошо учиться играть на мриданге. Это двойной восточный барабан. Он был единственный такой барабан в Петербурге на весь город. Сделан был вручную по схеме. Их не производили в Советском Союзе. Это небесные звуки. И когда он мне оставил этот барабан на хранение на неделю, я так привязался к нему, мне было жалко с ним расставаться. Он вернулся и сказал, я забираю мридангу. Я ему показал, чему я научился. Он сказал, о, неплохо. О, у тебя хороший чуторит, но ты должен хорошо учиться играть на мриданге. Я воспользовался и сказал, ну как же научусь играть на мриданге, если ты ее забираешь? В надежде, что он мне еще оставит поучиться. И вот он мне сказал одну фразу, которая меня учит всю жизнь и очень много пользы принесла. Он сказал, чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь играть хоть на полене. А вот когда ты обретешь квалификацию, мриданга к тебе сама придет. Тебя все будут только просить, вот тебе мриданга, играй на мриданге. Потому что ты умеешь играть на мриданге. И любишь это делать. Остальное придет само к тебе. Он мне сказал это 30 лет назад, и я это применяю 30 лет. На меня это очень сильно произвело впечатление. Если у вас есть квалификация, зачем вы думаете о деньгах? О деньгах думают, когда нет квалификации. Многим людям придется прожить без денег всю жизнь. Большинству. В наше время не рассчитывайте даже, что все будут богаты. Нет. Невозможно это. Кому-то придется жить вот так, копейки считать. Будьте счастливы. О чем вы говорите? Не имею 100 рублей, имею 100 друзей. Научитесь общаться, квалификация, взаимоотношения. Счастье – это взаимоотношения. Найдите себе не просто жену, которую нужно кормить и содержать, а спутницу жизни, которая будет помогать и вдохновлять вас.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Просто женщина – это дороговато, а жена – это дверь спасения. Просто мужчина – это дороговато, а муж – дверь спасения. Это священное отношение. То есть, видите, божественное отношение. Приглашаем Бога в свою семью. Муж и жена для своих детей – представители Бога, говорится. Это преемственность знаний, традиции, опять же, которые мы потеряли в этом времени. Поэтому сейчас мы имеем дело со статистикой примерно 70% разводов. Когда я сказал об этой цифре индийскому послу в одном месте, он перепросил меня два раза. 7%? 70%. Простите, я говорю, не понял, еще 7% имеете. Нет, 70%. Говорит, ну да, только же конец цивилизации. Ваша же общая разрушка. 70% развод. У вас не существует семьи, все, у вас не существует государство. Разрушение. Что все зиждется на благополучие, на семейных традициях. Религия – это семейные традиции. А мы думаем, что это конфессия. Специализация. Ну, кому нужно? Мне не нужно. У меня свои задачи, семья, работа. Мы забыли, что религия – это семья. Смотрите, возьмите любую заповедь религиозную. Она применима к семье. Именно к семье, прежде всего. Вы сразу заметите, о чем речь идет. Нет любодействия. Семейный запрет. Не кради, семейный запрет. Не лги, семейный запрет. Не убей, тем более. Вы не можете убивать своих усилий. Как раз это является либо основой цивилизации. И вот этот принцип семьи, говорится, его нужно просто распространить на все общество постепенно. Вот она культура. Вот она религия становится. Как конфессия. То есть, если мы не можем построить семью, мы не можем построить общество. То есть принципы не навязаны, они естественны, с которыми мы согласны по отношению к себе, во всяком случае. Мне не нужно убивать, мне нужно любить, мне не нужно обманывать, мне не нужно красть у меня ничего, мне не нужно мне завидовать. Мы к себе абсолютно применяем те же самые заповеди, даже не читать книги. То есть религия в сердце человека находится, смотрите. А мы думаем, что это конфессия. Я думаю, в какую конфессию идти, а может никуда вообще не идти. Да вот сюда загляните. Здесь все находится. Вот. Хотите познать Бога? Давайте берем сострадание. Давайте учиться совершить жертву любви. Вот это семейный принцип, пример. И постепенно мы сможем видеть сердце, кто это Бог. А это живое существо. Он имеет также разные формы. В материи есть вселенская форма, можно видеть вот это все. Вселенная – это тоже его тело. Но изначально это живое существо, которое имеет свое бытие, независимо ни от кого. А человек по образу и подобию, как отражение божественного принципа. Человечество говорится, это его обитель. Потому что человек по образу и подобию создается. Он очень близок к Богу. Самое близкое к Богу существо – это человек. В этом его именно главная особенность и ценность существа. Он может познать абсолютно истину. И получить божественное знание, и победить вожделение животную природу, и подняться на другой уровень цивилизации. Россия сейчас очень активно идет в этом направлении. Россию сейчас можно выделить из всего мира, что сейчас в России колоссальный интерес к божественному знанию. Сейчас практически все разумные люди мыслят в этом направлении. Кто-то начинает, кто-то уже размышляет, кто-то уже что-то принимает. То есть очень серьезно сейчас люди к этому относятся. Россия возрождается.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче. Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

в основе как бы звучания человеческого голоса изначально лежит некоторый процесс формирования этого голоса, и это формирование происходит именно посредством слушания. То есть слушание является основой этого процесса. И вот, чтобы изменить свой голос, нужно сначала слушать того человека, голос которого тебе нравится. Это является одним из примеров. Есть такое подтверждение в науке. Альфред Томатис – это швейцарский психотерапевт, если не ошибаюсь. Он разработал одноименную терапию, называется терапия Томатиса. И он утверждал такие интересные тезисы в отношении связи голоса и слуха. То есть то, как раз о чем мы говорили. То есть он сформулировал такой принцип, что те звуки, те частоты, которые мы не способны различать на слух, мы не можем их произвести своим голосом. Есть одна интересная история, связанная с этим, про известного оперного певца Карузо. Говорится, что в свое время он как бы выступал уже на сцене, но у него были как бы такие обычные, скажем так, невыдающиеся данные. Он пел, но это еще не была звезда мирового масштаба. А потом в силу каких-то обстоятельств ему сделали операцию на ухе, и после этой операции его голос очень сильно изменился. То есть как раз уникальный тембр он приобрел. И когда стали выяснять, с чем это было связано, то оказалось, что на прооперированном ухе оно перестало различать низкие частоты. И различало только высокие. То есть внимание сосредотачивалось на высоких частотах. И здесь как раз сработал эффект Томатиса, что, направляя внимание на высокие частоты, он как бы стимулировал их воспроизведение в своем голосе. И, как известно, вот те, кто занимаются вокалом профессионально, педагоги, они знают, что голос в целом, тембр певца, он выделяет условно две некоторые части. Это как бы основа звука, некоторая низкочастотная составляющая. Она дает голосу бархатистость, такой объем, силу, проникновенность. И есть высокочастотная составляющая, высокочастотные форманты. Это, ну, для мужчины это может быть около 2 кГц, у женщины там от 3 кГц. Это как раз тот частотный спектр, который дает голосу звонкость, полетность, выразительность, серебристость, способность выражать как бы вот эмоции, красочность. И известно, что чем как бы должен быть какой-то объем энергии звуковой сконцентрирован именно быть высокочастотной составляющей. Это как раз дает голосу некоторые уникальные параметры. И в случае Карузо как раз это произошло. То есть, слушая, воспринимая на слух только высокие частоты, всего того, что низкий он не был способен различать, он как раз придал голосу вот эту самую выразительность через высокочастотные.

Большинство людям не нужно читать и писать. Иначе надо писать что-то не то. И читать что-то не то. А им самое лучшее слушать из верного источника, и все. А это лучше, чем читать и писать, я вас уверяю. Потому что если сейчас людей научить читать и писать, то так много всего, что не нужно читать и писать. Поэтому читать и писать обучали браманов. Людей, учителей, священников такого склада. Они изучают писание, философию, науки разные, а потом они говорят, а люди слушают, они обучают их. Вот и все. Если есть вопрос, что хотите узнать, идите к браману, спрашивайте, он скажет. Потому что в книгах вы все равно не поймете ничего, говорится. Только браман может разобраться в писаниях. Поэтому для таких людей, говорится, не нужно. Нет, просто спрашивайте, общайтесь, получайте. На слух. Я знаю одного человека, который на слух знает всю Махабхарату. Он читать не умеет в Индии. И многие люди в Индии даже не знают, какой день рождения и год рождения. Не знают об этом. И читать, писать тоже не умеют. Когда ты спросил, а как же они читают Священное Писание? Говорят, они не читают, они слушают. Каждый день, смотрите, они сидят и слушают лекции, они слушают там в святых дхамах. Это традиция. И, естественно, приезжает святой человек, все сбегутся, простые люди, все сбегутся, все бросят, все побегут слушать. Они знают всю философию лучше нас. Хотя читать, писать не умеют. Они знают всю Вселенную. Они знают, кто такой Бог. Они все знают, законы кармы. Любой рикша знает там, который вот вас возит на велосипеде. Во Вриндаване мне нужно было рикша, чтобы доехать до какого-то места. И там нужно торговаться, знаете, это не такой мир, где есть фикс прайс, где зафиксированная цена. Там все нужно торговаться, это интересная жизнь. Я с ним сторговался за 8 рупий. И вот мы едем, он довозит меня, и я ему даю 10 одной бумажкой, 10 рупий. И жду, он тоже ждет. Он не уезжает, он тоже ждет. Что я скажу? Я говорю, 2 рупии, чанчи на даче. А он улыбается. Я говорю, мы договорились, уговор дороже денег, 2 рупии сдачи. То есть, как договорились, нужно сделать. Он улыбается, закрывает лицо руками. Вот как ребенок себя ведет, они такие. Но он не уезжает, смотрите. Он не грубит мне, он не настаивает, он просто ждет, что я изменю свое мнение. И вижу, никак с ним не справится. Говорю, хорошо, хорошо, ладно, вот тебе 10 рупий, но учти, дорогой, плохая карма, bad карма. Улыбка слетела с лица мгновение. 2 рупии сразу появились, он мне отдал и уехал. Каждый знает законы кармы. Любой рикша знает законы кармы. Здесь такие ученые люди, понятия не имеют ни о себе, ни об этой природе, ни о... потому что умеют читать и писать, вот по этой причине. Это очень практично, что должны люди интеллектуальные и качественно подходящие для этой роли изучать книги и писать книги. Как и говорят иногда, что вот если меня никто не слушает, моего мнения, вот говорю, никто не слушает, то дай книгу.

0: Если мы поймем, что все то, что есть, все эти проявления культуры, различные обряды, которые существуют у разных народов, и вообще все, что есть в этом мире, суть отражения духовного мира, что изначальная, абсолютная форма культуры существует в духовном мире. Что духовный мир тоже, в духовном мире тоже живые существа общаются друг с другом в соответствии с определенными правилами, в соответствии с определенными принципами. И духовный мир, будучи абсолютным по своей природе, имеет эту абсолютную культуру. Теперь, когда абсолютная природа духовного мира отражается в относительном мире, в Шримад-Бхагаватам сказано, в чем происходит это отражение, в чем отражается духовный мир. Кто-нибудь знает, в чем... мы знаем, что материальный мир – это искаженное отражение духовного мира. В чем отражается духовный мир, принимая вот эти вот относительные формы материального мира?
1: В воде.
0: В воде. Правильно. Но в воде желание. Когда духовный мир отражается в воде желания, в воде камы, то он принимает вот эти вот искаженные формы материального мира. И в материальном мире, соответственно, возникает относительность, потому что желание по природе своей относительно, и материальный мир тоже по природе своей относителен, и в зависимости от того, насколько изначальная культура духовного мира искажается, отражаясь в воде желания, мы получаем ту или иную форму культуры. Иначе говоря, мы можем говорить об абсолютной культуре. И все культуры, которые существуют здесь, они также могут быть поставлены в какую-то иерархическую лестницу, в зависимости от того, насколько точно, насколько верно они отражают эту изначальную абсолютную культуру духовного мира. Насколько абсолютная культура духовного мира, проникнутая духовной любовью, отражается здесь в относительном материальном мире. И в сущности, Писания дают нам как раз описание вот этой абсолютной культуры духовного мира. И все то, что содержится в священных писаниях, все эти правила, все эти принципы, которые есть в священных писаниях, предназначены для того, чтобы человек приблизился к духовному миру. Что все эти принципы культуры, которые задаются в священных писаниях, предназначены для этой единственной цели, чтобы приблизить человека. И наоборот, все то, что все остальное, все то, что противоречит принципам священных писаний, уводит человека дальше от духовного мира. Это очень простой принцип, который нужно понять. Священные писания дают нам правила, которые приближают человека к духовному миру. И все то, что противоречит принципам священных писаний, уводит. Как Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что «все следуют моим путем, о Партха». Все следуют моим путем. Он не говорит даже во множественном числе, он употребляет единственное число. Есть только один путь. Многие люди говорят, много путей есть. Есть один путь, есть другой путь, неважно, какими путями следовать. Кришна не говорит таким образом. Кришна говорит, есть только один путь, это мой путь. И по этому пути можно идти в одном направлении, можно идти в другом направлении. Можно приближаться по этому пути к Кришне, и можно удаляться по этому пути от Кришны. И вот эти вот принципы, это первая аксиома, которую нужно принять. Принципы священных писаний, которые есть, правила и ограничения, которые дают священные писания, предназначены для того, чтобы в конечном счете приблизить человека к Кришне. И ачарьи выделяют из этих принципов самое главное, потому что ачарьи знают культуру духовного мира. Ачарьи, многие из великих ачарьев прошлого были в духовном мире. Они знают, как там, как себя нужно вести, строго говоря, в духовном мире. И они знают, что полезно для нас, для того, чтобы мы в конце концов приблизились к Кришне.

0: каждое живое существо, то есть душа, как только входит в чрево, и как только оно выходит, в этот же момент уже фиксируется момент выхода из тела. Всем, и птицам, и рыбам, всем без исключения. Такой четкий, строгий закон божественный, представляете? Чтобы не было хаоса. Такая точность, представляете, филигранная, до секунды. Не отодвинуть ни вперед, ни назад. Астрологию, если открыть, каждого можно вычислить, когда им надо выходить. И благо, что у нас нету квалифицированных астрологов. Это очень радует, знаете, как сердце.
1: Так а зачем тогда спортом заниматься, правильно питаться?
0: Чем спортом заниматься?
1: Ну да, если уже...
0: Я не знаю, чем заниматься спортом.
2: Честно. Ты был здоровый при этом.
0: Вот это правильно вы сказали. Важно, важно в момент выхода из тела находиться в ясном, чистом, духовном сознании. Тогда вы выйдете безболезненно. Более того, вы знаете, как выйдете из тела? Вот примерно как так вот входите в состояние вот этого блаженства. Да? Ну так человек, так йоги, они выходят из тела, они знают до секунды точно. Осталось там 3 минуты. Все, он садится, закрывает глаза, начинает дыханием, быстренько останавливает дыхание между брови, и через какое-то время он открывает глаза и видит тело, он там сидит. Думаю, ну слава Богу. Фу на тебя. Ну, а что с ним делать? Оно старое, разваливается уже. Как? Не понаслаждаться, чувства не понаслаждаете в нем. Слов нету, глаза не видят уже, все висит. Вообще нужно такое тело. Одни проблемы только из этого тела просто. Ну, понаблюдайте, сколько времени и энергии забирает вот это тело. Даже если оно еще не старое, понаблюдайте. Столько внимания оно забирает, накорми, одень, обуй, умой, расчеши, почеши, украси, там, своди куда-то, там, наслади, ублажи. Целыми днями на него работаешь, как осел. Ну вот понаблюдайте просто. И вот приходит время, оно уже такое все. И вы, оно еще что-то просит. И вы уже думаете, да сколько уже можно? И многие думают, когда я уже умру? Я вам серьезно говорю, многие старые люди, они думают, когда уже это закончится все? И в то же время они боятся смерти, потому что они знают, что там дальше. Но если человек обладает знанием, он думает, да побыстрее бы это уже закончилось, то уже все. И когда подходит время, он просто садится и выходит. Выходит, думает, все, слава тебе, Господи. Пошел я дальше. Столько дел, оказывается, много нужно делать. О, еще без этого тела такая свобода.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Какие-то есть вопросы по этой теме? Что, да, ваш вопрос? Да, да. Я без штанов хожу, нет? Я духовной практикой очень серьезно занимаюсь, каждый день. Вот видите, я без штанов не хожу. Грань – это потребность человека, потребность. Ну, поймите, что есть потребность. Но когда машина стоит больше, чем квартира, это уже не потребность. В этом нет необходимости. Вот ездит машина нормально, это потребность. Но если она там навороченная какая-то, ты кино смотришь, она сама едет, парашют там сзади развивается. Понимаете, это уже что-то непонятное. Зачем это надо вообще? Вот здесь вот есть грань, вот здесь. Запомните эту грань. Когда тревога в сердце наступает,

Мегароском. Сердце, когда работает нормально, это значит грань соблюдена. Когда сердце нормально не работает, уже не может нормально работать. Я песни помню в детстве. Квадратные глаза, квадратные очки. А, квадратное лицо, квадратные очки, квадратные глаза, квадратные зрачки. И челюсти его звенят, как жернова, когда он говорит квадратные слова. Когда вот это уже пошло, это означает, грань переступлена. Переступил человек грань. Как у нас одна семья сюда приехала, они увидели очередь в эту столовую. И пошли, взяли назад все деньги и уехали в этот день, в первый же день. Это грань, понимаете? Что человек не может видеть то, что есть на самом деле. Он видит что-то свое, у него какая-то своя картинка в голове. Вот это грань. Грань сердца находится. Сердце радуется чему-то в жизни. Это грань. Сердце не может реагировать ни на что. Оно напряжено, оно в какой-то паранойи находится. У меня она жжет. Быстрее квартиру купить. Это грань. Каждый человек должен кушать, иметь одежду, жилье, жену, детей. Все, что нам нужно в жизни, это необходимость. Но это не вызывает в сердце вот это вот разрушение, разруху в сердце не вызывает, понимаете? Когда человек забывает о жене, о детях, о себе, он не может никому улыбаться уже, он постоянно думает о чем-то другом. Это грань, которая разрушает жизнь. Это значит, что тебя понесло уже не туда. Сердце закупоривается, сверхдуша не хочет на тебя дальше смотреть, она отворачивается от тебя. Она не дает тебе счастья, потому что ты не туда идешь. Смотрите индикатором в свое сердце. У вас сердце оттаяло немножко, приехали сюда. Радости больше стало уже. Значит, вы делаете то, что надо здесь в жизни. Это все, это грань. Да? Вот смотрите, есть три понимания вещей. Первое понимание вещей. Виноват мой муж. Это невежество. Означает безнадега. Уберечь никого невозможно ни от чего. Второе понимание. Виноваты мы оба. Это страсть. По крайней мере, что-то можно поменять. Договориться как-то можно. Не всегда, но можно. Деловые отношения между людьми возникают. Когда виноваты мы оба, деловые отношения. Когда виноват ты, тогда нет никаких отношений. Есть просто боевые действия, война. Виноваты мы оба, деловые отношения, но возможно нормально жить. Иногда. Я виновата во всем сама. Это почему? Это вот и как раз тот и вопрос, который надо изучать. Это же не просто понять, почему я виновата, а не он. Ну понятно, что вы не хотите. Он же ваше наказание. Вы думали, он ваше счастье, а он вашим наказанием оказался. Мы же встречаемся в этом мире не только для счастья, также для наказания. Как в Коране говорится, он испытывает вас, а вы испытываете его в жизни. Мы испытания друг для друга, понимаете? Мы испытания друг для друга. Сразу можно задать вопрос, а почему он так испытывает меня? В чем причина? Почему вот он так испытывает меня? В чем я виновата? Вот какой вопрос себе надо задавать. Хочется, конечно, чтобы Олег Геннадьевич ответил. Он же все знает, все видит. Но ответ-то я же не смогу все на все вопросы вашей жизни ответить. Вы сами должны вот так всегда мыслить. Надо. Это невозможно на самом деле так мыслить, потому что боль заставляет считать виноватым другого человека. Боль. Это вызывает боль в сердце. Вот смотрите, он опять новый кредит берет. Я уже знаю, что это плохо. У меня вызывает это боль в сердце. И сразу, значит, он виноват. Это он же кредит берет. И вообще он эти машины хочет покупать. А?

0: Я понимаю, что вы не хотите. Но видите, мышление вот такое должно быть. Что я виновата сама в том, что я вижу вокруг себя. Потому что Бог всего лишь мне показывает мою судьбу. Он ничего мне не показывает чужого. Вот все, что я вижу в жизни, это мое. Вот вы кого заслужили, тот того вам показывает. Так как это можно назвать в нем, как это называется? Жадность. У вас есть жадность? Ты что, меньше знал? Вот смотрите, если вы хотите ваши отношения, я могу вам их раскрыть. Но я не смогу вам весь фестиваль это делать. Вы потом сами должны мыслить в этом направлении. Ваша жадность находится в сфере... Всегда женщина жадна по отношению к мужчине, а мужчина по отношению к этому миру. Поэтому женщине очень трудно раскрыть свою жадность, часто бывает. Ваша жадность заключается в том, что вы хотите, чтобы он вас сделал счастливой. Вы очень сильно переживаете, что он вас не делает счастливой. Там находится ваша жадность, вот в этой сфере. Это рождает у мужчины тоже жадность. Женщина является благословляющей силой. Вот смотрите, если я сейчас буду сильно хотеть, чтобы вам понравилась моя лекция, какой будет результат? Вы пойдете из лекции. Знаете, то есть вроде бы никак нельзя связать одно с другим. Люди говорят, ну он неинтересно, я ушел. Нет, причина не потому, что неинтересно, а потому что у меня неправильные цели. Я хочу, чтобы вам понравилась моя лекция. И потом, ну, не буду слушать, все, пойдет. Часто очень трудно связать одно с другим. Вы когда хотите, чтобы он вас сделал счастливой, ему тоже нам нужно брать откуда-то счастье. Потому что это желание у женщины выматывает мужчину. Ему становится невыносимо тяжело. И так как вы вложили в него определенную силу, он дальше... тоже с такой же силой ищет своего счастья. Мужчина ищет счастье в этом мире. Женщина от мужчины счастье ищет, а мужчина в этом мире ищет счастье. Женщина ищет счастье от детей, от мужа, она за ними следит. Она их наблюдатель. Женщина получает счастье от близких людей. Она наблюдает за своим мужем, за детьми и за всеми наблюдает. Она от них счастье получает. А они счастье от этого мира получают. И она хочет, чтобы у них правильно жизнь вся, правильно. Почему она так хочет? Чтобы счастье от них получать. Но проблема заключается не только в этом. Проблема заключается в том, что ваш уровень духовной силы внутренней очень слабый. Когда вы создаете духовную атмосферу в семье, мужчина тоже там не меняется. Это же ваша атмосфера, дом — это ваша атмосфера. Шторки, обои, кроватка, все женскую энергию имеет, так? Под вас все заточено в доме, все так. Это называется женская атмосфера. Мужчина отдыхает в доме, потому что он попадает в женскую атмосферу. Это все ваше, это ваша атмосфера. Создайте духовную атмосферу там. Не атмосферу наслаждения, балдежа, а духовную, что там иконы висели, алтарь стоял. Создайте другую атмосферу в доме. И тогда он начнет становиться другим. Вы спрашиваете, почему он к этому стремится? Потому что у него нет знания, к чему стремиться. Душа всегда должна куда-то стремиться. Мужчина не может просто так жить, ходить вот просто, смотреть на все. Женщина стремится к гармонии, а мужчина стремится к победам, понимаете? Он такая природа, он не может просто так жить. Нужны победы. И его, так как он видит счастье в машинах там или в чем, в машинах, да? Поэтому он там ищет победы, в этом направлении. У него нет знания, где искать счастье. Но вы же его сердце. Женщина — это сердце мужа. Вы чувствуете, где знания. Женщина чувствует, где знания. Она по природе это чувствует. И всегда знание в семье начинается с женщины. Женщина — это первый учитель, везде и всегда. У ребенка первый учитель — женщина, мать. В семье первый учитель – жена. Жена должна так себя вести, чтобы у мужчины менялось сердце к лучшему. Но для этого надо себя считать виноватой. Это признак разумности. Женщине очень трудно в целом себя считать виноватой, потому что она... Ей вообще очень трудно найти вообще в себе какие-то изъяны. Она вот все делает нормально. А он, посмотрите, Олег Геннадьевич, ну как я виноват? Ну посмотрите. Я ответил на ваш вопрос. Вы не боитесь? Давайте, задавайте.
1: Значит, вот у меня уже третий сын заканчивает 9 класс. И вот чем дети старше становятся, чем больше учатся, тем они постоянно такие вопросы задают. Вот сейчас ребенок: зачем мне эти знания? Вот эти знания тебе не нужны. Ты вот, он начинает там мне что-то рассказывать, он хорошо все знает, память хорошая. Вот он мне что-то начинает говорить и говорит: а ты говорила, что ты отличницей была в школе, а ты что-то вообще ничего не помнишь, ты, наверное, двоечницей была. То есть вот он понимает, что эти знания уже не нужны взрослым.
0: Ну так и есть.
1: Вот. И вот уже он чем старше становится, тем менее открытый, менее жизнерадостный.
0: Там чему учился, тому и научился.
1: Даже, скажем, такой цинизм уже появляется. Вот что с этим делать?
0: Есть вообще три типа образования. Когда человек учится воровству, денежным махинациям, черному бизнесу, это образование в невежестве. Когда человек учится математике, физике, химии, получает какую-то квалификацию в жизни профессиональную, это образование в страсти. Образование в невежестве вызывает деградацию, вызывает противоположный результат. Человек становится менее образованным, он становится невежественным человеком. Человек в страсти, когда человек получает страстное образование, он, и это образование его сковывает, делает сухим. Вы говорите, он видите, ваше сердце не чувствует, как матери. Вы же ему даете человеческую мудрость, а он говорит, ты что, ничего не помнишь? То есть он, его психика высохла от этого образования. Он перестал быть сердечным человеком, перестал быть добрым, ласковым. Видите, это образование, которое мы даем детям, оно по своей природе ущербно. Но не приводит счастья никому, никого, потому что в древней культуре 30% образования было образование профессиональное, а 70% духовное образование было. Нравственное, духовное образование. Три образования есть. Духовное, нравственное, профессиональное. Духовное – это духовное, нравственное – это благостное. Духовное – это в духовный уровень уже. Есть благостное образование, нравственное образование, есть профессиональное образование. Профессиональное – это самый низший вид образования. Он нужен, когда человек уже получил первые два. Если человек не понимает, что такое честность, порядочность, как он может еще профессионалом быть? Это невозможно. Ну, будет хапугой, не будет профессионалом. Ничего страшного. Вся жизнь впереди, уже душа в 9 классе не заканчивается, душа живет вечно. Даже когда ей 80 лет, она тоже не заканчивает жизнь. Духовное образование не теряется. Веды объясняют, что духовное образование в следующей жизни сохраняется в полном объеме. Ничего не теряется вообще. Нравственное образование сохраняется в своих понятиях. Если человек понял, что такое правдивость, в следующей жизни он будет правдивым. Если человек понял, что такое смирение, он в следующей жизни будет смиренным. Если человек понял, что такое решимость для достижения цели, он в следующей жизни будет решимым. В своих понятиях нравственное образование сохраняется. Страсть, то есть профессиональное образование, сохраняется только в наклонностях. Вот, допустим, если я в прошлой жизни был врачом, в этой жизни мне интересно лечить людей. Но всю квалификацию я потерял. У меня нет ее. Но если у меня есть доброта, сострадание к людям, тогда я смогу ее развить, эту квалификацию. Если у меня нет доброты, сострадания, то, что нужно врачу, тогда я буду просто аптечным работником или директором клиники, там еще кем-то. Ну, я не буду врачом, то есть я не смогу лечить людей. Потому что для того, чтобы лечить, нужно сострадание. И воля к победе, нужна способность побеждать. Но это нравственные качества, это не профессиональные качества. Есть профессиональные наклонности у человека, это факт, они сохраняются в следующей жизни. Но сама сила стать специалистом, возможно, имея хорошие качества характера, которые сохраняются в своей силе. Доброта сохраняется в полной силе в человеке, простота, честность, сострадание, смирение, стремление к духовному знанию там, и так далее, качество характера. Но духовная сила, приближенность к душе, насколько я вижу тонко этот мир, насколько я чувствую, что я жил в прошлом и в будущем, насколько я чувствую себя как душу, чувствую совесть, то есть сверхдушу, чувствую совесть, совестливость. Это духовные качества. Мои отношения с Богом, также моя миссия перед Богом. У нас есть две судьбы. Одна судьба – это моя миссия перед Богом, что-то для Бога сделать. Это одна судьба, моя судьба, которая не имеет никакой кармы, она вне кармы. Она выше кармы стоит, она наполнена счастьем, эта судьба. Одним только счастьем и все. А вторая судьба – это то, что по карме дается. По карме дается то, что, чего я хочу в этом мире. Чего-то хочется. Хочется чего-нибудь такого земного, земного. Вот, это карма. Это карма уже. И ничего не кончается. Вот ваш сын в 9 классе, он уже менее доступен для логического образования. Ему ничего объяснить уже невозможно, он все знает. Не беспокойтесь ни о чем. Самая сильная передача знания в близких отношениях идет через поведение человека и любовь. Запомните это. Не нужно пытаться образовывать близких людей. Просто сами живите рядом с ним правильно и прощайте ему его ошибки. Вот он такой стал замученный. Это ваше понимание вещей прошлое. Вы бы сейчас не стали так его образовывать. Но вот как вы его образовывали, так и он стал. Ничего страшного, это его судьба. Он запрограммирован был на это с рождения. Как вчера Ярослав Климанов говорил, что у нас есть три программы жизни. Первая программа – это рай. Есть три цели в жизни человека. По-простому вам это рассказал. Три цели есть в жизни человека. Первая цель – это отдых. Отдых, рай. Вот эти песни, да, про отдых.

0: рай, да? Есть лунный путь. Путь райских наслаждений. Когда человек живет правильно в жизни. Но он стремится только к счастью. Ему не нужен ни Бог, ни люди. Он хочет счастья. Счастливой жизни. Но он делает все правильно. Он честно живет, никого не обманывает. Выполняет все обязанности религиозные. Он читает Библию там или другие священные писания. Изучает, все делает правильно. Но он не хочет отдать себе свою жизнь Богу, людям. Но ты был неправ, и все спалил за час. И через час твой костер погас. Но на земле стало всем светлей. Ну, не такая жизнь, понимаете? Жизнь правильная, честная, хорошая, но для счастья. Я хочу быть счастливым, поэтому все делаю правильно. Ни вниз, ни в ад человек пойдет в следующей жизни. Он пойдет в рай. На райские планеты по лунному пути. Это выше нас. Следующая галактика выше нас. Там все балдеют, наслаждаются. Там вот это вот на-на-на-на. Там вот это вот там, да. Там все балдеют, наслаждаются. Сколько накопил благочестия, то что балдеешь. А потом назад, на средние планеты, сюда. Второй путь вверх, это путь солнечный. По солнечному пути, иди за солнцем следом. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Это солнечный путь. Солнечный путь, там нет деградации. Те, кто попали в рай по лунному пути, всегда вернутся назад, на средние планеты, потому что они там просто балдеют. Те, кто по солнечному пути, они всегда творят добро, никогда не останавливаются в этом процессе. Это другая жизнь совсем, это жизнь не для себя. Люди тоже развиваются духовно, становятся развитыми, но они хотят жить для других. Единственный путь жить для других – это религиозность. Когда люди попадают в какие-то движения разные, нравственные, они хотят рай на земле создать. Это из этой оперы. Там строят поселения всякие красивые для того, чтобы жить счастливо на этой земле. Они потом дерутся, ругаются между собой. Почему? Потому что невозможно жить счастливо для себя. Можно только для других жить счастливо. Но вот чтобы научиться жить для других, это очень сложное образование, может проходить только в рамках серьезной религиозной традиции. Поэтому есть основные традиции духовные, надо в них идти. Не надо ничего выдумывать нового. Есть уже традиции духовные, надо из них изучать. Там вот как раз возможность жить не для себя, отдать свою жизнь Христу, отдать свою жизнь Богу, служить Богу и так далее. Это все везде прописано во всех основных традициях духовных. И это путь солнечный, путь, в котором нет поражения. А есть еще один путь, который выше солнечного и лунного. Это путь к Богу напрямую. Не путь в этом мире, а путь вверх сразу к Богу. Этот путь называется «Любовь к Богу». Это надо понять, что такое любовь. Вот ведь Ярослав Тиманов говорил вчера, что часто мы поем о любви, но на самом деле себя обманываем. Настоящая любовь возможна только к святости и к Богу. Все остальное – это оттенки любви. Они корыстную природу имеют, все эти оттенки любви, потому что сама любовь – это чистое чувство, а потом оно оскверняется эгоизмом, когда начинаешь отношения строить в этой любви, в которой нет святости. Понимаете? Но святая, священная любовь, она не оскверняется. Невозможно осквернить свои отношения с духовным учителем. Невозможно их отоварить. Это священная вещь. И этот путь любви к Богу, самый высший, это путь духовный. Он непобедим. И он самый сильный, и он сжигает всю карму плохую. Встаньте на этот путь. И ваш сын почувствует ваше сердце. Его сердце начнет плавиться, таять от вашей любви, от вашей вот этой силы. Самое главное, надо понять принцип влияния на близких людей. Есть только два способа. Первый способ – прощение. Когда у вас есть святость, есть сила свыше, вы прощаете ему его глупость. Почему вам так не нравится, что он такой? Потому что вы не можете ему простить. У вас не хватает силы прощать. Вот мне нравится, что вы такая, потому что я вам прощаю. Я хочу, чтобы все было хорошо у вас, я вам прощаю. Вам тоже надо его прощать. Прощать мы не можем сами, у нас нет силы прощать. Мы прощаем за счет силы старших. Это духовная сила, сила прощения. прощайте ему. Это называется любовь. Любовь не означает глазки мы стреляем, мой сыночек, хорошенький, все, давай, деградируй дальше. Это не любовь. Любовь означает признать в человеке его недостатки и простить их. Это любовь. Это больно сердцу так вот жить, но эта боль, она приносит счастье потом. Его сердце тоже это почувствует, вашу любовь вот такую. Он почувствует, что вы старше для него, вы знаете больше. Сейчас он не чувствует этого, что он по математике судит и по физике. А есть более высокое образование, есть материальное образование, это математика, физика, химия. Есть нравственное образование, оно выше стоит, а есть духовное образование, еще выше. Духовно образованный человек вообще может быть безграмотным с точки зрения математики, физики, химии. Но если он чувствует себя как душу, он знает Бога, то человек, который академик с точки зрения профессионального образования, если он не склонит перед ним голову, он будет оскорбление перед Богом совершит, он будет деградировать. Духовное образование – самое высокое образование. Оно стоит выше нравственного и материального образования. Духовное образование через сердце передается. Живите правильно сами и прощайте ему его жизнь неправильную. Это два способа сделать его хорошим человеком в будущем. Он меняться в сердце будет незаметно. А потом интересоваться начнет другими вещами, более важными. Стройте с ним отношения, общайтесь на более высокие темы. Общение – это признак вашей заботы. Говорите ему, делитесь своими впечатлениями, пускай он будет вас глупенько считать. Рассказывайте, что мне вот, сынок, вот это в жизни понравилось, вот это. Он рано или поздно его пробьет. Желательно вопросы задавать по теме. У нас тема… Да, вы все по теме задавали, да, это чрезмерные усилия для достижения бесполезных целей. Еще один вопрос, и мы дальше движемся. Да, Ваш? Вопросы улучшают понимание, да? Подождите еще раз, сейчас вот микрофончик, да. Еще раз.
1: Когда ты видишь своего друга, и ты видишь, что он на стадии разочарования, почти закрытие сердца, но вот у него все-таки он тянется к тому, что я делаю, но при этом же и не принимает это. И что ему, как сказать и что сказать, чтобы и не было так, чтобы я как мамочка или как, чтобы я его не оттолкнула от этого пути, и при этом, чтобы он понял, что идет неправильно.
0: Всегда говорить людям то, что они могут, что для них в жизни интересно. И переводите это на более возвышенные темы. Я так строю свои лекции. Часто люди имеют духовное образование, но они говорят вещи, которые людям непонятны. Это признак имперсонализма в сердце, сухости в сердце. С людьми надо общаться на том уровне, на котором они находятся. Говорите о его проблемах с ними. Но говорите так, чтобы их решить можно было правильными способами, духовными способами только решаются все проблемы нашей жизни. Но поймите такую вещь, что настоящий друг – это тот, кто интересуется тем же, что и вы. Если ваши жизненные дороги расходятся, то это не означает, что между вами была настоящая дружба. Потому что когда между людьми настоящая дружба, они идут оба вверх, одинаковой дорогой. Вот я с Володей Слепцом вижусь редко, потому что он ездит в одной, я стою на одном, а ты на другом. Он ездит по Сибири, там по Дальнему Востоку где-то, а я езжу в основном здесь, где-то в этой области. И мы с ним встречаемся только на фестивале «Благости». Но… Ну, наши дороги не расходятся. Я иду своим путем, он своим путем. И мы одинаковым путем идем. У нас ничего не меняется в отношении. Почему? Это такая дружба сильная, она не тает. Почему так?
1: Я чувствую ответственность, несмотря на то, что я понимаю, что мы расходимся путями, что я уже уезжаю с того места, где он живет, но ответственность есть какая-то.
0: Вы про мужа говорите, что
1: ли? Нет, нет, нет. Он
0: уже уезжает с того места.
1: Нет, это не муж, это друг.
0: Друг. Друг беде не просит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный. Ну, друг, помогайте ему. Дайте ему послушать. Он друг, послушает лекцию или нет? Вы дадите ему лекцию послушать? Он послушает?
1: Он не знает русского языка.
0: А на каком?
1: Он поляк, он английский, польский.
0: На польском языке тоже мои лекции, уже книжки переводятся.
1: Да, я не нашла, я искала.
0: Ну, сами ему расскажите, переводите лекции на польский. Вы польский знаете?
1: Нет, на английском разговариваю.
0: На английском есть мои лекции. На английском есть у нас английский сайт rosnov.com. Там несколько лекций есть. Дайте послушать. Если он не будет слушать ваши лекции, значит, он вам не друг. Друг – это тот, кто слушает. Значит, между вами не те отношения были. Между вами были отношения балдежа. Часто люди думают, что вот они вместе покупались, позагорали, погуляли, они дружат. Это не дружба, это просто наслаждение. Вместе наслаждались. Дружба – это когда люди идут одним путем, за руки, понимаете, вперед идут одной дорогой. Часто ты к человеку привязан, ты думаешь, ой, какой хороший человек, я хочу тебе помочь, а ему даже не интересно, что в моем сердце сидит. Но в чем заключается дружба тогда? Нет дружбы. Сердце всегда направлено в одну сторону, это называется дружба. Сердца направлены в разные стороны, это все обман. Никакой дружбы не было, просто самообман и все. Дайте лекции послушать, если ему нравится, значит была дружба. Очень важная тема, следующая наша тема, очень важная. Она очень глубокая. И я постараюсь ее раскрыть в полной степени. Что-то не ищется, ну ладно. Итак, тема называется «Пустые разговоры». Дело в том, что судьба человека – это такая штука интересная, которая меняется только в результате энергии любви. Есть только один способ передавать энергию любви – это звук. И есть разные виды беседы, воздействия звукового. Самое сильное – это воздействие, в котором много любви. Чем больше любви в вашем звуке, тем сильнее меняется сердце тех людей, которые с вами находятся рядом. Звук с любовью – это сила огромная, бесконечная, которая бесконечно меняет жизнь. Как в одну сторону, так и в другую. Если между вами есть вот чувство какое-то, между людьми есть чувство какое-то, и они с чувством разговаривают о политике, сплетничают о таком-то, с чувством говорят о погоде, о каких-то глупых вещах, то это разрушает жизнь конкретно. Вы даже представить себе не можете, как сильно вера этого человека или безверие этого человека передается в ваше сердце. Особенно это происходит очень сильно, когда человек строит незаконные любовные отношения. Допустим, как определить законные любовные отношения? Энергия любви, она присутствует между людьми всегда и везде. Так? Всегда мужчинам нравятся девушки, а девушкам нравится, что они нравятся. Так или нет? Так. И когда, допустим, люди не женаты, и они создают семью, тогда вот эта вот влюбленность или притяжение между полами, оно имеет очень важную вещь. И это дает возможность людям создать семью и жить вместе, и испытывать друг друга, учить друг друга жизни. Допустим, если бы муж не хотел машины покупать, вы бы о себе и не узнали вот эти все подробности, трудности какие-то. Девушка уже задумалась, зачем я это сказала, постоянно напоминает мой адрес. У нас здесь большая семья. Мы испытываем друг друга в семье. И вот эта влюбленность, она нужна Богу для того, чтобы потом учить нас, воспитывать нас. Но есть другая влюбленность. Это когда ты чувствуешь, у тебя уже есть семья, у тебя есть там отношения, семья, испытания уже есть, и Бог уже дал твои испытания. Но тебе вдруг приглянулся сладкий вкус, исходящий от другого человека, который тебе Бог не давал, который тебе Бог не давал. Ты его сам выбрал, потому что Бог дает, кого он дал, того дал. Вот он, рядом со мной живет этот человек. Что тут выдумывать? Но если тебе кто-то другой понравился, с которым ты не стоишь в законных отношениях, утвержденных Богом, государством, обществом, то эта влюбленность не является тем, что хочет Бог. Есть другие силы на земле на этой, которые тоже пользуются той же божественной энергией любви, но пользуются в других целях. В целях испытать нас, дать нам тяжелый, суровый экзамен жизни. Есть такие экзамены, которые лучше не сдавать. Есть такие экзамены, куда лучше не лезть и не сдавать. Ну, допустим, я в армии, когда был, была война в Афганистане, я попросился добровольцем туда, в Афганистан. Я был с инструктором в армии, и я хотел там помогать раненым, ну, хотел спасать людей на войне. Было 20 лет, я был еще глупенький. Но старший лейтенант, который в учебной части распределял всех, мой начальник медчасти, он посмотрел на меня и не дал мне поехать в Афганистан. Не стал рассматривать мою просьбу, а направил меня в Белоруссию, в Минск. И причина, почему он так сделал, потому что есть вещи, которые не обязательно человеку проходить в жизни. Есть испытания, которые ему не нужно проходить. Незачем было мне смотреть то, что в Афганистане было. Мой один одноклассник там побывал и мне рассказал, что это отравило его жизнь. То, что он увидел, не вдохновило его, а отравило его жизнь. Понимаете? Не обязательно все экзамены, которые этот мир дает нам, сдавать. Есть экзамены, которые лучше не сдавать. Вот, например, если тебе приглянулся кто-то чужой, и крыша у тебя от него поехала, то есть сладкий вкус вошел в твое сердце вот этого будущего счастья с этим человеком, который, конечно же, гораздо лучше, чем с моим дураком, вот, то вот это уже то, что не надо сдавать. Это не те экзамены, которые надо сдавать. Эти экзамены разрушают все в жизни. Камни на камни не оставляют от тех ценностей, которые человек в жизни имел. Камень на камне не оставляет. Но самое ужасное заключается в том, что когда у человека есть вера, и он в эти сладкие отношения влюбленности, незаконной влюбленности входит, то в этих сладких отношениях незаконной влюбленности очень сильно меняется вера. У меня есть один друг, близкий человек, который много лет со мной шел одной дорогой. И он вошел в вот эти сладкие отношения незаконной влюбленности. И буквально за полгода он деградировал. У него появились интересы, которых раньше не было. Он перестал следовать тем правилам, которым следовал. Все в его жизни полностью поменялось. В результате этой влюбленности, понимаете, это вера от человека, это от другого человека, перешла в его сердце полностью, затмила то, что много-много десятки лет он культивировал в своем сердце, все это до свидания стало, а что-то новое, что вот от этого человека пришло, оно у него развилось за полгода всего. Классно? Это страшная вещь. Близкие отношения, близкие беседы, в которых нет праведности, нет чистоты, нет духовности. Это страшно. Часто мы смотрим фильмы с очень талантливыми актерами, в которых нет праведности. Главный артист несет бревнышко у себя, он такой большой, сильный, крепкий, он такой может бревнышки носить на плече, очень привлекательный человек. Он защищает своего ребенка, берет большой-большой автомат, который больше похож на гранатомет, чем на автомат, а точнее на бронетанковую систему какую-то. И идет, и, потому что он большой, у него большое оружие помещается в руках, не как у всех людей. То, что стоит как противотанковая система, он может носить в руках, он большой. И он идет и просто всех убивает по пути. И мы думаем, когда же он освободит своего ребенка? Он уже поубивал там несколько сот человек. С ним ничего не делается, его никогда, наверное, пуля не берет. Результат, он освобождает своего ребенка. Все вокруг уже умерли.
2: Мы думаем, Господи, какой хороший человек.
0: Я не знаю, не помню, как зовут. Я не хочу называть имена, я просто вам говорю картинку, которую я посмотрел. Мне понравился фильм вот именно в этом ключе, что я же говорил, что тебя отпущу, за ногу держит. Я тебя отпускаю. И он там полетел в пропасть. Помощник. Вот. Это не тот образ, который мы в своем сердце должны культивировать. Понимаете? Поймите, что настоящий воин, он сражается по религиозным правилам, по религиозным законам. Никогда безоружного не убьет, никогда не убьет слабого, того, кто, ну как бы, он не будет действовать вот так вот, очень вероломно, жестко, понимаете? Сейчас эти фильмы полны маразма, понимаете, вот эти фильмы, вот эти вот полны маразма. Там в самолете человек сидит, ну ему не дали выйти просто из этого самолета, он взял шею там, свернул, пошел. Вообще полный маразм просто. И мы это все смотрим. Если актер очень сердечный такой, он играет очень красиво, у него много хороших качеств характера, а цели неправильные, это все передается нам в сознание. Мы меняем свою веру. Понимаете, этот цинизм входит в наши сердца. Это страшно. Современный кинематограф — это страшная вещь. Это магнетичная, очень страшная вещь, разрушающая жизнь человека. У меня с детства есть склонность смотреть кино. Я поэтому целенаправленно ищу фильмы, которые наполнены нравственной силой, чистотой и так далее. Таких фильмов достаточно много. В основном... Я в основном смотрю фильмы, связанные с какими-то религиозными культурами. Не нашли? Есть много хороших фильмов, но я смотрю их в рамках религиозных традиций каких-то. Вот я недавно посмотрел «Фарук Амар». Это фильм многосерийный, 10 серий о исламе, о том, как он был создан, о пророке Магомете. То есть его не показывали самого, но там вот как он живет, там все чувствовалось, все наполнено было его присутствием. Да. Да. Да, вот сейчас я смотрю другой духовной традиции фильм, называется «Шива и Парвати». Да, там... А, там «Фарук Амар» 20 серий, «Шива и Парвати» там 10 серий. «Махабхарата» старая, новая какая-то не та уже, там что-то не то. А? Не надо, старую лучше посмотреть, там старая... православной традиции. Про Христа же много разных сериалов, вот этих вот. Про Иисуса Христа и жизнь Христа есть такой сериал. Что, неужели вы не смотрите? Много таких разных. Посоветуйте ему, православных же много. Андрей Рублев, пожалуйста. Много фильмов, надо изучать. Есть сайт «Православные фильмы», вот зайдите и смотрите. Итак, надо сдерживать свое желание смотреть всякую ерунду, потому что это конкретно меняет судьбу. Это вспыхивает в сердце, вспыхивает. Понимаете, у нас в виде семян есть какие-то привычки и желания старые, которые в сердце живут. Видите, как фильмы все любят? Сразу пошел это жужжание пошло. Страшная сила. У нас в сердце сидят в виде семян какие-то прошлые желания, которые надо стараться, чтобы они не вспыхивали. И мы вроде бы уже давно забыли все эти идеи, желания, чувства. Но когда мы смотрим какие-то фильмы очень сильные, но не возвышенные, не духовные, то эти желания пробуждаются в сердце неожиданно, и мы даже сами не узнаем, как это происходит. Поэтому будьте осторожны, это все из этой серии. Запомните, это является, пожалуй, самым сильным препятствием на пути счастливой жизни, развития духовного человека. Это неблагоприятное общение. Мы его получаем каждую секунду в жизни. Мы получаем его из новостей, из кино, из интернет, из радио. И это разрушает нашу жизнь. Духовные силы тают у человека, когда он контактирует с этой силой. Силой любви, направленной не в ту сторону. Любовь всегда привлекает, но какая цель у этой любви? Вот в чем вопрос. Какая цель? Есть три типа отношений, которые душу воскрешают. Самые простые отношения – это отношения между старшим и младшим. Когда, допустим, кто-то говорит, вы слушаете, кто-то говорит, кто-то слушает. Слушать старшего легко, это не вызывает каких-то трудностей. Если у человека нет таких отношений в жизни, ничего меняться его в жизни никогда не будет. Нужен кто-то старше. Нет старшего, нет перемен в жизни. И поймите, что старший не означает идеальный человек. Идеальный. Допустим, некоторые воспринимают меня, говорят, Олег Геннадьевич, я так хотел вас увидеть. У меня есть сотрудники, которым я уже надоел. Которые думают, блин, когда же выходной? Ну, может, не совсем так, но не такое чувство, как у вас, например, у некоторых. Почему? Потому что не надо обожествлять человека, который дает знания. Но сами знания являются энергией Бога. Это то, что от Бога идет, не от человека, то, что от Бога. Я много лет уже служу своему духовному учителю, у меня есть несколько наставников старших. Я не пытаюсь искать в них хорошее, плохое. Для меня важна их миссия, как они служат своей миссии. Для меня в них ценно только это. Я только это пытаюсь увидеть в них. Ясно, что человек, который несет духовное знание, не должен совершать гнусные поступки. Это факт. Если человек такие поступки совершает, его следует отвергнуть. Не стоит слушать дальше. Но это не значит, что характер может быть должен быть полностью идеальным. Какие-то издержки характера, недостатки могут быть у старших. Главное, это куда идет человек, а не как он соткан. Таким образом, старший – это не Бог, это представитель Бога. Не надо делать идола из человека, из старшего делать как бы объект для поклонения. Нужно искать в нем чистое и светлое. Нужно искать то, что даст возможность развиваться. Отношения, спасибо большое, со старшим проще. Отношения со старшим проще, потому что в них нет трудностей, потому что старший имеет больше опыта духовного, чем я, допустим, да? Старший имеет больше опыта, поэтому с ним проще отношения развивать. Но эти отношения, они не могут полностью развить человека. Потому что основное развитие человека происходит в равных отношениях. Вот когда человек начинает в дружбе уже иметь развитие, когда у него друзья, которые помогают ему развиваться, тогда это делает его развитие стабильным. Потому что перед старшим, мы со старшим не живем, мы перед ним отчитываемся. Мы его слушаем, перед ним отчитываемся, мы с ним не живем рядом. Мы живем рядом с равными. Вот когда человек доходит до того, что он может настолько принимать недостатки людей, важно видеть чистое и светлое. Когда человек способен любые недостатки принять для человека, лишь бы он стремился к духовному, тогда человек утверждается на духовном пути. Понимаете, о чем я говорю? Мы способны чуть-чуть хотя бы принять. В основном люди говорят, а у меня нет старших, нет людей, которые могут мне духовное знание. Все грешные. Хотите, докажу? Вот и про этого в интернете плохо написано, и про это. Он говорит, от кого духовное знание перенимать? Это значит, что у него сознание мухи, у него нет вот этого чувства чистого и светлого в сердце другого человека. Совсем. Безнадега, понимаете? Если ты хоть кого-то можешь слушать, это уже значит, что ты можешь развиваться. Но если говорить о стабильности, о том, чтобы развитие было стабильным, для этого нужно равные отношения начать строить. Нужно еще сильнее учиться прощать, еще сильнее стараться не видеть недостатков. То есть надо учиться прощать уже равных, а не старших. Понимаете? Это еще труднее в 1000 раз, потому что равный означает такой же, как я. Благость означает видеть недостатки в себе, не видеть других. Страсть означает, что ты видишь недостатки и там. Невежество означает, только в других видишь недостатки, в себе вообще не видишь. То есть надо хотя бы стать благостным человеком, больше в себе недостатков видеть, меньше других. Тогда будет развитие духовное. Нужна дружба, духовная дружба. Но реально человек становится духовно сильным, когда он способен воспринимать младших не с позиции их недостатков, а с позиции их душевных качеств, с позиции того, к чему они стремятся. Понимаете, тогда человек становится сильным духовно уже, когда он младших способен воспринимать уже в правильном ключе. Младший — это тот, у кого мало духовных качеств, но ты смотришь только на его духовные качества, тебе неинтересно все остальное в нем совсем. Смотрите друг на друга с позиции духовных качеств. Хотя бы здесь, на этом фестивале, не ищите недостатки друг в друге. И вы увидите, как ваше развитие будет очень быстро и активно идти вперед.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Одна женщина пришла на консультацию, говорит, вот нету детей у нас, наш род как будто как проклят ни у кого, мы умираем, наш род умирает, никто в нашем роду не может дать потомство, мы вымираем как род. Что делать? Какая причина? Мы вроде бы благочестивые люди, мы вегетарианцы, мы соблюдаем какие-то правила разные, религиозные. Почему так происходит? Ну, я просто удивлен был, почему как так? Вроде бы такие люди, кажется, на первый взгляд кажется, но если глубже заглянуть, наверняка есть какая-то причина. То есть все справедливо в этом мире. Я спросил, а чем вы занимаетесь в жизни? Какой вид деятельности? Чем вы занимаетесь? То ничем таким, помогаем людям. Ну а чем помогаете? Ну, мы с мужем на дому делаем аборты. Это помощь такая людям. Они так считают. Конечно, не будет детей. Ничего себе, деятельность какая. Я говорю, ну, понятно все тогда. Она говорит, ну, мы-то ладно, а вот сестра, и там сестра сидит рядом. Она не делает этого. Я говорю, она, значит, что-то другое делает. Ничего такого она не делает. Я говорю, у вас какая деятельность? У нас маленькая ферма есть. Мы там выращиваем свиней, потом убиваем их, продаем мясо. Ну, так живем. Причем мы вегетарианцы. Удивительно, да, сочетание? Конечно же, не будет детей, если вы лишаете жизни кого-то. Как к вам, какая жизнь к вам не придет? Законы кармы, они очень справедливые, суровые, точные, безукоризненные. Иначе хаос будет. Поэтому мы должны изучать все эти вещи. Но как же все-таки отойти от этих всех грустных, таких тяжелых идей? Потому что они все равно нас будут преследовать. Это материальный мир. Он подразумевает, что всегда этот будет контраст. Никогда нельзя расслабляться. Никогда не может быть всегда хорошо. Этот мир контрастов. Немножко хорошо, немножко плохо. Но человек, который занимается духовной практикой, для него не существует ни хорошо, ни плохо. Он всегда в блаженстве находится. Блаженство – это не хорошо, не плохо. Это естественное состояние. Естественное просто. Этому можно научиться. Только тогда, когда человек занят деятельностью, которая связана с возвышением его сознания. Каждый человек должен заниматься такой деятельностью. Он должен построить свою жизнь так, чтобы его деятельность возвышала его сознание. Не важно, чем он занимается, важно, чтобы его настроение постоянно было в таком тонусе, в возвышении сознания. Шрила Прабхупада в свое время придумал это, ну не придумал, он ввел просто как обязательную практику, чтобы каждый член этой организации духовной помогал всему миру. Каким образом? Он говорил, берите книги, идите в люди, раздавайте людям, потому что люди ищут это счастье. Они, конечно же, будут сопротивляться, но вы должны их брать за загривок, как этого котенка больного, и тыкать мордочкой в молоко, чтобы он облизался, получил вкус молока, выпил молоко и выздоровел. Больной котенок так выздоравливает, сам он не будет пить. Также вы должны прям брать людям и просто напоминать и говорить, берите, это в то, что вы ищете. Они будут сопротивляться. Ваша задача все равно влить, просто вливайте в их ушные раковины имя Бога. Если в Ведах говорится, если в ушные раковины не входит имя Бога, то эти отверстия подобны змеиным норам, куда вползают змеи. Какие змеи, мы знаем. Информационные. Мы живем на информации, в основном, в звуках. Он говорит, вливайте имя Бога туда. Тогда люди очистятся. Тогда вы получите огромное благо. Он дал этот метод. И сказал сначала, что это тяжело. Я когда тоже пришел в эту организацию, мне не сразу это дали. Служение такое. Выходить в люди и раздавать книги. Потому что это особый вид наслаждения. Он духовный. И если человек не готов к нему, он не почувствует этого вкуса. И потом

Dagger,

Есть очень интересная история, связанная с Махараджей Юдхиштхирой. Рассказывают, что Махараджа Юдхиштхира вместе с другими пандавами и с кауравами учился у духовного учителя в Гурукуле одно время. И в какой-то момент из царского дворца пришел министр, браман, для того, чтобы проверить, как они учатся, как они усвоили знания, что они знают, чего они не знают. И он стал спрашивать разных мальчиков, что ты знаешь, что ты знаешь. И разные мальчики говорили, я знаю столько-то, я знаю столько-то, я знаю столько-то. В конце концов, он дошел до Юдхиштхиры. И когда он дошел до Юдхиштхиры, Юдхиштхира совершенно невинно улыбнулся и сказал, очень гордо и очень спокойно, я знаю, я выучил алфавит санскритский, и я знаю первое предложение из букваря. Он говорит, чего? Ты уже 2 месяца в этой гурукуле находишься. Первое предложение? Он говорит, да, первое предложение. Только первое предложение. Махараджа Юдхиштхира подумал, сказал, ну, может быть, еще второе. Этот браман, министр, страшно разгневался. Он подумал, что за безобразие? Как их тут учат вообще? Что такое? Он решил проучить будущего царя. Тогда были очень строгие правила, и никого не щадили, в том числе и будущих царей. Он схватил палку и сказал со словами «пожалеть палку и испортить мальчика», стал его бить. И, в общем, делал это достаточно серьезно. Стал дубасить этого бедного мальчика. Мальчик при этом не проронил ни слова. Он его бил мальчик. И посмотрел на мальчика. Мальчик совершенно невозмутимый, совершенно просто, и просто улыбка у него блуждает на лице. Он ничего не может понять. И тут ему страшно стало. Он подумал, а вдруг он действительно царем станет? Что он потом со мной сделает? Он подумал, я других наказывал, на меня обижались. Этот странный какой-то, не обижается совершенно, просто ни слова не проронил, ничего не делает. И он, как-то у него какие-то сомнения запали к нему в голову. И тут его взгляд упал на букварь, который был раскрыт, на книгу, которая лежала. И он прочел первое предложение в этом букваре. Там было написано, там не было написано «мама мыла раму». Вот. Там было написано «Ни на кого не гневайся и никогда не обижайся. Будь терпелив и спокоен. Все пройдет». Тут он перевел взгляд на второе предложение. Во втором предложении в индийском букваре, в санскритском, было написано «Всегда говори правду и ничего, кроме правды». Вот. И тут он все понял. Ему стало ужасно стыдно. Он взял Юдхиштхиру, обнял его, стал просить у него прощения. И говорит, прости меня, пожалуйста, я вышел из себя. Ты оставался спокойным, я тут непонятно что делал, вышел из себя. Юдхиштхира сказал, нет, ты, пожалуйста, не извиняйся, потому что, ты знаешь, через несколько минут, когда ты меня бил, в какой-то момент я стал на тебя обижаться. Поэтому, на самом деле, я толком даже первого предложения не знаю. Ты уж, на самом деле, я тебя обманул. И тут этот инспектор вспомнил, всегда говори правду и ничего, кроме правды. Одно только правда, второе предложение. Вот. Это та цель, которую ставит перед собой ведическое образование. Ведическое образование ставит перед собой цель, как возвести любого человека на уровень вигьяны.

Сейчас трудно мужчину найти нормального, потому что у женщин от природы склонность правильно жить есть. От природы им дала такую склонность. Сердце чувствует, как правильно жить. А мужчина, он или взлетает в жизни, или падает. У него два варианта. Или вверх, или вниз. И мужчин, которые взлетают, не так много. А замуж-то хочется. Женщин много, которым хочется замуж, а мужчин хороших мало. Видите, одна из причин вот такая. Надо замуж выходить за человека, который способен взлететь. Смотри, крылышки нормальные, как бы разбег нормальный. Ну, чуть-чуть бухой. Ну, что делать? Взяла такого мужчину замуж. Ну, начала молиться, потихоньку работать над ним. Раз, и он такой оперился немножко, такой окреп. Такой, раз, махать крылышками начал, на работу устроился уже. Пошел. Работяга, значит, женщина, работяга. Вот она взяла себе человека и сделала из него мужика. Это значит сильная женщина. А некоторые они мечтают, просто мечтают. А не сбывается это все. Мечты — это признак невежества. Когда человек в мечте живет, это невежественный человек, значит. Благостный человек не мечтает, он верит. Чувствуете разницу? Мечта, вера. Когда человек мечтает, он ничего не делает. Просто ждет. А верит этот человек, трудится, он достигает своей цели. Вышла замуж за человека, чуть-чуть есть недостатков какой-то там у него, ну, чуть-чуть он кабелина, чуть-чуть выпивает там, ну, понемножку всего как бы есть. Раз, чего понесло, за хвост его раз, держим, не даем ему никуда бежать. Вот, тянем назад его. Надо как-то вот так женщинам сражаться за свою судьбу. А мы хотим себе принца на белом коне какого-то найти, это так не бывает. А потом есть еще одна проблема у женщин. Это гордыня. Сильная проблема для женщин, сильная проблема гордыни. Женщины гордятся своим характером. И своим характером, и своим поведением перед мужем часто гордятся. Она думает, мне положено лучше, чем этот. Это гордость. Делать такой. Она красивая внешне, мягкая, добрая, в ней хорошее поведение. И она думает, ну что я вот такая красивая, хорошая, такая, такому дураку досталась. Она не знает, что у мужчины все скрыто от глаз. Все самое лучшее скрыто, у женщины все снаружи, у мужчины все скрыто от глаз. Если женщина купилась на это внешнее, она вот мужа по поступкам судит, по поведению, она сердце его не распознала, потом она вообще одна остается. Она думает, мне положено лучше, чем этот. Это гордость. Интересно, как веды описывают разумных, неразумных женщин. Веды говорят, разумные женщины ставят себя ниже своего мужа и находят недостатки в себе постоянно. А неразумные женщины находят недостатки в своем муже всегда и себя ставят выше его, какой бы он ни был. Развитый человек. Это означает глупость для женщин. Надо преодолевать эту глупость, надо бороться с ней.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Сегодня мы должны поговорить о следующем правиле добродетельной женщины. Я напомню, что мы вчера перечислили 4 правила, вчера разобрали одно, сегодня второе будем разбирать. Второе правило – одинаково благожелательно относиться к родственникам и друзьям, мужу. Это очень важное правило, так как оно определяет саму нашу готовность принять не только тело мужа, но и весь его мир. Мир со всей его полнотой, мир со всем его разнообразием, мир внутренний, мир внешний. Мы сейчас говорили с вами о том, что парень и девушка сначала гуляют только вдвоем. Но когда приходит время свадьбы, они оказываются в некотором шоке от того, сколько у них на свадьбу приходит незнакомых родственников. Какой-то народ, откуда они все? Мы вроде вдвоем гуляли, все было хорошо. Свадьба 90 человек откуда-то, как пришло. И все довольны, и все радостные. Все пытаются сразу же войти в жизнь. Приходите к нам, и вы к нам приходите. Приезжайте к нам на дачу, вместе картошку будем полоть. Откуда они все взялись? Тут такая толпа. И они все хотят общаться, они все хотят поговорить, у них у всех есть какие-то планы, у всех есть какие-то просьбы, какие-то советы. Все в гости зовут, сами хотят прийти. Кто эти люди? То есть вдруг оказывается, что вместе с партнером приходит целая толпа людей, о которых при встречах даже речь не шла. Никто их не знал, не видел никогда. То есть мы никогда не берем одного человека в семью. Мы берем целую толпу, и все они потом приходят, и мы им сразу же должны. И тут становится понятно, семью ли мы вообще создаем, или мы просто пытаемся вырыть себе глубокую нору, чтобы никто к нам туда не залазил, чтобы мы были одни, чтобы не было этого внешнего мира. Потому что семья – это огромное количество взаимоотношений. Это несколько уровней взаимоотношений. А современное создание семьи – это попытка вырыть нору и в ней жить. Все, кто там стучится, иди посмотри в глазок. Че приперлись? Прячь тарелки. Кстати, мы все время хотим ограничить свое счастье. Современный человек постоянно жалуется, что счастья мало. Но он сам ограничивает свое счастье маленьким миром своей семьи. Я он все. Я он ребенок. Мы ограничили это счастье, а потом думаем, где же эта радость от жизни. Но мы сами от всех спрятались. Сами. Залезли в эту глубокую нору и в ней сидим. Кстати, раньше встречались, как раз мы с вами выяснили, не наедине, а встречались именно при всех родственниках, чтобы сразу на них посмотреть, с какой семьей я, собственно говоря, хочу породниться. И было очень интересно. Сразу было понятно, что вот с ними, со всеми я буду теперь вместе жить. Что они все моя семья.

пониманием, что да, конечно, выбрала она, да, паренька, и он думает, да, что-то я как-то... Точно ли я готов эту плату заплатить за семейную жизнь? Нам вообще свойственно думать, что никого вокруг нет. Это наше такое мышление, что я один, человек даже... А когда оно в огромном зале сидит, он пытается один в нем сидеть. Если вдруг кто-то что-то начинает его там локтем толкать, он говорит, не толкайтесь, вы тут не одни. И он удивляется, как это я тут не один? Тут еще кто-то есть? Ты кто? А ты кто? Кто здесь? У нас такое очень узкое мышление, и даже в огромной толпе людей, но я пытаюсь быть один, как-то ото всех как-то немножко отсоединиться, себя как-то обнести этим невидимым забором. Как однажды человек шел, по дороге, и смотрит возле столба, сумка лежит, и он посмотрел налево, направо, назад, вперед, никого не видно. Хватит сумку, только бежать, и ему голос сверху. Ты забыл еще вверх посмотреть. Поднимает глаза, там телефонист на столбе сидит. Что-то. Так же и мы все время, так сказать, вокруг смотрим, но забываем вверх посмотреть, что мы тут не одни в этом мире. За нами глаз да глаз. Мы знаем, чей это глаз. И как вы поняли, речь идет даже не о родственниках, речь идет о том, что границу семьи надо поставить так широко, чтобы в нее вошли как минимум друзья мужа. Что современной жене очень не нравится, но муж, он не бывает один. У него уже сложившиеся взаимоотношения с целой толпой людей, это уже долгие взаимоотношения. То есть она его знает там несколько месяцев, а он с ними уже 20 лет знаком. Может быть очень серьезный конфликт. И также наоборот, то же самое, у нее есть какие-то взаимоотношения. А он с ней знаком всего немножко. Вот что интересно. То есть такая вот, такое недалекое восприятие, неширокое восприятие, оно начинает ограничивать семью, и мы не считаем вот этих, так сказать, оприближенных людей частью семьи. И поэтому начинается отход от семьи. Человек думает, ну раз в моей семье этих людей не принимают, то я должен находить время, чтобы общаться с ними где-то вот вне семьи. И он начинает воспринимать отдельно друзей, семью, родственники, все это как отдельные части смотрятся, но вместе никак не сводятся. То есть в сознании разорванность получается. И поэтому все время какой-то конфликт. И это некоторое насилие над сознанием, ну, любимого нам человека. Если мы его принимаем частично, то мы вырезаем часть нашего любимого человека и принимаем только эту часть. А все остальное, фу, нам этого не надо. Все остальное нам мешает, все остальное мы знать не хотим. Но все равно этого не получится сделать. Все равно личность едина, там есть все эти круги, есть все эти друзья, процессы, родственники. И все равно его придется принять целиком, либо он начинает чувствовать эту боль разорванности. Ему становится в семье неуютно. Он понимает, что его разорвали на куски. И он свою жизнь воспринимает разорванно. Часть жизни того же мужа, например, остается на улице. Или даже, скажем так, часть тела. Это же тонкое тело, тоже тело человека. Часть тела остается на улице, и он перестает себе чувствовать дома уютно. Ему дома уже неуютно. А значит, во время возникновения скандалов, во время возникновения конфликтов, каких-то других семейных передряг, это будет являться дополнительной причиной для того, чтобы расстаться. Человек изначально чувствует, что его полностью-то не приняли, семья-то полностью не состоялась, его не приняли целиком, приняли только его часть. Муж будет потом говорить, ты всегда меня не понимала, ты плохо относилась к моим друзьям, мы никогда не были настоящим мужем и женой. Не так-то просто принять весь мир человека целиком, для этого нужно быть действительно культурным и широко мыслящим. А мы берем из мира человека только то, что нам удобно, только то, что нам приятно. И в результате так и не становимся полноценными супругами. Почему? Потому что муж не принял весь мир жены, а жена не приняла весь мир мужа. И они так частично живут, частичная семейная жизнь. Поэтому она так легко разрывается.

0: И опять появляется конфликт взаимонепонимания, который приводит к рождению, как мы вчера с вами говорили, варна-санкары. Рождаются ничего не понимающие дети. И происходит крах плана на счастливую семейную жизнь как таковую. Дети, рожденные в такой семье, сразу не ждут от жизни ничего хорошего и готовы противиться всему тому, чему их обучают. Как это же мне недавно рассказали анекдот про то, как бабушка спросила внука: «Ну как там у вас в садике, уже топят, осень все-таки?» И внук, тяжело вздыхая: «Нет, пока только в угол ставят». Что делать? Жизнь такая суровая. Пока не топят. У нас просто вчера дали отопление дома, поэтому я жене звонил, спрашивал. Топят? Нет? И она мне напомнила этот анекдот. Еще не топят. Как-то Михаил Михайлович Пришвин сказал: здоровье человека не в сердце, не в почках, не в корнях, не в листве, не в спине. Конечно, слов нет, хорошо человеку, если у него все это тоже здоровое, но самая суть чисто человеческого здоровья – это когда его неудержимо тянет сказать что-то хорошее другому человеку. И это становится его законом. Если мне хорошо, всем должно быть хорошо. Вот это некоторый принцип внутреннего здоровья. Мне хочется сказать что-то хорошее окружающим меня людям. Вот в таком примерно настроении строится не только семейная жизнь, а вообще все взаимоотношения вокруг человека. Увидев человека, нам должно хотеться сказать ему добрые слова. Так что обязанность мужа и жены не только приятно говорить друг с другом, но и приятно говорить с родными, с близкими и даже с друзьями. А то получается, мы с частью родного человека говорим добро, а с другой частью говорим недобро. Ты проходи, а вы пошли вон отсюда. И получается, ну с одной частью у нас добрые отношения, а с другой частью недобрые. Вот она, скрытая причина конфликта. Потому что мы с вами выяснили, те же самые друзья, это часть родственного окружения, партнера, и волей-неволей с ними надо общаться. И общаться так, чтобы не причинять боль партнеру. Если родственники и друзья – это часть тела мужа, то борясь с ними, мы боремся с самим мужем, например. И потом можно крайне удивиться, когда муж или жена вдруг встанет на сторону своих родственников, на сторону своих друзей, и у нас начнутся серьезные проблемы. То есть надо научиться принимать друг друга целиком, со всеми болячками тела, со всеми болячками ума, со всеми родными, с друзьями. Только приняв партнера целиком, можно считать, что мы начали семейную жизнь. Иначе она просто и не началась. Такое часто происходит. Вроде бы семья на бумажке сложилась, а реально не сложилась. Партнеры не приняли друг друга целиком, приняли частично. И получается просто борьба за одиночество вдвоем, так называемое расширенное одиночество. Когда семья не принимает следующий круг, родные, друзья, все знакомые, то это расширенное, такой расширенный эгоизм. Но жить только вдвоем и никого не пускать в свою семью – это уже нездоровое состояние сознания. В хорошем доме всегда рады родственникам, всегда рады друзьям, всегда рады гостям. Это говорит о том, что семья растет, что у этой семьи здоровое тело, здоровое сознание. А самое главное, что эта семья готова к духовному развитию. Ведь гость – это олицетворение Бога. У меня есть некоторые знакомые семьи, у них обязательно есть вот эта гостевая комната, которая только для гостей. И там все время кто-то живет, приезжает. На Востоке есть такое правило интересное. В каждом доме есть такое гостевое место. И туда может приехать любой из родственников, причем без предупреждения. Просто приезжает, о, здрасте, я ваш родственник. 48-е колено на 9-м киселе. Его долго узнают, но очень рады, принимают. Он может жить сколько хочет. Правда, есть одно правило. Он должен сразу же съехать, когда приехал следующий родственник. Он может приехать на следующий день, или через месяц, или через полгода, и все рады. То есть изначально предусмотрено, что будет еще одна комната, где будут жить все время какие-то люди, родственники, друзья. То есть это изначально есть в сознании, расширенное понимание семьи, что у нас не нора, где мы от всех прячемся. А у нас действительно вот широкая, интересная жизнь, разнообразная. Люди приходят, люди уходят, двери открываются, закрываются. Заходите, пожалуйста. Мы рады гостям. Как-то раз шли по дороге. Человек, конь и собака. И когда они проходили мимо огромного дерева, в него попала молния и испепелила всех троих. Однако человек не сразу понял, что уже помер, что уже покинул этот мир. Такое бывает, если смерть приходит мгновенно, быстро, то душа не понимает, что она уже умерла. Ходит, ходит, ничего понять не может, что такое. О, я лежу. Интересно. И он продолжил путь вместе с этим конем и собакой, они дальше пошли. И путь был долгий, они шли в гору, солнце пекло, то есть так они как-то по-своему страдали в своих уже тонких телах. И вот за поворотом открылся им проход. Проход, они поняли, что это проход в какое-то другое измерение, в какой-то другой мир. Но смерть же надо куда-то переходить. И они увидели за этими воротами какую-то площадь, все было вымощено чистым золотом, красиво. И посередине этой площади бил фонтан холодной, чистой воды. И путник направился к этому стражу, который стоял около этих ворот, который охранял вход. Спросил, как называется это место? И стражник ответил, ну, разве ты не знаешь? Это рай. Тогда путник попросил разрешения напиться им всем троим. Водички хотелось, но стражник сказал, ты знаешь... Разрешение дается только людям. Коням и собакам сюда вход строго запрещен. И путник очень огорчился, потому что жажда мучила его. Но в одиночку он пить не стал. Сказал спасибо этому стражу, пошел дальше. Они опять пошли еще куда-то выше. Совсем уже выбились из сил. Вот, наконец, увидели какое-то поселение, село, которое было... обнесено покосившейся веткой деревянной ограды. За ней какую-то немощенную улицу очень простую. Деревья со всех сторон растут. И в тени одного из деревьев лежал какой-то человек. По всей видимости, спал. Путник его разбудил. Спросил, где можно напиться? И проснувшийся человек показал ему на источник воды и сказал, пожалуйста, пей сколько хочешь. Тогда и путник, и конь, и собака пошли к этому источнику воды и утолили свою жажду. И потом путник вернулся, чтобы поблагодарить этого неизвестного человека. И спросил его, а как называется это прекрасное место, где можно всем пить, и коням, и собакам, и людям. Незнакомец ответил, разве ты не понимаешь, это же рай. И путник удивился, ничего не понимаю. Я вот был там в одном месте, там чуть-чуть рядышком, вот там мраморный фонтан, из него можно пить только людям, там все из золота. Там тоже говорили, что это рай. Но этот незнакомец рассмеялся, сказал, нет, тебя там немножко обманули, там ад. Просто всем специально говорят, что это рай, чтобы проверить, так как в ад должны попадать только те, кто способен предать своих ближних. Так как ты не предал, ты прошел испытание и попал в рай. А там просто проверяли. Там проверка. Ну, так что вот оно, собственно говоря, мы и дошли до определения друга. Это тот, кто готов жертвовать собой. Это некоторая жертвенность, причем по законам кармы раньше и взаимоотношения между родными людьми, и взаимоотношения между друзьями были на одном уровне. И там были родственные взаимоотношения. И там нельзя было предавать, и там нельзя было изменять. И там отношения считались на всю жизнь. Опять-таки мы сводим эти два понятия. Дружеские и семейные отношения. Это одного уровня взаимоотношений. Сейчас у нас и с семейными взаимоотношениями все проблематично, а уж с друзьями-то тем более. Все очень временно и ненадежно. На самом деле это одного уровня клятва. А когда мы становимся друзьями, мы ту же самую клятву верности приносим. Между друзьями та же самая родственная связь. Они роднятся. Друзья тоже роднятся. Но сейчас хоть бы с семьей разобраться, поэтому мы про друзей не будем сейчас слишком долго, а то совсем запутаемся. И получается, что если семья замкнутая, если для близких и друзей в ней нет места, это значит, что семья заболела. Значит, у нее болезненное состояние. Лечиться надо. Ведь замкнутость говорит о том, что человеку не хочется делиться с окружающими своим счастьем. Значит, этого счастья просто нет. Потому что один из признаков счастья – им хочется делиться. Это признак того, что счастье есть. Неумолимо хочется им делиться. Постоянно хочется им делиться, потому что счастье все время переполняет. Счастье не может быть мало. Счастье всегда слишком много. Если счастье мало, это не счастье. Это какая-то хитрость. Это какой-то мой внутренний обман. Настоящего счастья всегда слишком много. Видели вот таких, ну, счастливых людей? Они бегают, кричат, со всеми делятся. Давайте все вместе со мной прыгайте. Я тоже буду прыгать, и вы тоже прыгайте. И никто понять не может, что такое. Сейчас можно редко встретить такое счастье, потому что вот с наукой о счастье есть некоторая проблема. Поэтому в основном такие грустные люди ходят. Если вы пытаетесь с ними счастьем поделиться, они говорят, что улыбишься. Сейчас, если человек с вами счастьем делится, это очень подозрительно. Лучше лишний раз не улыбаться незнакомому человеку, а то проблемы могут начаться. Люди отвыкли делиться счастьем, поэтому сейчас это очень подозрительно воспринимается, как агрессия. Че он мне улыбается? Вот оно желание, желание передавать счастье другим, желание говорить добрые слова, желание встречаться, желание общаться. Но мы прячемся от людей. Прячемся, чтобы обманывать самих себя. Но окружающие нас люди являются для нас социальным зеркалом, в котором мы можем увидеть свой истинный уровень счастья, истинный уровень своего сознания, истинный уровень своего развития. И нас это зеркало раздражает. И мы просто разбиваем его. И думаем, вопрос решен. Я разогнал всех, мы теперь в семье одни, в гости никто не ходит, я хороший. То есть нам легче разбить зеркало, чем признаться в том, что лицо грязное. Помните, свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, яль на свете всех милее, всех румяней, белее. И ей что, зеркальце в ответ? Ты, конечно, спору нет. Ты царица всех милее, всех румянее и белее. И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертеться, подбочась, гордо в зеркальце глядясь. Хорошее такое стихотворение. Можно по нему писать курсовую или дипломную. Докторскую диссертацию можно защищать. Так что вот эта обязанность, о которой говорилось в этом стихе, служить друг другу, служить жене мужу, мужу жене, распространяется и на обязанность служить родным и друзьям, заботиться о более широком круге родных и близких. Если за столом сидит муж, родственники и друзья, то жена кормит не только одного своего мужа, но она всех кормит, всех, кто сидит за столом. И в этом должно быть ее счастье. То есть и жене, и мужу должно нравиться заботиться о тех, с кем связан их родной человек. Это, в принципе, есть признак любящего человека. То есть мы любим и то, что связано с этим человеком. Мы не отдельно человека любим, а и все, что с ним связано. Ведь люди, окружающие мужа и жену, это те разделы сердца, в которые мы не можем попасть напрямую. Это некоторое прошлое, это некоторые истории, это некоторые события, в которые мы не можем так просто попасть. И только общаясь с ними, мы можем узнать своего родного человека со всех сторон. Так что, кормя родственников, кормя друзей, та же жена, она действительно чувствует себя женой, чувствует, что находится в сердце мужа, что именно она получила доступ в это сердце через всех остальных окружающих. Если разогнать родных и близких, то сердце родного нам человека будет закрыто. Все эти комнатки будут закрыты. И мы больше никогда не узнаем, что вообще в этом сердце происходит. А значит, отношения в семье будут всегда напряженные. Дом есть дом, и все комнаты в доме должны быть открытыми. Но если какая-то комната запирается на замок, значит, что-то здесь не так. Значит, жди беды. Поэтому, если мы не заботимся друг о друге целиком, а служим только частично, то, к сожалению, сердца тоже закрыты. И у мужа, и жены сердца закрываются. И мы становимся чужими друг для друга. И эта чуждость не статична. Она запросто может увеличиваться. И однажды может оказаться, что вообще у нас уже нет в сердцах друг друга. Тут ее тоска взяла, и царица умерла. В конце концов, мы помним, чем это все закончилось. Так что мало служить, например, тому же мужу, заботиться о муже. Надо еще и понять, что такое муж, что такое родственник, что такое супруг. Также и для мужа нужно понять, что такое жена. Насколько широко распространяется это понятие жены. Где эти границы? А границы в уме. И этот ум может быть довольно-таки объемный. Так что служить друг другу нужно именно желая добра. А добро имеет личностную природу. То, что для одних добро, для других может запросто оказаться злом. Как говорится, то, что для одних еда, для других может быть ядом. А нам свойственно считать добром для других то, что является добром для нас. Но мы очень сильно ошибаемся. Особенно, если это относится к семейной жизни. Если жене нравится ходить по магазинам, и она зовет с собой мужа, то ее ждет большое разочарование. Так как для мужа хождение по магазинам – это хождение по мукам. Помните, раньше был такой долгий-долгий фильм? Я помню, в детстве много-много серий «Хождение по мукам». Для него это не наслаждение, для него это пытка. Видели, в магазинах сидят эти несчастные мужья. Их как будто пытают. Нельзя приготовить на обед то, что хочется мне. Надо также спросить, что хотят другие. Нельзя самому взять и решить, что все, мы завтра едем там на природу, ведь это очень полезно для здоровья. Надо это вместе решить, посовещавшись с семьей. Поэтому семья может научить нас сотрудничеству, а может научить нас насилию. Надо обязательно понимать, что от насилия до сотрудничества один шаг. Нам выбирать, чему учиться. И нам выбирать, что мы получим в ответ. А в ответ придет либо семейное счастье, либо индивидуальный семейный ад. Как в одном тоже анекдоте. Женщину спросили о том, почему она еще не замужем. И женщина стала объяснять, что она хочет особенного мужа. Чтобы его интересовало не ее тело, или ее деньги, или ее связи. Чтобы его интересовала только ее душа. И спрашивающий послушал женщину, ответил, а вы понимаете, что такой муж может запросто оказаться дьяволом? Если его только ваша душа интересует, вы уверены, что это будет живой человек? Запомните одну важную формулу. Если в семье нет духовности, если в семье нет развития, если в семье нет Бога, то в такой семье все борются за старшинство. Это признак отсутствия любви. Но если в семье есть это глубокое понимание того, как должна развиваться семья, то все сотрудничают, тем самым проявляя свою любовь. Как говорят, если в нашей жизни Бог находится на первом месте, то все остальное находится на своем. Это известное выражение. И любовь к Богу проявляется не в насилии, любовь к Богу проявляется в сотрудничестве. И это уже семья другого уровня. Поэтому перед нами в этом мире стоит, в принципе, простой выбор. Либо соперничество, либо сотрудничество. Какой тип семьи мы выберем? Семья в сотрудничестве или семья в соперничестве? Соперничество – это материальный стиль мышления. А сотрудничество – это духовный стиль мышления. Что мы выбираем? Так что рост семьи – это переход от соперничества к сотрудничеству. И муж, и жена должны прилагать к этому осознанные усилия. Вот тогда семья сможет одухотвориться и спокойно перейти на следующие стадии развития. Так что не надо бояться семейной жизни. Надо бояться непонимания, что такое семейная жизнь. А семейная жизнь – это фактически лестница в небо. Но лестница может вести не только в небо. Лестница может тупо лежать на земле. Или даже вести в подвал. Так что в семье надо все время следить, а куда приставлена наша лестница? Наша лестница семейной жизни. Не упала ли она на землю? Не ходим ли мы по кругу? Если лестница на земле, вся наша жизнь – это спотыкание. Вроде бы лестница, но если она на земле лежит, мы просто об нее спотыкаемся. Интересно тоже в одной притче. Однажды мальчик жаловался бабушке. И он жаловался на свою плохую жизнь, на какие-то проблемы с друзьями, с родителями, на трудности. А бабушка в это время стряпала. И она спросила внука, есть хочешь? Не голоден? Внук сказал, а конечно хочу есть. Тогда ему бабушка сказала, хорошо, вот поешь маргарин. Внук, фу, что такое вообще? Вот эта бабушка, маргарин. Не хочешь, сказала бабушка, может тогда вот две пачки молотого перца поешь? Внук сказал, вот это да? Конечно нет, что-то у бабушки там началось. Но бабушка продолжала, может тогда муки поешь? Или вот вкусная соль? И тогда он стал говорить, ну это что несъедобно, нельзя это есть. Но бабушка ему стала говорить, правильно, вот правильно. По отдельности все эти продукты не очень вкусные, но если их соединить, если их правильно соединить по рецепту, то из них получится удивительный вкусный пирог. Вот так же и собственно говоря, действует судьба. Также действует духовная наука. Мы очень часто задаемся этим вопросом, почему столько страданий, почему столько трудностей, почему что-то невкусное. Но может мы просто не следуем рецепту? Может мы пытаемся есть все по отдельности? Может мы не можем соединиться в нормальные, дружелюбные, любовные отношения? Может, мы пирог никак не можем состряпать? По отдельности-то ничего не получается, по отдельности все гадость. Только когда мы умеем сотрудничать, когда мы умеем общаться, когда мы умеем слушать друг друга, когда мы умеем быть вместе, несмотря ни на что, ну тогда получается вкусный пирог. Нам нужно рецептуру узнать. И тогда вкусно, получается вкусно. Вообще все познается сравнением. Мы должны использовать тот опыт, который у нас есть, чтобы научиться делать правильные выводы. В одной бенгальской поговорке говорится, Мне жали ботинки, пока я не встретил безногого. Так же и мы все время недовольны своей жизнью, и поэтому нам иногда что-то дается для сравнения, чтобы мы успокоились и перестали ругаться. Просто перестали ругаться, потому что большинство наших ситуаций, ну, не такие прямо критические. Ну, просто они стандартные. Ну, так у всех. И у нас так же. Но так как мы думаем о себе как об особенном, то нам кажется, что у нас особенная какая-то проблема. Да не особенная, стандартная проблема. Не так уж просто создать особенную проблему. Вот я уже где-то лет 20 консультирую. Каждый день приходят какие-то люди, мне что-то рассказывают. И каждый раз они это рассказывают, как будто это что-то особенное. Я сижу и думаю, в 100-тысячный раз одну и ту же проблему слушаешь. Но человеку кажется, что это что-то неповторимое, что это что-то такое вот из ряда вон выходящее. Да нет, стандартное, классическое, так у всех. Мозоль-мозоль, на том же месте, на том же. Ну, давайте лейкопластырь приклеим. Ну, давайте. Так что нужно уважать друг друга целиком. Жена уважает мужа целиком, муж уважает жену целиком. И тогда можно по-настоящему стать тоже другом своему любимому человеку. И это и будет настоящим достижением, как для женщины, так и для мужчины. Потому что по-настоящему великое достижение в семье – это стать друзьями. Любовниками стать вообще не достижение. Чтобы стать любовниками, вообще усилия прилагать не надо. Вышел на улицу, и вот любовник уже. То есть вообще не проблема. Но вот стать друзьями – это величайшая редкость. Это величайшая заслуга. Это величайшая работа. Скажем так, стать женой для жены – это 5%. А 95% – это стать другом для мужа. Вот как должны усилия распределяться. А иногда мы думаем, что нам главное семью создать, потом разберемся. Но создать семью – это 5% усилий. Что там семью-то создавать? Я тебе нравлюсь, и ты мне нравишься. Пошли, поженимся, пошли. Все, поженились, делов-то. А вот стать друзьями – на это 50 лет надо. Потом еще. И сколько усилий. Обратите внимание, дружба между мужчиной и женщиной запрещена. А дружба между мужем и женой обязательно. Так что дружите сколько хотите, но став мужем и женой. Вот до этого не надо. А то будут большие проблемы, большие неприятности, обычно приводящие к абортам. А это очень нехорошо. Фу-фу-фу. Интересно, Чарли Чаплин однажды сказал: «Зеркало – это мой лучший друг, потому что, когда я плачу, оно никогда не смеется». Так и мы должны радоваться, когда другим хорошо, огорчаться, когда другим плохо, особенно если это наши родные и близкие. Вообще, отличие западных ценностей от восточных – это то, что на Западе ценность – это личный успех. А на Востоке ценность – это общий успех, совместный успех. Поэтому такая западная семья – это когда муж и жена сами себе успеха добиваются и думают, что партнер им только мешает. А семья восточного типа – это когда успех воспринимается как успех всей семьи. И это действительно широкое мышление, очень гармоничное мышление. То есть это вот синергия, это философия Востока, это не просто восточная какая-то философия. Мы просто ее так называем. Это философия мира. Это философия счастья. И это философия настоящего успеха. Времечко у меня уже к концу подходит. Еще, может, я пару вопросиков успею ответить. Доброго дня. Про гражданские отношения. Не имея знаний, допустила в своей жизни такие отношения. Вместе 1.5 года, расставаться не хочется. На вопрос, как ты видишь наши отношения, отвечает: вижу, что мы вместе. Это он. Как перестроить отношения из гражданских в официальные супружеские? Спасибо. Теперь вариант только один. Назначаете строгую дату. Март 2015 года. Либо в ЗАГС, либо прощай. мы должны решиться. Ради детей, ради будущего, ради хорошей судьбы, ради хорошей кармы наших детей, ради нашего честного, так сказать, вида. Мы должны дать время на подумать. Время дается всегда, но человек должен точно знать, перед ним стоит выбор. Жить без выбора нельзя. Когда человек живет без выбора, он просто наслаждается жизнью, ни за что не отвечает. Поэтому обычно в задачу женщины входит ставить временные рамки. Потому что мужчинам хорошо без времени. Им чем все дольше тянется, тем лучше. Они такие, знаете, коты. То есть ему тарелку молока приносят, он ест тарелку, все, и потом спит целый день. То есть у него такая жизнь кота. А рожать-то женщине? А чтобы нормально родить, нужно быть зарегистрированных в взаимоотношениях. А иначе будут большие неприятности потом. И тонкого, и грубого плана. Поэтому можете поговорить с любым юристом, он вам расскажет, как это грустно, когда развод происходит, отношения рвутся, а ничем не докажешь потом уже ничего. Очень много неприятностей, проблем. То есть дети должны рождаться в законных отношениях. В законных отношениях, иначе это незаконно рожденные дети. Поэтому мы не будем сейчас говорить про незаконно рожденных детей. Мы уже о них вчера с вами разговаривали, какие это проблемы. То есть это дети, рожденные, скажем так, без вот этой ответственности. А когда ребенок рожден без ответственности, он сам будет безответственным. Это уже плохая наследственность. Так что ставьте временные рамки, они должны быть всегда. Мы живем в мире времени, время нас дисциплинирует. Меня тоже время сейчас дисциплинирует, поэтому я, видите, должен очень строго в это время уложиться. Поэтому не могу слишком долго рассказывать. Сам принцип вы должны понять. Поэтому от женщины многое зависит во взаимоотношениях. Держите время в своих руках, потому что для женщины время быстрее утекает, чем для мужчины. Так что не теряйте время даром. Для женщин нужно вовремя родить, вовремя выйти замуж, вовремя повоспитывать внуков. Потому что она больше завязана на природу, на время, чем мужчина. У мужчины такое вечное состояние вот этого мартовского кота. Поэтому ему проще жить в этом плане. Поэтому его нужно ставить в рамки. Иначе сам он никогда эти рамки не поставит. И реально будете, так сказать, в проигрыше. Именно женщина будет в проигрыше, не мужчина. Мужчина просто живет себе и живет. Так что ему это удобнее. То есть гражданские отношения выгодны мужчине. Женщине они абсолютно не выгодны. Так что она и должна за этим следить. Не идти на поводу этой концепции, что поживем, поймем друг друга и потом создадим семью. Нет, так не пройдет эта идея. Потом будут большие неприятности, и вот вы уже с ними столкнулись. Так что пока еще не поздно, полтора года еще немного. Может быть, любовь еще не ушла, и поэтому вы успеете создать семью. Так что торопитесь, время пришло. Он должен удивиться тому, с чем вы вернетесь с этого семинара. Не говорите ему, что я это сказал. От греха подальше. Потому что я ему испортил жизнь этой рекомендацией. Его удобную, теплую, вкусную, спокойную и безответственную жизнь. То есть женщина должна очень четко держаться за свой план. Женщина без плана, она становится такой эксплуатируемой. У женщины должен быть план. И она должна ему следовать. И план-то должен быть разумный. Так что не давайте мужчинам сломать ваш план на счастливую семейную жизнь. Иначе потом придется пожинать эти грустные плоды. Можно еще один вопрос по времени.
1: А вот можно спросить в контексте вот сегодняшней лекции, когда вот вы говорили, что функция женщины именно поддерживать отношения с родителями мужа и с его друзьями. А если бывает обратная связь, что, например, родители, как-то они принимали, а потом они приняли другую позицию, они категорически, и они не хотят общаться и создают конфликтные ситуации?
0: Мне нужны подробности, чтобы ответить. Это может быть что угодно. Без подробностей я не смогу ответить. Например.
1: Например, я не знаю.
0: Нет, не например, а правду.
1: Конкретно, правду.
0: Да.
1: имеется в виду, да. А, ну, ситуация была следующая, то есть приняли в семью, все замечательно, а, то есть мы общались хорошо, а в какой-то момент они же говорят, слушайте, ну она какая-то сильно умная, она как бы вот нам не подходит, вот как-то ты изменился, ты какой-то стал не такой, и вообще это все как-то мешает нашим традициям, которые были до этого. Мы вот ничего не делали, и нам это все нравится. Она пришла, вот тут вот мешает.
0: Вы живете все вместе?
1: Сейчас нет, но в тот момент да, был такой момент.
0: Сейчас уже не вместе живете?
1: Нет, сейчас не вместе, но просто...
0: А проблема решилась?
1: Да, мы расстались, но у меня, знаете, переживание, что такое...
0: Подождите.
1: Ну, я понимаю, что это уже мертвые отношения.
0: С кем расстались?
1: С мужчиной. Просто из-за этого есть страх, и непонятно, как выполнять эту функцию.
0: Ой... Вот я начал с этого лекцию, что если проблема уже вот такая, то ну это, что я могу сделать-то?
1: Ну, это понятно.
0: Ну, могу дать совет на будущее.
1: Нет, да, именно.
0: На вот будущее?
1: Это, понимаете, в чем
0: ситуация? Хорошо, сейчас дам на будущее.
1: Да, да, дать на будущее.
0: Потому что про это уже как-то прошлое, уже поздно сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, потому что уже никогда не разберешься. Давайте про будущее. Сейчас с культурой большая проблема. То есть у всех разное понимание семейных взаимоотношений и разные ожидания от семьи. Поэтому эти ожидания разные у мужа, ожидания разные у жены, ожидания разные от родителей к этой новой семье. Семья сейчас, ну, создается по особому типу, это по типу, вот, так сказать, ну, любовного всплеска, да? Есть такой специальный тип семьи, он называется ганхарва. А ганхарва – это когда мы любим друг друга, нас больше ничего не волнует. Это он? Такой тип семьи. Ну, прослушали, ну ладно. То есть вот он принцип, понимаете? И что это значит? У всех разные желания. И поэтому в трактатах говорится обычно, что мы должны получить благословение родных, близких и всегда их слушаться. То есть есть такая рекомендация. Это первая рекомендация. Но есть и другая рекомендация. Говорится, что если ваши цели, миропонимание, философия и видение мира не совпадают, то можно не получать благословения от родных и близких и жить от них отдельно. То есть, если вы по-разному видите мир, бесполезно получать благословение, потому что благословение может быть только в одной системе. Если вы по-разному видите мир, никак благословение получить невозможно, потому что оно будет не на той, не в той философии, и ожидания будут абсолютно разными. Поэтому, если вас не понимают, если у вас явно разные, так сказать, миры, явно разные, так сказать, культурные какие-то прослойки, то можно особенно не волноваться по поводу того, что ну, не получилось жить вместе. Выстраивайте дистанцию, культура – это умение выстраивать дистанцию. Отошли на такое расстояние, на котором вы можете уважительно относиться друг к другу. То есть надо переедьте в соседнюю квартиру, слишком близко в соседний подъезд, слишком близко на соседнюю улицу, слишком близко на другой район города. И отношения вы увидите на каком-то моменте сразу же улучшатся. Потому что с глаз долой и сердце вон, сразу все нормально, терпимо, все хорошо, приходите на пирожки. Эту тему затрагивать не будем. Дистанция. Со всеми людьми в этом мире должна быть построена правильная дистанция. У нас, как стандарт, со всеми должны быть уважительные отношения. Близкие отношения выстраиваются очень долго, годами и не всегда получаются. Попробовали, не получилось, оставляем эту идею быть близкими друзьями с родственниками мужа и остаемся в уважительных отношениях на расстоянии. Если мы проживем всю жизнь в уважительных отношениях с родственниками, это будет идеальная, замечательная, хорошая семейная жизнь. Но не нужно в этом случае лезть сильно глубоко в душу, потому что, может быть, мы просто либо культурно, либо философски из разных миров. И это будет насилие, это будет раздражение, это будет проблема. Поэтому помните о том, что благословения получаются из одной системы. Если системы разные, благословения смысла не имеют. То есть, если вы, так сказать, электрики, и вам нужно благословение, чтобы залезть в электрический щиток, нужно просить благословения у старшего электрика. Но у сантехника просить благословения не надо. Потому что он говорит, да, давай, лезь спокойно, трогай, что хочешь. Он сантехник, он из другого мира, понимаете? Поэтому точно понимаете, так сказать, от кого нужно вот это разрешение, благословение, вот эта доброжелательность, но от кого просто невозможно это получить, потому что там были другие ожидания. То есть эти родители чего-то другого хотели. То есть у них была какая-то своя корысть. А может и нет. Кто его знает? Я же не вижу ума этих родителей. Мы же не волшебники. Чем им там не нравится? В этом мире вообще всем все не нравится. Тут даже торт начинаешь есть, сначала вроде нравится, а потом что-то вот какой-то привкус не тот. Не надо нам больше этого торта. Другой приготовьте. Тут торты даже не нравятся людям в этом мире. А не то, что люди. Люди по определению немножко горькие. Что-то в них все время не так. Так что будьте разумны, действительно применяйте разум, но не расставайтесь. Зачем вы расстаетесь? Не надо расставаться. Нас должна разлучить только смерть. Вот это рекомендованный развод, смерть. Главное не убивать друг друга. Потому что фраза «и умерли они в один день» следователям иногда с подозрением воспринимается. Что это они умерли в один день? Надо бы разобраться, нет ли тут криминала. Так что настройтесь на долгую жизнь. Но когда мы создаем семью, сразу настраивайтесь на 50 лет, и семья будет удачной. Время мое вышло, спасибо большое.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

У меня был друг, который не относился ни к какой духовной конфессии себя вообще. Но он принципиально не пил на работе. Вот ему вот не хочется этого делать, и все. Я, используя свои связи, устроил его звукорежиссером в Государственный дом радиовещания и звукозаписи на Качалово. Сейчас по-другому эта улица в Москве называется. И это очень престижная работа в свое время была, очень. Туда там нереально было попасть. И соответственно, ему сразу что сказали? Проставляйся. Вот. И он мне звонит и говорит, я не придерживаюсь этих принципов. Я не буду ни с кем пить на работе. Я говорю, ну что мне делать, я же тебя подставлю, он мне говорит. Я говорю, ну это же твой принцип, будь самим собой. В конце концов, ну выгонят тебя, выгонят, зато ты сохранишь себя. Это твой выбор. И он выбрал в сторону быть самим собой. Значит, что мы получаем? То есть он приходит, он говорит, проставляйся. Он говорит, ребята, что угодно, но этого я не делаю. Приезжайте ко мне домой, там, туда, здесь я не проставляюсь. Что? Сразу агрессия, да? Его начали обсуждать везде и все, вплоть до меня. Звонить мне, ты кого нам прислал, так и так далее, да? Вот. День-два, да? Но он этого не делает. И знаете, как бы вот это возбуждение ума разбилось об его тихую, спокойную принципиальность. Тихую, спокойную, он никого не осуждал. Он не стал всех обличать, вы тут все алкоголики, и да-да-да-да-да-да, и так далее, правильно? Просто говорю, ну простите, ну я такой. Не, ну какой ты такой, все такие, а ты такой, ты что там, да? Ты что, тебе жалко? Не, мне не жалко, ребят, ну я такой. День, два, три, четыре, пять. Что получилось через год? Он был самым уважаемым человеком в коллективе. Потому что принципиальность, в чем она хороша? В конце концов, люди точно понимают, что от вас можно ждать, а чего нельзя. И все. В конечном счете. Это один из способов, да? Быть принципиальным. Но эта принципиальность не должна быть агрессивной. Я принципиальный, а вы нет. Это их выбор. Не надо этим уличать. Не надо себя ставить на пьедестал какой-то высокий, что вот я такой, видите, да, святой. А вы? Да, человек просто скромно следовал своим принципам. И в конечном счете, да, вот к нему до сих пор большое уважение. Человек принципиально. А потому что люди, они просто, ну, приняли его таким, в конце концов, но они знают, что он не подведет, в отличие от других, которые сегодня так себя ведут, а завтра теперь по-другому, передумали. Понимаете, да? Вот с такими людьми очень трудно, с принципиальными людьми очень легко. Вы можете с ними не соглашаться, но вы их не боитесь. Вы знаете, что от них ждать в любой момент. Потому что человек принципиальный, он строго следует своим принципам. Поэтому, если вам не нравится, ну, не нравится, я не буду, он точно такой, да ну его. И все, и тема закрыта, что на него сердиться? Но если мы начинаем противопоставлять свои принципы, говорите, я крутой, а ты грязный, да, то у людей даст сопротивление, потому что посягнули на их программируемость. А не надо посягать, давайте собой заниматься. Давайте уважать чужой выбор. Уважать чужой выбор не значит с ним соглашаться. Это значит понимать основной принцип. У каждого есть, в конце концов, своя свобода. И он ее сам будет себе зарабатывать, окупать и за нее платить.

даже просто если у человека чуть-чуть доброты в сердце есть, то у меня была такая тяжелейшая ситуация в жизни вообще. Я искал там поддержки, не знал, где найти. И просто, знаете, вот люди, которых я не считал сильно продвинутыми, а просто верные люди. Они просто попались мне на пути рядом вот со мной, находились в это время. И просто ходили рядом со мной, помогали мне, заботились обо мне. От них шла такая поддержка, такое тепло. Мне сразу спокойнее становилось. Я мог сосредоточиться на молитве, просто находясь рядом с добрыми людьми, которые меня любили. И они даже не старшие были для меня, а просто младшие. Понимаете, они просто ко мне верно и по-честному относились. И в этот период жизни, когда у меня был тяжелый период, все люди, которые как бы пришли в мою жизнь по какой-то, может быть, очень неправильной, легкой какой-то причине, и все тут же отвалились. Как только тебе плохо стало, их сразу не стало, их ветром сдуло всех. А вот те люди, которые настоящие, скромные, никогда от тебя ничего не просили, всегда помогали, они остались. Подтверждение, видите, мигнул. Это означает, что беда нужна для того, чтобы разобраться в своей судьбе. Но нужна для того, чтобы понять, кто есть кто. Когда беда приходит, все становится ясно, кто есть кто. Все на свои места встает. Простые люди, добрые, лучше помогают, чем гордый наставник. Поверьте мне. Только сердце может помочь человеку, больше ничего не помогает. У меня наставник смиреннейший человек. Никогда злого слова никому не сказал. Он просто вот сама скромность. Я разок он приехал как бы на духовные программы, я лично ему служил. И он только заехал, очень уставший. Я не показал ему, как кресло, там какой-то хитрый способ было кресло разложить в кровать. Я прихожу, он такой лежит, вот спит, ноги свешены вот так, потом тело вот так изогнуто, и голова вот так, через кресло вот так спит, вот так вот. Я говорю, господи, вообще кошмар какой-то, что такое вообще? Я просто в шоке. Подхожу к нему, и такая сцена. Он увидел меня такой, он лежит вот так вот, глаза открывает. Я вижу его добрейший взгляд просто, такого, знаете, мудрейшего человека, такого, как ребенка, чистая душа такая, как детская, как ребенка, мудрость одновременно, и чистота, и простота, и скромность, и в глаз идет такая. И такое как бы неловкое такое. Он смотрит на меня, извини, что я так лег, прости, пожалуйста, меня. Понимаете, вот такой взгляд. Человек, который не понимает, что такое обида, злоба, неприязнь, унижение. Он понимает только душу и все. Все остальное.

в Польше вторым по популярности человеком является Юрий Ковсик. Это человек, который возглавляет крупнейшую благотворительную организацию в Польше. Во время особых телепрограмм они собирают 8 миллионов долларов буквально за несколько дней на строительство клиник, бесплатных, помощь обездоленным и так далее. Для этой небольшой страны, которая насчитывает, собственно, несколько миллионов человек, это очень большие деньги. И также раз в год он проводит фестиваль, который называется «Вудсток». Это один из крупнейших фестивалей песни, так и музыкальных фестивалей всей Европы. Там приезжает очень много групп. И однажды ему показали видеокассету с фестивалями, которые проводит один из духовных учителей. Этого духовного учителя зовут Драдюна с вами, один из очень известных людей в Польше. Он едет по всей Польше с фестивалями культуры Индии. На каждый его фестиваль в среднем приходит от 3 до 10 тысяч человек. Удивительно красивое зрелище. Индийские танцы, ведическое боевое искусство, также ведический театр, также там целая идет презентация ведической кулинарной кухни. Они возят с собой огромный ресторан, и люди, мэры городов иногда сражаются для того, чтобы его пригласить к себе, потому что это шоу, которое длится 3 дня. Весь город приходит к ним, поет, танцует. Удивительно красивое зрелище. Это культура Индии удивительно прекрасна. Не зря Индия испокон веков считалась жемчужиной. И когда он увидел этот фестиваль, он сказал: как вам удается до такой степени раскрыть людей? Потому что люди на этих фестивалях, они поют, танцуют. У них есть особая группа регги, которая исполняет всякие мантры. Они очень красиво поют. Перед сценой танцует несколько тысяч человек. Это представление иногда длится до 12 часов ночи. Как только они оканчивают, все кричат «на бис!». Им приходится кончать свое выступление иногда в 12. В редкий случай даже это продолжалось до 2 часов. Их не отпускает. Как вам так удается? Я трачу на свой фестиваль сотни тысяч долларов. Вы не тратите таких денег. Но я не в состоянии за все эти деньги. Я приглашаю самых лучших диджеев, самых лучших певцов, группы, самые популярные. Но интересный момент, что мне не удается так раскрепостить людей. И эта женщина, которая показывала ему это видео, сюжет, сказала очень просто. Потому что в конце концов, эти люди, они поют и танцуют, они не поют, танцуют для себя. Или не просто для того, чтобы быть звездой, они поют для Бога. Любопытный момент. В глубине сердца у каждого из нас есть желание быть звездой. Это естественно. У каждого из нас. У меня, у вас, у любого человека. Но обратите внимание, если сейчас нас кто-то попросит выйти на сцену перед аудиторией в 10 тысяч человек, для нас будет снимать сразу 5 телекомпаний. Что произойдет, мы сразу закроемся. Мы будем пытаться что-то из себя как-то выжить, но внутри мы очень смутимся. Нам будет как-то не так ловко. Нам придется приложить как-то усилия, чтобы быть в форме. Но все наши мысли будут заняты только одним. Как же нам достойно себя показать? Но для человека, который работает над своим сознанием, который, в конце концов, живет в гармонии со Вселенной, также с источником всех энергий, который живет в гармонии с Творцом, любопытная вещь. Он может себя, естественно, вести, ему легко себя раскрыть. Потому что он, в конце концов, находится в взаимосвязи с источником всех энергий. Потому что для многих слово «Бог» набил определенную оскомину уже, набил. Это может быть естественно, потому что многие люди смотрелись на псевдо-духовность. Они посмотрели, что многие люди, которые являются представителем тех или иных конфессий, или они чаще всего это используют в наживу в себе. Эти люди толком не могут ничего объяснить, сами из себя как личности ничего не представляют. Но это может быть. Но дело в том, что это, и многие люди могут разочароваться из-за этого. Но это не влияет на источник. В конце концов, изначальный источник Бог — это не что иное, это источник всех энергий. Это определение, которое дается в словаре.

И в общем-то, родитель – это тот, у кого есть в голове очень точный список всех качеств человека. И он очень точно понимает, какие они, как их развивать, что с ними делать, как они проявляются, как над ними работать. То есть у него есть очень четкий, ясный план воспитания ребенка. Вот это родитель. Это, собственно говоря, определение родителя – тот, кто знает план воспитания ребенка. Если такой план есть, это родитель. Если такого плана нет, это экспериментатор. Он думает, ребеночек, кем же мне тебя сделать, как же мне тебя воспитывать, что же мне с тобой, какой эксперимент провести, кто ты у меня будешь, врачом или космонавтом. И он думает, только бы не космонавтом, только бы не космонавтом. Кто-то придумал эту вещь, что, ну, что все должны быть космонавтами почему-то, чтобы тошнило, чтобы все время все болело. Нет, и... А родители ставят эксперимент, но они не понимают, что надо конкретно делать с ребенком. То есть современная педагогика – очень странное явление. Очень много технологий, очень много советов, очень много каких-то концепций. Но обыкновенного списка качеств характеров, на которые нужно развить у ребенка, нет. То есть даже вот записать человек не может. То есть можно провести эксперимент, если в роддоме выдавать ребенка по этому списку, напишешь 30 качеств характера, выдадим ребенка. Не напишешь, не выдадим, то никто детей на руки-то и не получит. Потому что никто не знает, что с ним делать. То есть всех интересует только одно, чем кормить, чем лечить. Как бы в школе он одни пятерки получал. Большой вопрос, зачем они нужны. Но сам принцип, что мы не знаем этого, поэтому нужно провести какую-то работу над собой, чтобы точно понимать, что же с ним делать, потому что, ну, во-первых, мы его не ждали, то есть он всегда другой, чем мы ожидали, потому что у него есть свой характер, он просто проявляется, раскрывается в процессе воспитания, в процессе каких-то педагогических приемов. Но это тоже всегда для нас некоторая неожиданность, мы не ожидали, что будет именно так. И если воспитание не было проведено качественно, то родители ожидают расплаты в виде переходного возраста. Переходный возраст – это двойка за воспитание. Если воспитание было, не может быть никакого переходного возраста, его в принципе нет. То есть если же воспитания не было, если все было отдано на откуп школе, там, детскому саду, еще кому-то, если всем этим занимались другие люди, которые тоже мало что в этом понимают, и эти 30 качеств не были пробуждены в человеке, то, естественно, в нем происходят негативные изменения в переходном возрасте. Что это значит? Он неправильно себя ведет, пожинает реакции. И с этими реакциями, то есть очень недоволен тем, какие реакции к нему приходят. В результате того, как он относится к этому миру, потому что мир реактивен. Если ты неправильно к этому миру относишься, мир тоже к тебе неправильно относится. Называются законы причинно-следственной связи или законы кармы. Поэтому родители должны научить его правильно относиться к этому миру, вести себя на основе законов этого мира. Конечно же, они сами должны уметь это делать. Если они сами этого не делают, то и его тоже научить.

человек, он имеет определенную свободу выбора. Но в то же время эта свобода, она не безгранична. То есть мы как бы обладаем ограниченной свободой выбора и, следовательно, зависим также от определенных существ, которые находятся над нами. То есть это можно понять даже, если взглянуть на нашу обычную жизнь. То есть у каждого из нас были родители и есть. У каждого из нас есть начальство. В конце концов, каждое государство управляется определенными чиновниками и президентом или королем. Вот это значит, что мы находимся всегда под определенным влиянием. Вот, и согласно древнеиндийской астрологии, все мироздание управляется с помощью определенных уполномоченных существ. Они ведают фактически всеми сферами жизни, включая даже отдельные действия нашего организма и функционирование его систем. Когда в нашей жизни происходят те или иные отклонения от законов Вселенной, то живое существо, оно вынуждено принять определенные последствия нарушения этих законов. Подобно тому, как человек, который преступил государственный закон, он становится объектом наказания. И нужно понять такую вещь, что если человек сталкивается с определенными трудностями и проблемами в жизни, то это значит, что он перешел некую грань дозволенного, то есть действует неправильно. И в этом случае самый простой вывод, который следует сделать, нужно узнать, каковы законы Вселенной, то есть получить вот это духовное образование и потом следовать этим законам. К сожалению, наша современная система образования, она не дает такого рода знания. То есть в основном современные люди получают знания, касающиеся грубо материального мира. В основном это касается навыков и знаний о том, каким образом заработать себе на жизнь, может быть, решить какие-то отдельные психологические проблемы. Но знание более тонкого характера, оно описывает тонкие причины мироздания и описывает саму концепцию материального мира. То есть, другими словами, если человек получает знание или видение на большую перспективу, то, соответственно, он может избежать многих ошибок, которые допускает невежественный человек. Ну, вот таким образом.

И если взять подходы, которые использует древняя восточная духовная практика, она, по сути дела, учит человека развитию правильного понимания и правильным навыкам поведения, а также установлению взаимоотношений с могущественными управляющими этой вселенной. Допустим, если вы выйдете на оживленную трассу, на которой установлены определенные правила дорожного движения, да, то есть вы будете жестко наказаны. Точно так же и в жизни происходит, если человек под влиянием какой-то своей гордости или элементарного невежества не следует этим правилам и законам, то, естественно, он становится объектом наказания.

0: Доброго вечера всем, кто идет по пути самосовершенствования. Мы рады, что вы ищете ответы на свои вопросы на волне Веда Радио. И сегодня в прямом эфире мы говорим на одну из самых важных тем в процессе становления личности, о том, что такое самоценность и как обрести опору внутри себя. Поможет нам разобраться Олика, клинический интегративный психолог для взрослых и детей и специалист по целостному здоровью. И вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Добрый вечер, Олика.
1: Здравствуйте, Анна. Рада снова вас слышать.
0: Да, мы тоже рады вас слышать сегодня. Тем более такая у нас очень глубокая, важная тема – самоценность. И мне всегда нравится разбираться с самых азов, сначала с определения, наверное, этого слова, потому что не всегда мы можем понимать, что оно в себе содержит. И хочется у вас узнать, что вообще такое самоценность и с чем ее едят, как говорится.
1: Ну, во-первых, до того, как отвечу на ваш вопрос, я хочу задать вопрос нашим слушателям в начале нашего эфира, до разбирания этой темы. Что для вас значит быть ценным? Вот такой вот вопрос себе. Вот прям первое, что приходит в голову, вот от сердца. Вот что это для вас? У каждого ответ будет свой на самом деле. И это один из пунктов правильного ответа для себя. Это очень-очень важно. А что касается самоценности, есть несколько определений. Если простым языком, то это ощущение, такое внутреннее ощущение своей значимости, независимо от внешних достижений или признаний. То есть это ощущение, что я ценен просто потому, что я есть. То есть ощущая себя таким, вне зависимости от того, ругают тебя, ставят ли тебе оценку, кто-то ли что-то

0: про тебя говорит. Мы в этот момент не проваливаемся, как будто бы в маленького какого-то ребенка, которому там, не знаю, 5 лет, и нас ругали тогда. А мы ощущаем себя даже в любой конфликтной ситуации, свои границы, свою опору внутри себя. И часто слово «самоценность» путают со словом «самооценка». А самооценка отличается от самоценности, ну, даже немножко, да, отличается само слово. А самооценка, она переменчива, и она на самом деле зависит от успехов. А самоценность – это основа, да, то есть это ценность. А оценка – это вот как даже мы сами себя оценили. На самом деле для самооценки у нас система много чего сделала, потому что в нашей образовательной системе есть система оценивания детей. Кстати, во всех странах есть. И сейчас есть школы, где в начальных классах или даже в средних классах нет системы оценивания стандартной. Да, вот не разобрался в теме, тебе 3. А если ребенок не талантлив в этой теме, не он другой талант, это тоже вопросики. А ребенок уже ощущает себя, ага, я троечник, на себя уже повесил. Это самооценка. Для тех, кого интересует такая более научная база, то я бы порекомендовала к изучению в концепцию условной любви Роджерса, ознакомиться с ней, теорию привязанности Болби. Там тоже интересно раскрывается. Вот именно это понятие про такое внутреннее ощущение. Я есть, меня видят, меня не отвергают, я важен для мира. Это такая база. Это специально говорю для тех, кто любит читать книги, углубляться. Вот, поэтому, как простой пример привести этого слова, да, на практике, это ребенок, которого любят просто за то, что он есть. И если мы возьмем ребенка, которого хвалят только за оценки, и он ощущает себя хорошим и любимым только когда принес 5, даже 4 уже не котируется, то первый ребенок будет ощущать свою самоценность. Вот в какие бы передряги он в жизни не попал, то второй ребенок будет иметь синдром отличницы, например, и стараться угодить, потому что ему давали любовь не просто так, а за что-то. И у него именно такая самооценка. Самооценка себя. Я молодец, меня любят, когда я молодец. Вот, поэтому это важно различать эти два слова. Вот такое определение я бы дала.
1: Спасибо вам большое. Да, действительно, в этом стоит разобраться, что мы сами для себя подразумеваем в этом вообще термине, и что оно для нас значит, насколько мы сами нашли себя и свою самоценность. И еще одну тему тоже хотелось бы, конечно же, разобрать. И как ее вообще можно потерять? То есть это что-то, что мы приобретаем, сами создаем, или это что-то врожденное, и оно теряется? То есть как вообще у нас строятся взаимоотношения с этой самоценностью? Расскажите, пожалуйста, мне кажется, это очень важно понимать.
0: Да, но вообще ребенок, да, если мы сейчас вернемся вообще в такую первоначальную историю, как у нас появляется наш индивидуум, такая душа, личность, имеется в виду в нашем обществе. Она появляется еще в момент, когда она у мамы в животике. И на самом деле уже стоит воспринимать живое существо, человека, когда он у мамы в животе. Уже тогда начинает появляться вот эта личность, с которой мы потом знакомимся. Есть разные исследования, как это влияет. И такой очень важный совет, что даже, это, кстати, сложно папам, они такие, я не вижу ребенка, как я могу с ним разговаривать? Если мама ощущает его под сердцем, то папам с первым ребенком это бывает сложновато. Но на самом деле уже тогда с этой энергией взаимодействия мы можем уже создавать среду, энергетику для нашего ребенка будущего, да, для человека будущего, который родится и вырастет, будет взрослым, таким прекрасным человеком. И если мы вообще окунемся в физику, как это действительно работает, да, что если рассмотреть вообще наше тело, физическое тело, рассмотреть там молекулы, атомы, то, из чего состоят атомы, да, там кварки, то это на самом деле просто энергия. И по факту человеческое тело – это энергия. И так как мама себя чувствует во время беременности, как она думает о малыше, какие она туда энергии своими мыслями посылает, это тоже все влияет на малыша. И, соответственно, при рождении, да, во-первых, у нас все дети рождаются разными, мы это знаем, у нас у всех детей разная нервная система, у всех детей они приходят к каким-то своим опытом, да, повторю слова своего учителя Шалова Александровича Монашвили. И у каждого точка вот этой вот ощущения себя в момент родов, она разная. То есть нет такого, что ребенок родился, у него такой 100% самоценности. Да? Мы не знаем, какой у него этот уровень именно осознавания себя, какой пришел ребенок и так далее. Но как даже вот это чувство детское, знаете, когда мы смотрим на детей счастливых, которые там бегают по полю, искренне смеются, вот счастливые такие дети. Но, к сожалению, к какому-то среднему школьному возрасту, такой подростковый кризис, когда дети не знают, что они хотят. Это один из пунктов таких звоночков, да, что как-то среда повлияла, что это состояние счастья, состояние себя такого целостного и счастливого, что-то с этим произошло. Я бы здесь разделила на несколько пунктов, что может способствовать тому, что теряется, да, этот вот уровень самоценности, уровень этого счастья, осознавания «со мной все окей». Это, например, социальные установки. Когда говорят, вот будешь хорошо себя вести, будешь молодец. И кто-то может сказать: Оля, ну как же так? А как мы тогда воспитаем детей, чтобы они себя хорошо вели? И здесь тоже очень важно думать о формулировках. Дети на самом деле, они очень разумные. И чем раньше родители ребенку показывают цепочку логическую действий, тем быстрее ребенок научается. К примеру, сейчас будет такой у нас пример, с вами следующая встреча будет про родительство, тоже связанное как раз с этой темой, перетекающая. А сейчас маленький пример, чтобы было понятно. Вот, например, если ребенок играл, разбил окно. И если родитель скажет: «А, ты разбил окно!» и наорет на него, ребенок, да, он не выучил урок, что вот какие последствия будут за это окно. Просто родитель ругается. А еще если родитель говорит: «Все, мы там с тобой больше не играем», то есть он условно отвергает его. И для ребенка это самое-самое страшное. А либо другой родитель, когда его ребенок просто в игре случайно разбивает окно, родитель говорит: «Так, не волнуйся, сейчас мы пойдем все исправим». И он вместе с этим ребенком идет за ручку к владельцу этого окна и говорит: «Здравствуйте, это мы разбили. Пожалуйста, не волнуйтесь, мы все починим, мы все купим, простите нас, пожалуйста», и так далее. Он с этим ребенком едет, покупает это стекло. Он говорит ребенку: «Да, вот эти деньги мы могли потратить там на кино, на мороженое, но мы идем покупать стекло, потому что, ну, как бы логично, деньги уходят». Вместе с этим ребенком он идет, даже ребенок, если он не помогает мне стеклом, он просто стоит рядом и видит какой-то объем работ. Та же самая схема с разрисованными обоями, например, да, когда ребенок с нами клеит эти обои, ребенок с нами отдирает эти обои старые, выносит этот мусор и так далее. Он понимает, какой-то труд стоит за вот этим действием. И эта цепочка в голове у ребенка складывается. И опять же, здесь вот очень яркий пример с разбитым стеклом. В одном случае ребенок будет получать, что он попал в критическую ситуацию, у него страх, и так, вот, я что-то случайно набедокурил, а его еще тот, кто должен его защищать, еще на него кричит. То есть у него еще двойной страх, что меня вообще моя защита сейчас покинет. И это такой двойной, очень сильный стресс для человека, для ребенка. Также, поэтому видите, какая разная цепочка, да? Одно и то же действие, может быть разный результат. Поэтому вот эта социальная установка, она важна, ее ребенку объяснять. Также очень часто социальная у нас установка: сначала добейся, потом заслужишь уважение. Или для девочек: сначала вот сделай то, вот я тебя похвалю. Да, сначала там помой посуду, сначала то-то-то, и вот я буду тебя любить, иначе буду ругаться. И это выстраивает у ребенка в голове цепочку, чтобы меня любили, чтобы мне давали, да, языком транзактного анализа поглаживание, то есть, да, как-то хвалили, давали внимание, чтобы меня видели и замечали, видели мою ценность, я должен сделать что-то полезное. Вот в этих двух моментах, да, теряется самоценность, так называемая. Также есть еще очень важная вещь, тоже для родителей, это родительские послания. Это очень серьезный инструмент влияния на вашего ребенка, на жизнь вашего ребенка. Я бы даже сказала так. Потому что родительские послания, даже если мы говорим что-то на эмоциях, как родители, даже если мы говорим что-то в шутку, как родители, даже если мы говорим вот так вот, да, чтобы дети не слышали, а они слышат, у ребенка все равно это записывается. То есть сказал авторитет, сказал родитель. И вот у него на подкорку записывается. И он про себя действительно так думает. И родительские послания бывают двух типов. Прямые, то есть когда, допустим, родитель критикует или сравнивает. А вот смотри, а вот Анечка уже там на пятерку сдала. Или Анечка пошла на танцы, а почему ты хочешь на бокс, например? Или критика, да, то есть вот у нас внутренний критик внутри нас сидит, мы сами с ней не разобрались. На самом деле достаточно легко с ним разобраться в плодотворной работе. Если самим сложно с ним разобраться, то найдите себе хорошего психолога, он вам обязательно поможет. И как следствие, это следствие и наша работа над самим собой, мы не будем критиковать наших детей. То есть не бывает так, как научиться не критиковать детей. Надо научиться не критиковать себя, разобраться с своим критиком. Непрямые родительские послания, они даже в какой-то степени могут быть более жестокими, потому что, например, это игнорирование. Это для ребенка тоже выстраивает определенные схемы в его голове, определенные защиты, определенный образ модели поведения в жизни, а также такое молчаливое разочарование. Ребенок, как и, собственно, любой человек, да, он, когда случается что-то, он может думать что-то свое, а у другого человека у него своя мысль. И особенно, когда мы взрослые, мы можем помочь своему ребенку, чтобы он себе опять же что-то не додумал, а рассказать ему все как есть. И даже если у нас есть какие-то негативные чувства, например, мы разочаровались в чем-то. Да, мы там разочаровались, что ребенок взял там и, не знаю, что-то испачкал, или там разлил суп, который мы готовили, да, прям целую кастрюлю. Мы можем донести ему об этом, но без какой-то ругани. А поделиться, знаете, чувствами, ну, это тоже это навык, который нарабатывается, конечно, в такой в работе психологической. Но когда мы даем ребенку мостик, даем ребенку мостик связи, хочу сегодня подарить наш. И потому что когда родитель молчит, да, такое молчаливое разочарование или игнорирование, то ребенка как будто бы вот его как будто бы вычеркивают, как будто бы его нет, и он как будто бы сам себя стирает. И, конечно же, это противоположная история самоценности, когда я ценен, я важен, я занимаю свое место вообще в этом мире, меня видят, меня замечают. Следующий момент – это тема стыда и отвержения. Ну, очень такая болезненная тема, я думаю, примеры сейчас не буду приводить. Я думаю, всем понятно, да, когда ребенка стыдят, хотя вообще даже чаще всего там не за что реально стыдить, если мы разбираем стыд как такое положительное качество, есть такое положительное проявление стыда и негативное проявление стыда. Вот, и отвержение, да, про то, что я уже тоже проговаривала, также это может быть в чистом виде, когда вот все. Ты там не люблю тебя, вот ты там плохо поступаешь, вот будешь хорошо поступать, буду тебя любить. И ребенок, он так не чувствует, но ему приходится, да, менять, как сказать, в чем-то даже предавать себя, и он понимает, чтобы любили, надо что-то делать. Он боится этого отвержения. Для него это равно смерти, потому что ребенок не может выжить без взрослого. И последний момент, который здесь хочется отметить, это когда случаются какие-то ситуации, они могут быть всякие разные, испуги, например, и так далее, как они вообще проявляются в теле. И это как сжатие или какое-то там избегание взгляда, там, напряжение в животе, в горле. То есть если это есть у вашего ребенка, или вы замечаете это у себя, да, вот такие физические уже телесные проявления, то чаще всего это такая точка входа, куда можно зайти, действительно вопросы вот, сути вашей самоценности. Да, когда что-то происходило, что-то неприятное когда-то, и ваше тело даже в взрослом возрасте вот так вот реагирует. Поэтому, на самом деле, все мы родом с детства. И у каждого взрослого даже могут возникать эти ситуации, которые связаны с очень-очень глубоким детством. Вот так, собственно, мы и теряем то прекрасное чувство, которое, возможно, должно было быть у нас, если мы бы родились в каких-то райских условиях и вообще бы прекрасно и счастливо жили и не были знакомы с трудностями. Но в нашем мире, как вы понимаете, это невозможно.
1: А вот что делать тогда, если ты узнал как раз себя в этих ситуациях, когда твоя самоценность терялась так или иначе, когда ты уже взрослый? А каково вообще жить без нее, без этой самоценности? И что с нами тогда происходит, если мы как раз вот те самые выросшие дети?
0: Я сейчас вдохновлю вас, и как человек, который сама прошла этот путь, знаю, что это 100% работает. Мы еще дойдем с вами по целостному здоровью попозже в нашем эфире, затронем эту тему. Но самое первое, да, я вам напоминаю, что у нас есть условно наши разные уровни нашего тела, если мы говорим про целостный подход. У нас есть наше физическое тело, и на нем мы тоже можем ощущать, да, это какое-то сжатие, вот такой опущенный взгляд, сутулость, кстати, вот, пожалуйста, вам. Это тоже когда закрыться, спрятаться, да, чтобы меня не замечали, потому что небезопасно. Небезопасно было. И здесь через тело, да, мы можем, в первую очередь, посмотреть на свой ресурс. Мы уже много обсуждали сами это. Закрыть базу свою, там, по здоровью, по питанию, чтобы у нас вообще были силы разбираться с какими-то травмами. Есть два совершенно таких разных подхода, но очень важных в работе. Такой коучинг психологический. Коучинг работает на достижение цели, такая парусная история, когда мы взяли, надули паруса и поплыли к цели. А есть история, когда у нас, ну, пробито дно нашей лодки, то есть есть какая-то травма, куда, да, наша энергия утекает, да, или какая-то, что-то нам мешает. И вот этой травмой, этими пробоинами мы занимаемся, когда, в принципе, ну, такая тишь да гладь, когда у нас есть ресурс. Поэтому для тела это ресурс, да, мы скрываем базу на уровне телесного. Также на уровне телесного, если вы ощущаете такие физические уже проявления телесные, то здесь очень хорошо подойдет йога, кому-то занятия танцами, кто скован, кто ощущает эту скованность в теле. Прямо пойти, не думать, как на вас смотрят, подойти преподавателю, сказать, я вообще первый раз, я там бревно. Хороший преподаватель скажет, ничего страшного, просто повторяй, и через год вы вообще не узнаете себя, сравните два своих видео. Это будет путь такой через тело, который будет помогать, потому что все взаимосвязано. Если мы говорим о втором уровне, о нашем ментальном и эмоциональном, то есть это два разных тела наши, две разных оболочки, два разных уровня, то эмоционально это, конечно же, работа с хорошим психологом, потому что очень болезненные эмоции, очень сложно пойти одному самому. Наш ум, он такой хитрый товарищ, и, конечно же, у нас срабатывают психологические защиты, которые говорят, не думай про это, там очень больно. Он постоянно будет притягивать, создавать ситуации, что не будет хотеться туда идти. Даже если у вас есть ресурс, действительно, вот залатать эту дырку на дне вашего судна, вот самому бывает действительно сложно. Потому что идти в сложные эмоции – это такая болезненная история. Также процитирую слова своего педагога по клинической психологии, что травма случается только в контакте. То есть травма у ребенка произошла в контакте с мамой, например, да, когда мама не дала достаточно поддержки для ребенка, и ребенок вот пережил то, что пережил. И исцеление, оно тоже случается в контакте. И в этом подходе здесь именно контакт может быть с каким-то устойчивым человеком. Например, да, с психологом, когда вы ходите в еженедельную работу, где вы выстраиваете именно отношения. Вы не раз сходили, а вы действительно уже там можете ему что-то доверить, вы выстроили отношения терапевтические. Там происходит это исцеление, если психолог умеет с этим работать. А также для кого-то, кто занимается природоуховной практикой, такое может быть помощником в таком исцелении. Например, духовный наставник. Я знаю, в разных традициях есть такие системы. Если ваш духовный наставник немного знаком с историей, и он сам не имеет такой травматизации, как у вас. То есть у него есть другой опыт, да, изобильный какой-то опыт в этом вопросе. И зная эту проблему, он тоже может дать вам перезаписать эти отношения. То есть, если мы говорим про женщину, то женщина в своей там вот матушке, духовной наставнице, может найти этот образ заботливой, безусловно, любящей матери. И для себя исцелить, да, узнать этот новый опыт для себя, прожить, что оказывается так возможно. Также, что касается убеждений, мы на основе наших чувств выстроили какие-то убеждения, наше ментальное тело, следующая, да, наша ступенька, мы выстроили убеждения из серии «Я теперь буду поступать так». Из серии того, что вот мне улыбаются, я не буду доверять, потому что предадут. Или это хитрая уловка. И такое убеждение. Вот человек с этим убеждением живет. Или убеждение, например, когда ребенок смеялся радостно, заливистый, знаете, такой счастливый детский смех. Его за это отругали. Да, смех без причины, признак дурачины, всем известное выражение, или еще какое-нибудь. И ребенок такой, ага, все, смеяться нельзя. И потом мы видим, например, взрослых, которые просто не выносят детский смех. То есть, когда дети радуются, просто искренне радуются, они там не сидят у тебя дома, не кричат у тебя над постелью, они на площадке веселятся. Этих взрослых это может очень сильно раздражать, потому что внутри на самом деле плачет маленький ребенок. Ну, почему мне это запрещали смеяться и радоваться? Почему им-то можно? И он автоматически будет на них злиться. Здесь тоже работа с мозгом немножко другой подход психотерапии, тоже с этим можно разобраться. Здесь также можно помочь себе начать распутывать ментальные узелки, тоже хочу предложить практику, это прямо выписать. То есть все убеждения, которые вы замечаете в себе, все, что будет подниматься вот во время нашего эфира, прямо выписывайте себе на листок. Вот это, допустим, было у меня. Я считаю, что вообще, что Оля говорит, нельзя кричать и детям радоваться на площадках, например. Да? Вот прямо все, что вызывает какие-то эмоции, либо как-то откликается, прямо вот выписывайте. Либо какие-то мысли. То есть все, что идет, это очень-очень, на самом деле, хорошая работа и для самостоятельной работы. И потом это все можно, опять же, да, принести человеку, который умеет с этим работать и поможет вам. И следующий наш уровень – это наш духовный уровень, наш духовный стержень. И там немножко другая история, потому что ведь все наши материальные проблемы не связаны с материальным телом. Материальное тело – это наше физическое тело и тонкое тело. Условно. Тонкое тело, я имею в виду ум, чувства, да, ум, разум, чувства. Это все равно такая связка, которая у нас есть в этом материальном воплощении. И если мы смотрим с точки зрения души, безусловно, это те трудности, которые развивают нас, нашу душу, не просто так приходит в нашу жизнь, но проще, на самом деле, людям, у которых есть какая-то духовная связь, духовная опора, потому что она помогает, вот сейчас скажу языком для людей, у которых какой-то маленький духовный опыт, помогает абстрагироваться. А у людей, у которых есть уже какие-то отношения с первоисточником, какие-то личностные отношения, там, не страх, а действительно какой-то любви и дружбы, то это очень большое подспорье. Это прямо основа, основа, которая помогает на самом деле пройти очень многие испытания, помогает пройти и вообще осознать себя как вот эту единицу целостную. Это очень-очень важный момент. Как бы я бы ответила на наш вопрос?
1: Да, благодарю вас. Действительно, целостный подход, он очень необходим, особенно в таком фундаментальном вопросе. И как раз об этом бы хотелось поговорить, как ее восстанавливать, эту самоценность. Вы уже начали рассказ, но, может быть, точнее, не может быть, и наверняка, я уверена, что у вас есть много разных практик и подходов, вот с чем работать, чтобы эта самоценность к нам вернулась.
0: Во-первых, здесь хочется, чтобы, конечно же, дать по максимуму какие-то практические занятия, чтобы можно было сделать самому, себя поддержать. Во-первых, можно провести такой тест, да, самый первый тоже предлагаю записать. А точно ли я хороший? Вот такой вопрос себе задать. А точно ли я хороший? И можно прямо задать в разных сферах. Это будет такая некая диагностика вообще, в какую сферу, с какой сферой работать. А здесь также у тех людей, у которых есть синдром самозванца. Вот тоже синдром самозванца, это тоже такое последствие, да, такой раненой самоценности, скажем так. То есть нужно чего-то добиться, тогда ты молодец, а это добиться никогда не закончится. И у нас там уже, не знаю, миллион дипломов, миллион знаний, миллион

0: Когда человек совершает какие-то поступки, у любого его поступка есть свидетели. Что это за свидетели? В Шримад-Бхагаватам, в одном из вайшнавских писаний, в Бхагавата-Пуране, говорится, что свидетель – вода, свидетель – воздух, свидетель – солнце, свидетель – луна. Так что это за вода, которая свидетель? У нас внутри вода есть?
1: Есть.
0: Вода – очень четкая информационная среда. Кто-то видел этот фильм про воду, да? Про то, как в воде скажешь что-нибудь, все там записывается. Так, наше тело на 70% из чего состоит? Из воды. Все записывается. Все в этой информационной среде, все на самом деле, по сути дела, все, что нас окружает, это некая информационная среда. Каждый наш поступок откладывается там. В Пуранах описывается, что когда душу приводят на суд, то судье приносит большое ее личное дело. Большой файл такой, из нескольких томов состоящий. И писец, который ведет все эти дела наши, его называют Читрагупта. Читрагупта, знаете, что значит в переводе с санскрита? Читра значит камера. Читра буквально значит фотография, картинка. А гупта значит скрытая. Читрагупта значит скрытая камера. И человек, он нарушил какое-то правило, нарушил правила движения и думает, уф, пронесло, никто не видел, да? Оглянулся, милиционеров нет, никто не видел. Не видел никто? Нет. Скрытая камера есть. Счет когда придет? Через 2 недели, да. Счет придет, не сразу, но он придет. Это называется карма. Этот кармический счет приходит к человеку так или иначе, в том или ином

0: виде.
1: В разных формах приходит какая-то расплата, и, соответственно, человек испытывает ее. И в этом смысле очень важное понятие, мне тоже очень... Санскрит замечательный язык, он философский. А на санскрите есть понятие греха и грех, на санскрите называется агха. Агха буквально значит то, что оставляет нестираемый след. Чувствуете, какая глубокая мысль в этом заложена? Так, человек совершил грех, этот грех оставил след. След прежде всего в его сознании, в виде самскары. Он усилил определенную тенденцию, которая у него уже была. Он заставит его в следующий раз повторять этот поступок, чтобы испытать то же самое. Потому что все три вещи, и раджас, и тамас, и сатва, дают удовлетворение, дают счастье какое-то, дают какой-то опыт. Мы можем видеть, как люди деградируют. Люди, которые идут по этому пути, пути погружения в невежество, как они движимы этой... непродуктивной, деградирующей программы изнутри. Почему? Потому что след остался. Очень важная вещь, любой наш поступок оставляет след. И нам нужно только понять, какие хорошие или дурные следы он оставляет. И ага значит очень трудно устранимый след. Нечто, что очень сложно будет устранить. И я еще несколько очень важных вещей хотел сказать. В йога-сутрах есть важная сутра 2.12, которая определяет корень кармы. Клеша мулах кармашайох дришта дришта джанма веданиях. Так звучит эта сутра, и это значит буквально клеша мула. Мула значит корень. У кармы есть корень. Человек может жить в этом теле и не совершать кармы, не совершать нежелательных вещей, каких-то, не испытывать потом нежелательных последствий этого всего. Но если у нас есть клеши или корень кармы в виде клеши, то мы будем испытывать карму в этой и в следующей жизнях. Иначе говоря, йога-сутры утверждают, что корень кармы находится в нас, внутри. И он называется клеша. Клеша буквально значит причина страданий. И пять клеш, или пять источников кармы, пять причин кармы, внутренних. Там говорится еще раз, кармашая, или совокупность кармы, находится или вырастает из этого корня. И этот корень имеет пять составляющих. Первое – авидья. Авидья значит невежество. Авидья, асмита. Второе. Асмита значит ложное эго. Рага и двеша. Я уже говорил вам, что это такое. Третье и четвертое. Рага и двеша. Что это? Да, любовь, привязанность и неприязнь. Любовь и ненависть. Любовь в материальном смысле этого слова. Люблю, не люблю, нравится, не нравится. Чисто инстинктивная, эмоциональная оценка всего. И, наконец, абинивеша. Абинивеша значит страх смерти. Или поглощенность материальным существом.

пирамиду Маслоу. Все не помню, но главное принцип. Он говорит, что у нас есть пирамида потребностей. Самый низший уровень потребностей – это потребность в безопасности, которую можно, в принципе, соотнести с физическим уровнем. Он говорит, потребность физической безопасности, еда и сон. Если эта потребность не удовлетворена, вы не перейдете к следующей потребности. Следующая потребность – любить и быть любимым. То есть, если у вас есть ощущение, что вас вот-вот убьют, что вы в камере смертников, у вас нет потребности сейчас, ну, как бы, развивать романтические отношения. То есть, как бы, вам говорят, ничего, через 6 часов, в общем, нахуй, готовься к вешалке, к веселице. И к вам заходит такая девушка, говорит, ну, что, может, давай с тобой, как бы, через 6 часов время проведем. Ну, давайте, честно, до этого вам будет? Вряд ли. Ну, мужчина, да? Вы будете думать о том, как избавиться от этой вещи. Или, например, вам будет такое вкусное кушание. Редко кто может наслаждаться этими вещами. Их очень смелые люди. И вот он говорит, что следующий уровень потребности – это быть, ну, испытывать чувство любви. Следующий – это чувство, это потребность быть принятым в какое-то общество. То есть почувствовать себя частью целого чего-то. Когда вы любите и любимы кем-то, и счастливы в этом, когда вам хочется что-то больше, вы хотите думать, теперь я хочу так любить и быть любимым большим количеством людей. И идете в какую-нибудь религиозную организацию, где все говорят, здравствуй, Иисус любит тебя, и мы тебя тоже любим. Да? И мы думаем, классно. Или там, Кришна тебя любит, и мы тебя тоже любим. Все. И нам приятно. Или вы приходите, например, там в какую-нибудь политическую партию, говорят, ты с нами, за Россию, патриот, классный парень, давай с нами. И вы думаете, да, я с этими парнями. Я себя чувствую частью чего-то целого. Вот там еще вот эту потребность я не помню. Кто-то мне там помнит? Не помните? А верхняя потребность, это проблема, это потребность

Самоактуализация. Что такое самоактуализация? Это проявить максимальным образом свой творческий потенциал. То есть, собственно говоря, понять, кто я есть, и проявить себя в жизни. Реализовать себя, свое предназначение. Какой это уровень? Духовный. Понять, кто я, и реализовать свое предназначение. Вот что говорит Маслоу. Он говорит, если вы не поднимались выше этого уровня, то этот уровень будет базовый для вас. И, ну, как бы, вы все время будете только в нем. Отказаться от него вы не сможете. Но если вы поднялись на более высокий уровень, например, влюбились, то вы можете пренебречь потребностями более низкого уровня. Например, когда влюбился, иногда бывает не ешь и не спишь, а иногда даже жертвуешь жизнью ради любимой или любимого. Правда? Жертвуешь безопасностью. Здесь уровень быть частью чего-то. Например, я стал коммунистом. Большевиком. И чтобы чувствовать, что я большевик, я готов пожертвовать даже женой и семьей. То есть, ну, вот эти революционеры, которые жертвуют личной жизнью. Правда? Самое интересное для нас вот это. Если вы поднялись до уровня самоактуализации, то вот эти потребности для вас уже перестают быть такими необходимыми. Когда вы поднялись до потребности, понять, кто вы.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить, учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям, всем счастья, всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: У каждого мужчины должен быть, кроме жены, гуру. У него два человека самых важных в жизни, которых он должен выбрать очень внимательно, очень осторожно. От этого будет зависеть весь его дальнейший успех. Первое – это жена, второе – это гуру. Но, пожалуй, гуру нужно поставить на первое место. Сейчас в нашем социуме как бы этого понятия нету, такого понятия. Потому что образ этот искажен. Мы не очень доверяем всем этим образом, кто может быть моим гуру, кто лучше меня, я же лучше всех. Он гордыня может мешать нам принимать этот образ. Но у мужчины должен быть какой-то авторитет, на котором он мог бы равняться, старше.
1: Путин.
0: Ну, не знаю. Ну, если надо, это надо еще исследовать. Но интересно, что говорится в Ведах. От лидера, мужчина сам по себе лидер. В Ведах говорится, что человек не имеет права становиться лидером в обществе, ну, допустим, президентом. Это даже, знаете, даже просто семью заводить не имеет права, если не знает высшую цель жизни. Вот если он не знает высшей цели жизни, он совершит преступление, если станет лидером. Например, начальником или даже родителем просто. Потому что дети будут смотреть на него, он их куда-то поведет. А куда он их поведет? Если он не знает высшей цели жизни, он запутает их также. То в Ведах говорится, нет, такому человеку нельзя заводить семью. В начале обучения. В начале брамачарьяшам ему давалось обучение, высшая цель жизни, потом определялась его природа, предназначение также, психотип, то есть профессия, чтобы по природе был занят. И он вступал в жизнь. И вел за собой людей. Особенно мужчина он ведет. И поэтому просто по гороскопу мужчины можно было понять, куда придет вся семья. По гороскопу Путина вы можете понять, куда придет вся Россия. Если хотите посмотреть, что ждет Россию, посмотрите на качество лидера. И вы увидите, к чему все придет. Просто он поведет в этом направлении, потому что он берет на себя часть вот этой кармы. Такие тонкие взаимосвязи. Вот такие тонкости. Также мы встречаем равных людей в своей жизни. Это называется дружба. Мужчины любят эту дружбу. Мужчина — это дружба. Они умеют дружить. Если они правильно развиваются, они могут дружить. Но сейчас современный человек, у него есть такое искаженное понимание дружбы. Оно основано на выгоде. Как люди, если человек не зрел, то он строит отношения очень примитивно. Примитивно что значит? Если он боится, то он виляет хвостом. Так вот, тык-тык-тык-тык-тык. Он улыбается, он не знает, кто перед ним. Он еще не уверен. А когда понимает, что перед ним кто-то слабее, то он начинает его что? Поглощать, подавлять. Он начинает доминировать, агрессию проявляет. Либо заигрывание, либо агрессия. Вот две такие неустойчивые позиции. Это означает, что человек внутренне незрелый. У него нет внутри себя гармонии с самим собой. То есть он побаивается чего-то. Если человек боится, значит, у него за его спиной есть какие-то грехи. Он боится их собственных грехов. Потому знает, что наказание придет, он побаивается этих вещей. Зрелый же человек остается всегда, знаете, каким мужчина, настоящий лидер, он остается всегда одинаков при любых обстоятельствах. Его слова не расходятся с мыслями и поступками. И при любых обстоятельствах он остается самим собой всегда, не подстраивается под социум, под толпу. Если, например, все курят, он не обязательно начнет курить. Он может остаться устойчив даже против коллектива. Это такой психотип мужчины, это как бы высший пилотаж, высший психотип, называется на санскрите браман, или такой человек высшего такого порядка сознания.

Но даже говоря о бессмысленности материальной жизни, мы говорим не просто о ее бессмысленности, а мы говорим о ее бессмысленности без абсолютной истины. То есть она бессмысленна, но при одном условии, без абсолютной истины. Когда мы к этому добавляем элемент духовности, тут же появляется смысл. Это уже превращается в миссию. Если элемент духовности не присутствует, это называется прожигание. А если элемент духовности появляется, это тоже называется миссия. Чувствуете? Всего один элемент. И тут же меняется. Что ты делаешь? Один человек прожигает, у другого миссия. Есть разница? Есть разница концептуальная. Всего один элемент. Это все равно, что еда без соли и с солью. Все, без соли вроде бы то же самое, есть невозможно. Соли чуть-чуть добавили, уже есть вкус, поэтому в некоторых трактатах так и говорится, там соль земли и так далее. То есть прямо такое дается сравнение. Да, то есть иногда одного элемента не хватает. Буквально, если мы бы сейчас изучали Санкью, такую аналитическую метафизику, то мы бы разобрали 24 элемента. Что-то похожее на таблицу Менделеева. 24 элемента основных разбирается. И дается 25 элемент. 25 элемент абсолютной истины. И вот без этого 25 элемента все эти 24 предыдущие не имеют смысла. Потому что связывает их 25 элемент абсолютной истины. Все проникающие называется элемент абсолютной истины. Все проникающие. Он буквально даже проявляется в этом мире как притяжение. Есть этот элемент, связывающий все. И, как мы выяснили, человек должен понимать, что он делает, с какой целью он делает. Без этого понимания все превращается в суету. Да, есть такое слово интересное? Суета, сует. Все превращается в суету. Если человек не понимает, что он делает, он суетится. И директор это сразу видит, да? То есть подчиненный суетится. И он сразу это понимает. Что суетишься? Говорит, я пытаюсь работать. Где ты работаешь? Ты суетишься. Видите, то есть на работе это всегда, как мы выяснили, более-менее спокойное, целенаправленное действие. Что такое суета? Это действовать, не задумываясь о смысле этого действия. Суета. Когда мы действуем, не задумываясь о смысле этого действия, я как все. Ну все так и я так. В Индии можно увидеть людей, которые поклоняются орудиям своего труда. Швейным машинкам поклоняются, торговому лотку, машине. То есть, такое. То есть они искренне думают, что именно от них зависит их счастье. Вот он, реальный элемент, от которого зависит мое счастье, моя швейная машинка. Вот из нее реально вылазят штуки, которые мне приносят деньги и счастье. Вот она, реальная штука, из которой вылазит счастье. И все, они поклоняются швейной машинке своей. Они это видят каждый день своими глазами. Вот оно счастье, откуда вылазит. Что может быть реалистичнее? Но что они совершают в действительности? Они совершают оскорбление абсолютной истины. Совершается оскорбление абсолютной истины, которое дает им все, и орудие труда в том числе. То есть откуда-то же это берется? Если оно что, а поклоняться розетке? Электричество идет из розетки. Откуда идет электричество? Из розетки. Да? Ну, особо философски развитый обыватель, он должен поклоняться электрическому щитку в коридоре. Да? То есть это уже продвинутый пользователь. Так он уже... Ну, особо великие философы, они понимают, что есть подстанция на целый район. Да? То есть это уже на уровне Платона, Сократа, то есть уже... Да. Но увидеть все это дальше, что в действительности все это дает, в конце концов, энергия природы. А природа чья? Природа Бога. Это уже достаточно далекие от реальности понятия. Это называется в трактатах грех неблагодарности. Грех неблагодарности. И в Ведах говорится, что единственный грех, который невозможно искупить, это грех неблагодарности. Неблагодарность не искупается, ничем невозможно искупить. Очень тяжелые последствия вызывает. Поэтому человек в любом случае должен быть благодарным, чтобы не происходило. Чтобы не попасть в это состояние, которое потом очень трудно исправить. И как выразить свою благодарность абсолютно истине? В этих же стихах мы находим ответ. Он сам раскрывает нам.
этот ответ. Быть благодарным абсолютной истине, это постоянно говорить о абсолютной истине, постоянно слушать абсолютную истину, постоянно, скажем так, читать об абсолютной истине в современном варианте, да? И постоянно помнить о абсолютной истине. Вот это быть благодарным. Как только мы забываем об этом, мы совершаем вот это интересное явление, как грех неблагодарности.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Какие-то есть вопросы по этой теме? Что, да, ваш вопрос? Да, да. Я без штанов хожу, нет? Я духовной практикой очень серьезно занимаюсь, каждый день. Видите, я без штанов не хожу. Грань — это потребность человека, потребность. Поймите, что есть потребность. Но когда машина стоит больше, чем квартира, это уже не потребность. В этом нет необходимости. Вот ездит машина нормально, это потребность. Но если она там навороченная какая-то, ты кино смотришь, она сама едет, парашют там сзади развивается. Понимаете, это уже что-то непонятное. Зачем это надо вообще? Вот здесь вот есть грань, вот здесь. Запомните эту грань. Когда тревога в сердце наступает, и постоянно жжет, ваша мечта горит в сердце, жжет, вам сильно хочется это иметь, это уже означает, вы наказаны. Потому что когда сверхдуша наказывает человека, она дает ему вот это вот в сердце, вот это жжение неправильной цели. Его колбасит, ему хочется достичь этого, хочется бросить все вот туда, забыться, где-то уехать куда-нибудь на острова. А мне все снятся острова и удивительные страны. Понимаете, вот в этом грань, когда еще мозги на месте, когда сердце радуется всему, травки, на дальней станции сойду,

Мегародском. Сердце, когда работает нормально, это значит грань соблюдена. Когда сердце нормально не работает, уже не может нормально работать. Я песни помню в детстве. Квадратные глаза, квадратные очки. А, квадратное лицо, квадратные очки, квадратные глаза, квадратные зрачки. И челюсти его звенят, как жернова, когда он говорит квадратные слова. Когда вот это уже пошло, это означает грань переступлена. Переступил человек грань. Как у нас одна семья сюда приехала, они увидели очередь в это, в столовую. И пошли, взяли назад все деньги, уехали в этот день, в первый же день. Это грань, понимаете? Что человек не может видеть то, что есть на самом деле. Он видит что-то свое, у него какая-то своя картинка в, это, в голове. Вот это грань. Грань сердца находится. Сердце радуется чему-то в жизни. Это грань. Сердце не может реагировать ни на что. Оно напряжено, оно в какой-то паранойи находится. У меня оно жжет. Быстрее квартиру купить, быстрее квартиру купить. Это грань. Каждый человек должен кушать, иметь одежду, жилье, жену, детей. Все, что нам нужно в жизни, это необходимость. Но это не вызывает в сердце вот это вот разрушение, разруху в сердце не вызывает, понимаете? Когда человек забывает о жене, о детях, о себе, он не может никому улыбаться уже, он постоянно думает о чем-то другом. Это грань, которая разрушает жизнь. Это значит, что тебя понесло уже не туда. Сердце закупоривается, сверхдуша не хочет на тебя дальше смотреть, она отворачивается от тебя. Она не дает тебе счастья, потому что ты не туда идешь. Смотрите индикатором в свое сердце. У вас сердце оттаяло немножко, приехали сюда. Радости больше стало уже. Значит, вы делаете то, что надо здесь в жизни. Это все, это грань. Да? Вот смотрите, есть три понимания вещей. Первое понимание вещей. Виноват мой муж. Это невежество. Означает безнадега. Уберечь никого невозможно ни от чего. Второе понимание. Виноваты мы оба. Это страсть. По крайней мере, что-то можно поменять. Договориться как-то можно. Не всегда, но можно. Деловые отношения между людьми возникают. Когда виноваты мы оба, деловые отношения. Когда виноват ты, тогда нет никаких отношений. Есть просто боевые действия, война. Виноваты мы оба, деловые отношения, но возможно нормально жить. Иногда. Я виновата во всем сама. А это почему? Это вот как раз тот и вопрос, который надо изучать. Это же не просто понять, почему я виновата, а не он. Ну понятно, что вы не хотите, он же ваше наказание. Вы думали, он ваше счастье, а он вашим наказанием оказался. Мы же встречаемся в этом мире не только для счастья, также для наказания. Как в Коране говорится, он испытывает вас, а вы испытываете его в жизни. Мы испытания друг для друга, понимаете? Мы испытания друг для друга. Сразу можно задать вопрос, а почему он так испытывает меня? В чем причина? Почему вот он так испытывает меня? В чем я виновата? Вот какой вопрос себе надо задавать. Хочется, конечно, чтобы Олег Геннадьевич ответил, он же все знает, все видит. Но ответ-то я же не смогу все на все вопросы вашей жизни ответить. Вы сами должны вот так всегда мыслить. Это невозможно на самом деле так мыслить, потому что боль заставляет считать виноватым другого человека. Боль. Это вызывает боль в сердце. Вот смотрите, он опять новый кредит берет. Я уже знаю, что это плохо. У меня вызывает это боль в сердце. И сразу, значит, он виноват. Это он же кредит берет. И вообще он эти машины хочет покупать. А? Я понимаю, что вы не хотите. Но видите, мышление вот такое должно быть, что я виновата сама в том, что я вижу вокруг себя.
потому что Бог всего лишь мне показывает мою судьбу. Он ничего мне не показывает чужого. Вот все, что я вижу в жизни, это мое. Вот вы кого заслужили, тот того вам показывает. Так как это можно назвать в нем, как это называется? Жадность. У вас есть жадность? Ты что, меньше знал? Вот смотрите, если вы хотите ваши отношения, я могу вам их раскрыть. Но я не смогу вам весь фестиваль это делать. Вы потом сами должны мыслить в этом направлении. Ваша жадность находится в сфере... Всегда женщина жадна по отношению к мужчине, а мужчина по отношению к этому миру. Поэтому женщине очень трудно раскрыть свою жадность. Часто бывает. Ваша жадность заключается в том, что вы хотите, чтобы он вас сделал счастливой. Вы очень сильно переживаете, что он вас не делает счастливой. Там находится ваша жадность, вот в этой сфере. Это рождает у мужчины тоже жадность. Женщина является благословляющей силой. Вот смотрите, если я сейчас буду сильно хотеть, чтобы вам понравилась моя лекция, какой будет результат? Вы пойдете из лекции. Знаете, то есть вроде бы никак нельзя связать одно с другим. Люди говорят, ну он неинтересно, я ушел. Нет, причина не потому, что неинтересно, а потому что у меня неправильные цели. Я хочу, чтобы вам понравилась моя лекция. И потом, ну, не буду слушать, все, пойдет. Часто очень трудно связать одно с другим. Вы когда хотите, чтобы он вас сделал счастливой, ему тоже нам нужно брать откуда-то счастье. Потому что это желание у женщины...

0: Они счастье от этого мира получают. И она хочет, чтобы у них правильно жизнь вся, правильно. Почему она так хочет? Чтобы счастье от них получать. Но проблема заключается не только в этом. Проблема заключается в том, что ваш уровень духовной силы внутренней очень слабый. Когда вы создаете духовную атмосферу в семье, мужчина тоже там не меняется. Это же ваша атмосфера, дом — это ваша атмосфера. Шторки, обои, кроватка — все женскую энергию имеет, так? Под вас все заточено в доме, все так. Это называется женская атмосфера. Мужчина отдыхает в доме, потому что он попадает в женскую атмосферу. Это все ваше, это ваша атмосфера. Создайте духовную атмосферу там. Не атмосферу наслаждения, балдежа, а духовную, что там иконы висели, алтарь стоял. Создайте другую атмосферу в доме. И тогда он начнет становиться другим. Вы спрашиваете, почему он к этому стремится? Потому что у него нет знания, к чему стремиться. Душа всегда должна куда-то стремиться. Мужчина не может просто так жить, ходить вот просто, смотреть на все. Женщина стремится к гармонии. А мужчина стремится к победам, понимаете? Он такая природа. Он не может просто так жить. Нужны победы. И его, так как он видит счастье в машинах, там или в чем? В машинах, да? Поэтому он там ищет победы, в этом направлении. У него нет знания, где искать счастье. Но выше его сердце. Женщина — это сердце мужа. Вы должны... Вы чувствуете, где знания? Женщина чувствует, где знания. Она по природе это чувствует. И всегда знание в семье начинается с женщины. Женщина — это первый учитель везде и всегда. У ребенка первый учитель — женщина, мать. В семье первый учитель — жена. Жена должна так себя вести, чтобы у мужчины менялось сердце к лучшему. Но для этого надо себя считать виноватой. Это признак разумности. Женщине очень трудно в целом себя считать виноватой, потому что она... Ей вообще очень трудно найти вообще в себе какие-то изъяны. Она вот все делает нормально. А он, посмотрите, Олег Геннадьевич, ну как я виноват? Ну посмотрите. Я ответил на ваш вопрос. Вы не боитесь? Давайте, задавайте.
1: Значит, вот у меня уже третий сын заканчивает 9 класс. И вот чем дети старше становятся, тем больше, чем больше учатся, тем они постоянно такие вопросы задают. Вот сейчас ребенок: зачем мне эти знания? Вот эти знания тебе не нужны. Ты вот, он начинает там мне что-то рассказывать, он хорошо все знает, память хорошая. Вот он мне что-то начинает говорить и говорит: а ты говорила, что ты отличница была в школе, а ты что-то вообще ничего не помнишь, ты, наверное, двоечница была. То есть вот он понимает, что эти знания уже не нужны взрослым.
0: Ну так и есть.
1: Вот. И вот уже он чем старше становится, тем менее открытый, менее жизнерадостный.
0: Там чему учился, тому и научился.
1: А даже, скажем, такой цинизм уже появляется. Что с этим делать?
0: Есть вообще три типа образования. Когда человек учится воровству, денежным махинациям, черному бизнесу, это образование в невежестве. Когда человек учится математике, физике, химии, получает какую-то квалификацию в жизни профессиональную, это образование в страсти. Образование в невежестве вызывает деградацию, вызывает противоположный результат. Человек становится менее образованным, он становится невежественным человеком. Человек в страсти, когда человек получает страстное образование, он, и это образование его сковывает, делает сухим. Вы говорите, он видите, ваше сердце не чувствует, как матери. Вы же ему даете человеческую мудрость, а он говорит, ты что, ничего не помнишь? То есть он, его психика высохла от этого образования. Он перестал быть сердечным человеком, перестал быть добрым, ласковым. Видите, это образование, которое мы даем детям, оно по своей природе ущербно. Но не приводит счастья никому, никого, потому что в древней культуре 30% образования было образование профессиональное, а 70% духовное образование было. Нравственное, духовное образование. Три образования есть: духовное, нравственное, профессиональное. Духовное — это духовное, нравственное — это благостное. Духовное — это в духовный уровень уже. Есть благостное образование, нравственное образование, есть профессиональное образование. Профессиональное — это самый низший вид образования. Он нужен, когда человек уже получил первые два. Если человек не понимает,

что такое честность, порядочность, как он может еще профессионалом быть? Это невозможно. Ну, будет хапугой, не будет профессионал. Ничего страшного, вся жизнь впереди. Же душа в 9 классе не заканчивается, душа живет вечно. Даже когда ей 80 лет, она тоже не заканчивает жизнь. Духовное образование не теряется. Веды объясняют, что духовное образование в следующей жизни сохраняется в полном объеме. Ничего не теряется вообще. Нравственное образование сохраняется в своих понятиях. То есть, если человек понял, что такое правдивость, в следующей жизни он будет правдивым. Если человек понял, что такое смирение, он в следующей жизни будет смиренным. Если человек понял, что такое решимость для достижения цели, он в следующей жизни будет решимым. В своих понятиях нравственное образование сохраняется. Страсть, то есть профессиональное образование, сохраняется только в наклонностях. Вот, допустим, если я в прошлой жизни был врачом, в этой жизни мне интересно лечить людей. Но всю квалификацию я потерял. У меня нет ее. Но если у меня есть доброта, сострадание к людям, тогда я смогу ее развить, эту квалификацию. Если у меня нет доброты, сострадания, то, что нужно врачу, тогда я буду просто аптечным работником или директором клиники, там еще кем-то. Ну, я не буду врачом, то есть я не смогу лечить людей. Потому что для того, чтобы лечить, нужно сострадание. И воля к победе, нужна способность побеждать. Но это нравственные качества, это не профессиональные качества. Есть профессиональные наклонности у человека, это факт, они сохраняются в следующей жизни. Но сама сила стать специалистом, возможно, имея хорошие качества характера, которые сохраняются в своей силе. Доброта сохраняется в полной силе в человеке, простота, честность. Сострадание, смирение, стремление к духовному знанию там, и так далее. Качество характера. Но духовная сила, приближенность к душе, насколько я вижу тонко этот мир, насколько я чувствую, что я жил в прошлом и в будущем, насколько я чувствую себя как душу, чувствую совесть, то есть сверхдушу, чувствую совесть, совестливость. Это духовные качества. Мои отношения с Богом, также моя миссия перед Богом. У нас есть две судьбы. Одна судьба – это моя миссия перед Богом, что-то для Бога сделать. Это одна судьба, моя судьба, которая не имеет никакой кармы, она вне кармы. Она выше кармы стоит, она наполнена счастьем, эта судьба. Одним только счастьем и все. А вторая судьба – это то, что по карме дается. По карме дается то, что, чего я хочу в этом мире. Чего это хочется. Хочется чего-нибудь такого земного, земного. Вот, это карма уже. И ничего не кончается. Вот ваш сын в 9 классе, он уже менее доступен для логического образования. Ему ничего объяснить уже невозможно, он все знает. Не беспокойтесь ни о чем. Самая сильная передача знания в близких отношениях идет через поведение человека и любовь. Запомните это. Не нужно пытаться образовывать близких людей. Просто сами живите рядом с ним правильно и прощайте ему его ошибки. Вот он такой стал замученный. Это ваше понимание вещей прошлое. Вы бы сейчас не стали так его образовывать. Но вот как вы его образовывали, так и он стал. Ничего страшного, это его судьба. Он запрограммирован был на это с рождения. Как вчера Ярослав Климанов говорил, что у нас есть три программы жизни. Первая программа – это рай. Есть три цели в жизни человека. По-простому вам это рассказал. Три цели есть в жизни человека. Первая цель – это отдых. Отдых, рай. Вот эти песни, да, про отдых.

0: na na na na na na na na na na na. Рай, да? Есть лунный путь. Путь райских наслаждений. Когда человек живет правильно в жизни. Но он стремится только к счастью. Ему не нужен ни Бог, ни люди. Хочет счастья. Счастливой жизни. Но он делает все правильно. Он честно живет, никого не обманывает. Выполняет все обязанности религиозные. Он читает Библию там или другие священные писания. Изучает все, делает правильно. Но он не хочет отдать себе свою жизнь Богу, людям. Но ты был неправ, и все спалил за час. И через час твой костер погас. Но на земле стало всем светлей. Ну, не такая жизнь, понимаете? Жизнь правильная, честная, хорошая, но для счастья. Я хочу быть счастливым, поэтому все делаю правильно. Ни вниз, ни в ад человек пойдет в следующей жизни. Он пойдет в рай. На райские планеты по лунному пути. Это выше нас. Следующая галактика выше нас. Там все балдеют, наслаждаются. Там вот это вот на-на-на-на. Там вот это вот там, да. Там все балдеют, наслаждаются. Сколько накопил благочестия, то что балдеешь. А потом назад, на средние планеты, сюда. Второй путь вверх, это путь солнечный. По солнечному пути, иди за солнцем следом. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Это солнечный путь. Солнечный путь. Там нет деградации. Те, кто попали в рай по лунному пути, всегда вернутся назад. На средние планеты, потому что они там просто балдеют. Те, кто по солнечному пути, они всегда творят добро. Никогда не останавливаются в этом процессе. Это другая жизнь совсем. Это жизнь не для себя. Люди тоже развиваются духовно, становятся развитыми. Но они хотят жить для других. Единственный путь жить для других – это религиозность. Когда люди попадают в какие-то движения разные, нравственные, они хотят рай на земле создать. Это из этой оперы. Там строят поселения всякие красивые для того, чтобы жить счастливо на этой земле. Они потом дерутся, ругаются между собой. Почему? Потому что невозможно жить счастливо для себя. Можно только для других жить счастливо. Но вот чтобы научиться жить для других, это очень сложное образование, может проходить только в рамках серьезной религиозной традиции. Поэтому есть основные традиции духовные, надо в них идти. Не надо ничего выдумывать нового. Есть уже традиции духовные, надо из них изучать. Там вот как раз возможность жить не для себя, отдать свою жизнь Христу, отдать свою жизнь Богу, служить Богу и так далее. Это все везде прописано во всех основных традициях духовных. И это путь солнечный, путь, в котором нет поражения. А есть еще один путь, который выше солнечного и лунного. Это путь к Богу напрямую. Не путь в этом мире, а путь вверх, сразу к Богу. Это путь называется «Любовь к Богу». Это надо понять, что такое любовь. Вот ведь Ярослав Тиманов говорил вчера, что часто мы поем о любви, но на самом деле себя обманываем. Настоящая любовь возможна только к святости и к Богу. Все остальное – это оттенки любви. Они корыстную природу имеют, все эти оттенки любви, потому что сама любовь – это чистое чувство, а потом оно оскверняется эгоизмом, когда начинаешь отношения строить в этой любви, в которой нет святости. Понимаете? Но святая, священная любовь, она не оскверняется. Невозможно осквернить свои отношения с духовным учителем. Невозможно их отоварить. Это священная вещь. И этот путь любви к Богу, самый высший, это путь духовный. Он непобедим. И он самый сильный. И он сжигает всю карму плохую. Встаньте на этот путь. И ваш сын почувствует ваше сердце. Его сердце начнет плавиться, таять от вашей любви, от вашей вот этой силы. Самое главное, надо понять принцип влияния на близких людей. Есть только два способа. Первый способ – прощение. Когда у вас есть святость, есть сила свыше, вы прощаете ему его глупость. Почему вам так не нравится, что он такой? Потому что вы не можете ему простить. У вас не хватает силы прощать. Вот мне нравится, что вы такая. Потому что я вам прощаю. Я хочу, чтобы все было хорошо у вас. Я вам прощаю. Вам тоже надо его прощать. Прощать мы не можем сами. У нас нет силы прощать. Мы прощаем за счет силы старших. Это духовная сила, сила прощения. Прощайте ему. Это называется любовь. Любовь не означает глазки. Мы стреляем, мой сыночек. Хорошенький, все. Давай, деградируй дальше. Это не любовь. Любовь означает признать в человеке его недостатки и простить их. Это любовь. Это больно сердцу так вот жить, но эта боль, она приносит счастье потом. Его сердце тоже это почувствует, вашу любовь вот такую. Он почувствует, что вы старше для него, вы знаете больше. Сейчас он не чувствует этого, что он по математике судит и по физике. А есть более высокое образование, есть материальное образование, это математика, физика, химия. И нравственное образование, оно выше стоит, а есть духовное образование, еще выше. Духовно образованный человек вообще может быть безграмотным с точки зрения математики, физики, химии. Но если он чувствует себя как душу, он знает Бога, то человек, который академик с точки зрения профессионального образования, если он не склонит перед ним голову, он будет оскорбление перед Богом совершит, он будет деградировать. Духовное образование – самое высокое образование. Оно стоит выше нравственного и материального образования. Духовное образование через сердце передается. Живите правильно сами и прощайте ему его жизнь неправильную. Это два способа сделать его хорошим человеком в будущем. Он меняться в сердце будет незаметно. А потом интересоваться начнет другими вещами, более важными. Стройте с ним отношения, общайтесь на более высокие темы. Общение – это признак вашей заботы. Говорите ему, делитесь своими впечатлениями. Пускай он будет вас глупенько считать. Рассказывайте, что мне вот, сынок, вот это в жизни понравилось, вот это. Он рано или поздно его пробьет. Желательно вопросы задавать по теме. У нас тема... Да, вы все по теме задавали. Да, это чрезмерные усилия для достижения бесполезных целей. Еще один вопрос, и мы дальше движемся. Да, Ваш? Вопросы улучшают понимание. Да? Подождите еще раз, сейчас вот микрофончик, да. Еще раз.
1: Когда ты видишь своего друга, и ты видишь, что он на стадии разочарования, почти закрытие сердца, но вот у него все-таки он тянется к тому, что я делаю, но при этом же и не принимает это. И что ему, как сказать и что сказать, чтобы и не было так, чтобы я как мамочка или как... Чтобы я его не оттолкнула от этого пути, и при этом, чтобы он понял, что идет неправильно.
0: Всегда говорить людям то, что они могут, что для них в жизни интересно. И переводите это на более возвышенные темы. Я так строю свои лекции. Часто люди имеют духовное образование, но они говорят вещи, которые людям непонятны. Это признак имперсонализма в сердце, сухости в сердце. С людьми надо общаться на том уровне, на котором они находятся. Говорите о его проблемах с ними. Но говорите так, чтобы их решить можно было правильными способами, духовными способами, только решаются все проблемы нашей жизни. Но поймите такую вещь, что настоящий друг – это тот, кто интересуется тем же, что и вы. Если ваши жизненные дороги расходятся, то это не означает, что между вами была настоящая дружба. Потому что когда между людьми настоящая дружба, они идут оба вверх, одинаковой дорогой. Я с Володей Слепцом вижусь редко, потому что он ездит в одной, я стою на одном, а ты на другом. Он ездит по Сибири, там по Дальнему Востоку где-то, а я езжу в основном здесь, где-то в этой области. И мы с ним встречаемся только на фестивале «Благости». Но... наши дороги не расходятся. Я иду своим путем, он своим путем. И мы одинаковым путем идем. У нас ничего не меняется в отношении. Почему? Это такая дружба сильная, она не тает. Почему так?
1: Я чувствую ответственность, несмотря на то, что я понимаю, что мы расходимся путями, что я уже уезжаю с того места, где он живет, но ответственность есть какая-то.
0: Вы про мужа говорите, что
1: ли? Нет, нет, нет. Он
0: уже уезжает с того места.
1: Нет, это не муж, это друг.
0: Друг. Друг беде не просит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный. Ну, друг, помогайте ему. Дайте ему послушать. Он друг, послушает лекцию или нет? Вы дадите ему лекцию послушать?
1: Он не знает русского языка.
0: А на каком?
1: Он поляк, он английский, польский.
0: На польском языке тоже мои лекции, уже книжки переводятся.
1: Да, я не нашла, я искала.
0: Ну, сами ему расскажите, переводите лекции на польский. Вы польский знаете?
1: Нет, на английском разговариваю.
0: На английском есть мои лекции. На английском есть у нас английский сайт rosnov.com. Там несколько лекций есть. Дайте послушать. Если он не будет слушать ваши лекции, значит, он вам не друг. Друг – это тот, кто слушает. Значит, между вами не те отношения были. Между вами были отношения балдежа. Часто люди думают, что вот они вместе покупались, позагорали, погуляли, они дружат. Это не дружба, это просто наслаждение. Вместе наслаждались. Дружба – это когда люди идут одним путем, за руки, понимаете, вперед идут одной дорогой. Часто ты к человеку привязан, ты думаешь, ой, какой хороший человек, я хочу тебе помочь, а ему даже не интересно, что в моем сердце сидит. Но в чем заключается дружба тогда? Нет дружбы. Сердце всегда направлено в одну сторону, это называется дружба. Сердца направлены в разные стороны, это все обман. Никакой дружбы не было, просто самообман и все. Дайте лекции послушать, если ему нравится, значит, была дружба. Очень важная тема, следующая наша тема, очень важная. Она очень глубокая. И я постараюсь ее раскрыть в полной степени. Что-то не ищется, ну ладно. Итак, тема называется «Пустые разговоры». Дело в том, что судьба человека – это такая штука интересная, которая меняется только в результате энергии любви. Есть только один способ передавать энергию любви – это звук. И есть разные виды беседы, воздействия звукового. Самое сильное – это воздействие, в котором много любви. Чем больше любви в вашем звуке, тем сильнее меняется сердце тех людей, которые с вами находятся рядом. Звук с любовью – это сила огромная, бесконечная, которая бесконечно меняет жизнь. Как в одну сторону, так и в другую. Если между вами есть вот чувство какое-то, между людьми есть чувство какое-то, и они с чувством разговаривают о политике, сплетничают о ком-то, с чувством говорят о погоде, о каких-то глупых вещах, то это разрушает жизнь конкретно. Вы даже представить себе не можете, как сильно вера этого человека или безверие этого человека передается в ваше сердце. Особенно это происходит очень сильно, когда человек строит незаконные любовные отношения. Допустим, как определить законные любовные отношения? Энергия любви, она присутствует между людьми всегда и везде. Так? Всегда мужчинам нравятся девушки, а девушкам нравится, что они нравятся. Так или нет? Так. И когда, допустим, люди не женаты, и они создают семью, тогда вот эта вот влюбленность или притяжение между полами, оно имеет очень важную вещь. И это дает возможность людям создать семью и жить вместе, и испытывать друг друга, учить друг друга жизни. Допустим, если бы муж не хотел машины покупать, вы бы о себе и не узнали вот эти все подробности, трудности какие-то. Девушка уже задумалась, зачем я это сказала, постоянно напоминает мой адрес. У нас здесь большая семья. Мы испытываем друг друга в семье. И вот эта влюбленность, она нужна Богу для того, чтобы потом учить нас, воспитывать нас. Но есть другая влюбленность. Это когда ты чувствуешь, у тебя уже есть семья, у тебя есть там отношения, семья, испытания уже есть, и Бог уже дал твои испытания. Но тебе вдруг приглянулся сладкий вкус, исходящий от другого человека, который тебе Бог не давал, который тебе Бог не давал. Ты его сам выбрал, потому что Бог дает, кого он дал, того дал. Вот он, рядом со мной живет этот человек. Что тут выдумывать? Но если тебе кто-то другой понравился, с которым ты не стоишь в законных отношениях, утвержденных Богом, государством, обществом, то эта влюбленность не является тем, что хочет Бог. Есть другие силы на земле на это, которые тоже пользуются той же божественной энергией любви, но пользуются в других целях. В целях испытать нас, дать нам тяжелый, суровый экзамен жизни. Есть такие экзамены, которые лучше не сдавать. Есть такие экзамены, куда лучше не лезть и не сдавать. Ну, допустим, я в армии, когда был, была война в Афганистане, я попросился добровольцем туда, в Афганистан. Я был с инструктором в армии, и я хотел там помогать раненым, ну, хотел спасать людей на войне. Было 20 лет, я был еще глупенький. Но старший лейтенант, который в учебной части распределял всех, мой начальник медчасти, он посмотрел на меня и не дал мне поехать в Афганистан. Не стал рассматривать мою просьбу, а направил меня в Белоруссию, в Минск. И причина, почему он так сделал, потому что есть вещи, которые не обязательно человеку проходить в жизни. Есть испытания, которые ему не нужно проходить. Незачем было мне смотреть то, что в Афганистане было. Мой один одноклассник там побывал и мне рассказал, что это отравило его жизнь. То, что он увидел, не вдохновило его, а отравило его жизнь. Понимаете? Не обязательно все экзамены, которые этот мир дает нам, сдавать. Есть экзамены, которые лучше не сдавать. Вот, например, если тебе приглянулся кто-то чужой, и крыша у тебя от него поехала, то есть сладкий вкус вошел в твое сердце вот этого будущего счастья с этим человеком, который, конечно же, гораздо лучше, чем с моим дураком, вот, то вот это уже то, что не надо сдавать. Это не те экзамены, которые надо сдавать. Эти экзамены разрушают все в жизни. Камни на камни не оставляют от тех ценностей, которые человек в жизни имел. Камень на камне не оставляет. Но самое ужасное заключается в том, что когда у человека есть вера, и он в эти сладкие отношения влюбленности, незаконной влюбленности входит, то в этих сладких отношениях незаконной влюбленности очень сильно меняется вера. У меня есть один друг, близкий человек, который много лет со мной шел одной дорогой. И он вошел в вот эти сладкие отношения незаконной влюбленности. И буквально за полгода он деградировал. У него появились интересы, которых раньше не было. Он перестал следовать тем правилам, которым следовал. Все в его жизни полностью поменялось. В результате этой влюбленности, понимаете, это вера от человека, это от другого человека, перешла в его сердце полностью, затмила то, что много-много десятки лет он культивировал в своем сердце, все это до свидания стало, а что-то новое, что вот от этого человека пришло, оно у него развилось за полгода всего. Классно? Это страшная вещь. Близкие отношения, близкие беседы, в которых нет праведности, нет чистоты, нет духовности. Это страшно. Часто мы смотрим фильмы с очень талантливыми актерами, в которых нет праведности. Главный артист несет бревнышко у себя, он такой большой, сильный, крепкий, он такой может бревнышки носить на плече, очень привлекательный человек. Он защищает своего ребенка, берет большой-большой автомат, который больше похож на гранатомет, чем на автомат, а точнее на бронетанковую систему какую-то. И идет, и, потому что он большой, у него большое оружие помещается в руках, не как у всех людей. То, что стоит как противотанковая система, он может носить в руках, он большой. И он идет и просто всех убивает по пути. И мы думаем, когда же он освободит своего ребенка? Он уже поубивал там несколько сот человек. С ним ничего не делается, его никогда, наверное, пуля не берет. Результат, он освобождает своего ребенка. Все вокруг уже умерли.
2: Я думаю, Господи, какой хороший человек.
0: Я не знаю, не помню, как зовут. Я не хочу называть имена, я просто вам говорю картинку, которую я посмотрел. Мне понравился фильм вот именно в этом ключе, что я же говорил, что тебя отпущу, за ногу держит. Я тебя отпускаю. И он там полетел в пропасть. Помощник. Вот. Это не тот образ, который мы в своем сердце должны культивировать. Понимаете? Поймите, что настоящий воин, он сражается по религиозным правилам, по религиозным законам. Никогда безоружного не убьет, никогда не убьет слабого, того, кто, ну как бы, он не будет действовать вот так вот, очень вероломно, жестко, понимаете? Сейчас эти фильмы полны маразма, понимаете, вот эти фильмы, вот эти вот полны маразма. Там в самолете человек сидит, ну ему не дали выйти просто из этого самолета, он взял шею там, свернул, пошел. Вообще полный маразм просто. И мы это все смотрим. Если актер очень сердечный такой, он играет очень красиво, у него много хороших качеств характера, а цели неправильные, это все передается нам в сознание. Мы меняем свою веру. Понимаете, этот цинизм входит в наши сердца. Это страшно. Современный кинематограф — это страшная вещь. Это магнетичная, очень страшная вещь, разрушающая жизнь человека. У меня с детства есть склонность смотреть кино. Я поэтому целенаправленно ищу фильмы, которые наполнены нравственной силой, чистотой и так далее. Таких фильмов достаточно много. В основном... Я в основном смотрю фильмы, связанные с какими-то религиозными культурами. Не нашли? Есть много хороших фильмов, но я смотрю их в рамках религиозных традиций каких-то. Вот я недавно посмотрел «Фарук Амар». Это фильм многосерийный, 10 серий о исламе, о том, как он был создан, о пророке Магомете. То есть его не показывали самого, но там вот как он живет, там все чувствовалось, все наполнено было его присутствием. Да. Да. Да, вот сейчас я смотрю другой духовной традиции фильм, называется «Шива и Парвати». Да, там... А, там «Фарук Амар» 20 серий, а «Шива и Парвати» там 10 серий. «Махабхарата» старая, новая какая-то не та уже, там что-то не то. А? Не надо, старую лучше посмотреть, там старая... православной традиции. Про Христа же много разных сериалов, вот этих вот. Про Иисуса Христа и жизнь Христа есть такой сериал. Что, неужели вы не смотрите? Много таких разных. Посоветуйте ему, православных же много. Андрей Рублев, пожалуйста. Много фильмов, надо изучать. Есть сайт «Православные фильмы», вот зайдите и смотрите. Итак, надо сдерживать свое желание смотреть всякую ерунду, потому что это конкретно меняет судьбу. Это вспыхивает, в сердце вспыхивает. Понимаете, у нас в виде семян есть какие-то привычки и желания старые, которые в сердце живут. Видите, как фильмы все любят? Сразу пошел это жужжание пошло. Страшная сила. У нас в сердце сидят в виде семян какие-то прошлые желания, которые надо стараться, чтобы они не вспыхивали. И мы вроде бы уже давно забыли все эти идеи, желания, чувства. Но когда мы смотрим какие-то фильмы очень сильные, но не возвышенные, не духовные, то эти желания пробуждаются в сердце неожиданно, и мы даже сами не узнаем, как это происходит. Поэтому будьте осторожны, это все из этой серии. Запомните, это является, пожалуй, самым сильным препятствием на пути счастливой жизни, развития духовного человека. Это неблагоприятное общение. Мы его получаем каждую секунду в жизни. Мы получаем его из новостей, из кино, из интернет, из радио. И это разрушает нашу жизнь. Духовные силы тают у человека, когда он контактирует с этой силой. Силой любви, направленной не в ту сторону. Любовь всегда привлекает, но какая цель у этой любви? Вот в чем вопрос. Какая цель? Есть три типа отношений, которые душу воскрешают. Самые простые отношения – это отношения между старшим и младшим. Когда, допустим, кто-то говорит, вы слушаете, кто-то говорит, кто-то слушает. Слушать старшего легко, это не вызывает каких-то трудностей. Если у человека нет таких отношений в жизни, ничего меняться его в жизни никогда не будет. Нужен кто-то старше. Нет старшего, нет перемен в жизни. И поймите, что старший не означает идеальный человек. Идеальный. Допустим, некоторые воспринимают меня, говорят, Олег Геннадьевич, я так хотел вас увидеть. У меня есть сотрудники, которым я уже надоел. Которые думают, блин, когда же выходной? Ну, может, не совсем так, но не такое чувство, как у вас, например, у некоторых. Почему? Потому что не надо обожествлять человека, который дает знания. Но сами знания являются энергией Бога. Это то, что от Бога идет, не от человека, то, что от Бога. Я много лет уже служу своему духовному учителю, у меня есть несколько наставников старших. Я не пытаюсь искать в них хорошее, плохое. Для меня важна их миссия, как они служат своей миссии. Для меня в них ценно только это. Я только это пытаюсь увидеть в них. Ясно, что человек, который несет духовное знание, не должен совершать гнусные поступки. Это факт. Если человек такие поступки совершает, его следует отвергнуть. Не стоит слушать дальше. Но это не значит, что характер может быть должен быть полностью идеальным. Какие-то издержки характера, недостатки могут быть у старших. Главное, это куда идет человек, а не как он соткан. Таким образом, старший – это не Бог, это представитель Бога. Не надо делать идола из человека, из старшего делать как бы объект для поклонения. Нужно искать в нем чистое и светлое. Нужно искать то, что даст возможность развиваться. Отношения, спасибо большое, со старшим проще. Отношения со старшим проще, потому что в них нет трудностей, потому что старший имеет больше опыта духовного, чем я, допустим, да? Старший имеет больше опыта, поэтому с ним проще отношения развивать. Но эти отношения, они не могут полностью развить человека. Потому что основное развитие человека происходит в равных отношениях. Вот когда человек начинает в дружбе уже иметь развитие, когда у него друзья, которые помогают ему развиваться, тогда это делает его развитие стабильным. Потому что перед старшим, мы со старшим не живем, мы перед ним отчитываемся. Мы его слушаем, перед ним отчитываемся, мы с ним не живем рядом. Мы живем рядом с равными. Вот когда человек доходит до того, что он может настолько принимать недостатки людей, важно видеть чистое и светлое. Когда человек способен любые недостатки принять для человека, лишь бы он стремился к духовному, тогда человек утверждается на духовном пути. Понимаете, о чем я говорю? Мы способны чуть-чуть хотя бы принять. В основном люди говорят, а у меня нет старших, нет людей, которые могут мне духовное знание. Все грешные. Хотите, докажу, вот и про этого в интернете плохо написано, и про это. Он говорит, от кого духовное знание перенимать? Это значит, что у него сознание мухи, у него нет вот этого чувства чистого и светлого в сердце другого человека совсем. Безнадега, понимаете? Если ты хоть кого-то можешь слушать, это уже значит, что ты можешь развиваться. Но если говорить о стабильности, о том, чтобы развитие было стабильным, для этого нужно равные отношения начать строить. Нужно еще сильнее учиться прощать, еще сильнее стараться не видеть недостатков. То есть надо учиться прощать уже равных, а не старших. Понимаете? Это еще труднее в 1000 раз, потому что равный означает такой же, как я. Благость означает видеть недостатки в себе, не видеть других. Страсть означает, что ты видишь недостатки и там. Невежество означает, только в других видишь недостатки, в себе вообще не видишь. То есть надо хотя бы стать благостным человеком, больше в себе недостатков видеть, меньше других. Тогда будет развитие духовное, нужна дружба, духовная дружба. Но реально человек становится духовно сильным, когда он способен воспринимать младших не с позиции их недостатков, а с позиции их душевных качеств, с позиции того, к чему они стремятся. Понимаете, тогда человек становится сильным духовно уже, когда он младших способен воспринимать уже в правильном ключе. Младший — это тот, у кого мало духовных качеств, но ты смотришь только на его духовные качества, тебе неинтересно все остальное в нем совсем. Смотрите друг на друга с позиции духовных качеств. Хотя бы здесь, на этом фестивале, не ищите недостатки друг в друге. И вы увидите, как ваше развитие будет очень быстро и активно идти вперед.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Сегодня мы должны поговорить о следующем правиле добродетельной женщины. Я напомню, что мы вчера перечислили 4 правила, вчера разобрали одно, сегодня второе будем разбирать. Второе правило – одинаково благожелательно относиться к родственникам и друзьям, мужу. Это очень важное правило, так как оно определяет саму нашу готовность принять не только тело мужа, но и весь его мир. Мир со всей его полнотой, мир со всем его разнообразием, мир внутренний, мир внешний. Мы сейчас говорили с вами о том, что парень и девушка сначала гуляют только вдвоем. Но когда приходит время свадьбы, они оказываются в некотором шоке от того, сколько у них на свадьбу приходит незнакомых родственников. Какой-то народ, откуда они все? Мы вроде вдвоем гуляли, все было хорошо. Свадьба 90 человек откуда-то, как пришло. И все довольные, все радостные. Все пытаются сразу же войти в жизнь. Приходите к нам, и вы к нам приходите. Приезжайте к нам на дачу, вместе картошку будем полоть. Откуда они все взялись? Это такая толпа. И они все хотят общаться, они все хотят поговорить, у них у всех есть какие-то планы, у всех есть какие-то просьбы, какие-то советы. Все в гости зовут, сами хотят прийти. Кто эти люди? То есть вдруг оказывается, что вместе с партнером приходит целая толпа людей, о которых при встречах даже речь не шла. Никто их не знал, не видел никогда. То есть мы никогда не берем одного человека в семью. Мы берем целую толпу, и все они потом приходят, и мы им сразу же должны. И тут становится понятно, семью ли мы вообще создаем, или мы просто пытаемся вырыть себе глубокую нору, чтобы никто к нам туда не залазил, чтобы мы были одни, чтобы не было этого внешнего мира. Потому что семья – это огромное количество взаимоотношений. Это несколько уровней взаимоотношений. А современное создание семьи – это попытка вырыть нору и в ней жить. Все, кто там стучится, иди посмотри в глазок. Че приперлись? Прячь тарелки. Кстати, мы все время хотим ограничить свое счастье. Современный человек постоянно жалуется, что счастья мало. Но он сам ограничивает свое счастье маленьким миром своей семьи. Я он все. Я он ребенок. Мы ограничили это счастье, а потом думаем, где же эта радость от жизни. Но мы сами от всех спрятались. Сами. Залезли в эту глубокую нору и в ней сидим. Кстати, раньше встречались, как раз мы с вами выяснили, не наедине, а встречались именно при всех родственниках, чтобы сразу на них посмотреть, с какой семьей я, собственно говоря, хочу породниться. И было очень интересно. Сразу было понятно, что вот с ними, со всеми я буду теперь вместе жить. Что они все моя семья. То есть ему сразу показывали всех родных этому пареньку. Видишь, девушка-то у тебя, конечно, красивая, замечательная, молодая, юная. Нас всех 40 бабок тоже отметь. Что мы вам будем помогать? Обрати внимание на нас тоже. Уже не отвертишься. Тещи, бабки, бабарихи, все вот. И он понимает, да, что эта радость быстро заканчивается от семейной жизни. Еще семейная жизнь не началась. И причем они так все на него смотрят. С пониманием, что да, конечно. Выбрала она, да, паренька, и он думает, да, что-то я как-то... Точно ли я готов эту плату заплатить за семейную жизнь? Нам вообще свойственно думать, что никого вокруг нет. Это наше такое мышление, что я один, человек даже... А когда он в огромном зале сидит, он пытается один в нем сидеть. Если вдруг кто-то что-то начинает его там локтем толкать, он говорит, не толкайтесь, вы тут не одни. И он удивляется, как это я тут не один? Тут еще кто-то есть? Ты кто? А ты кто? Кто здесь? У нас такое очень узкое мышление, и даже в огромной толпе людей, но я пытаюсь быть один, как-то ото всех как-то немножко отсоединиться, себя как-то обнести этим невидимым забором. Как однажды человек шел, по дороге, и смотрит возле столба, сумка лежит, и он посмотрел налево, направо, назад, вперед, никого не видно. Хватит сумку, только бежать, и ему голос сверху. Ты забыл еще вверх посмотреть. Поднимает глаза, там телефонист на столбе сидит. Что-то. Так же и мы все время, так сказать, вокруг смотрим, но забываем вверх посмотреть, что мы тут не одни в этом мире. За нами глаз да глаз. Мы знаем, чей это глаз. И как вы поняли, речь идет даже не о родственниках, речь идет о том, что границу семьи надо поставить так широко, чтобы в нее вошли как минимум друзья мужа. Что современной жене очень не нравится, но муж, он не бывает один. У него уже сложившиеся взаимоотношения с целой толпой людей, это уже долгие взаимоотношения. То есть она его знает там несколько месяцев, а он с ними уже 20 лет знаком. Может быть, очень серьезный конфликт. И также наоборот, то же самое, у нее есть какие-то взаимоотношения. А он с ней знаком всего немножко. Вот что интересно. То есть такая вот, такое недалекое восприятие, неширокое восприятие, оно начинает ограничивать семью, и мы не считаем вот этих, так сказать, оприближенных людей частью семьи. И поэтому начинается отход от семьи. Человек думает, ну раз в моей семье этих людей не принимают, то я должен находить время, чтобы общаться с ними где-то вот вне семьи. И он начинает воспринимать отдельно друзей, семью, родственники, все это как отдельные части смотрятся, но вместе никак не сводятся. То есть в сознании разорванность получается. И поэтому все время какой-то конфликт. И это некоторое насилие над сознанием, ну, любимого нам человека. Если мы его принимаем частично, то мы вырезаем часть нашего любимого человека и принимаем только эту часть. А все остальное, фу, нам этого не надо. Все остальное нам мешает, все остальное мы знать не хотим. Но все равно этого не получится сделать. Все равно личность едина, там есть все эти круги, есть все эти друзья, процессы, родственники. И все равно его придется принять целиком, либо он начинает чувствовать эту боль разорванности. Ему становится в семье неуютно. Он понимает, что его разорвали на куски. И он свою жизнь воспринимает разорванно. Часть жизни того же мужа, например, остается на улице. Или даже, скажем так, часть тела. Это же тонкое тело, тоже тело человека. Часть тела остается на улице, и он перестает себя чувствовать дома уютно. Ему дома уже неуютно. А значит, во время возникновения скандалов, во время возникновения конфликтов, каких-то других семейных передяг, это будет являться дополнительной причиной для того, чтобы расстаться. Человек изначально чувствует, что его полностью-то не приняли, семья-то полностью не состоялась, его не приняли целиком, приняли только его часть. Муж будет потом говорить, ты всегда меня не понимала, ты плохо относилась к моим друзьям, мы никогда не были настоящим мужем и женой. Не так-то просто принять весь мир человека целиком, для этого нужно быть действительно культурным и широко мыслящим. А мы берем из мира человека только то, что нам удобно, только то, что нам приятно. И в результате так и не становимся полноценными супругами. Почему? Потому что муж не принял весь мир жены, а жена не приняла весь мир мужа. И они так частично живут, частичная семейная жизнь. Поэтому она так легко разрывается. И опять появляется конфликт взаимонепонимания, который приводит к рождению, как мы вчера с вами говорили, аварна-санкары. Рождаются ничего не понимающие дети. И происходит крах плана на счастливую семейную жизнь как таковую. Дети, рожденные в такой семье, сразу не ждут от жизни ничего хорошего. И готовы противиться всему тому, чему их обучают. Как это же мне недавно рассказали анекдот про то, как бабушка спросила внука: «Ну как там у вас в садике, уже топят, осень все-таки?» И внук, тяжело вздыхая: «Нет, пока только в угол ставят». Что делать? Жизнь такая суровая. Пока не топят. Нас просто вчера дали отопление дома, поэтому я жене звонил, спрашивал. Топят? Нет? И она мне напомнила этот анекдот. Еще не топят. Как-то Михаил Михайлович Пришвин сказал: здоровье человека не в сердце, не в почках, не в корнях, не в листве, не в спине. Конечно, слов нет, хорошо человеку, если у него все это тоже здоровое, но

Нам должно хотеться сказать ему добрые слова. Так что обязанность мужа и жены не только приятно говорить друг с другом, но и приятно говорить с родными, с близкими и даже с друзьями. А то получается, мы с частью родного человека говорим добро, а с другой частью говорим недобро. Ты проходи, а вы пошли вон отсюда. И получается, ну с одной частью у нас добрые отношения, а с другой частью недобрые. Вот она скрытая причина конфликта. Потому что мы с вами выяснили, те же самые друзья, это часть родственного окружения, партнера, и волей-неволей с ними надо общаться. И общаться так, чтобы не причинять боль партнеру. Если родственники и друзья – это часть тела мужа, то борясь с ними, мы боремся с самим мужем, например. И потом можно крайне удивиться, когда муж или жена вдруг встанет на сторону своих родственников, на сторону своих друзей, и у нас начнутся серьезные проблемы. То есть надо научиться принимать друг друга целиком, со всеми болячками тела, со всеми болячками ума, со всеми родными, с друзьями. Только приняв партнера целиком, можно считать, что мы начали семейную жизнь. Иначе она просто и не началась. Такое часто происходит. Вроде бы семья на бумажке сложилась, а реально не сложилась. Партнеры не приняли друг друга целиком. Приняли частично. И получается просто борьба за одиночество вдвоем. Так называемое расширенное одиночество. Когда семья не принимает следующий круг, родные, друзья, все знакомые, то это расширенное, такой расширенный эгоизм. Но жить только вдвоем и никого не пускать в свою семью, это уже нездоровое состояние сознания. В хорошем доме всегда рады родственникам, всегда рады друзьям, всегда рады гостям. Это говорит о том, что семья растет, что у этой семьи здоровое тело, здоровое сознание. А самое главное, что эта семья готова к духовному развитию. Ведь гость – это олицетворение Бога. У меня есть некоторые знакомые семьи, у них обязательно есть вот эта гостевая комната, которая только для гостей. И там все время кто-то живет, приезжает. На Востоке есть такое правило интересное. В каждом доме есть такое гостевое место. И туда может приехать любой из родственников, причем без предупреждения. Просто приезжает, о, здрасте, я ваш родственник. 48-е колено на 9-м киселе. Его долго узнают, но очень рады, принимают. Он может жить сколько хочет. Правда, есть одно правило. Он должен сразу же съехать, когда приехал следующий родственник. Он может приехать на следующий день, или через месяц, или через полгода, и все рады. То есть изначально предусмотрено, что будет еще одна комната, где будут жить все время какие-то люди, родственники, друзья. То есть это изначально есть в сознании, расширенное понимание семьи, что у нас не нора, где мы от всех прячемся. А у нас действительно вот широкая, интересная жизнь, разнообразная. Люди приходят, люди уходят, двери открываются, закрываются. Заходите, пожалуйста. Мы рады гостям. Как-то раз шли по дороге. Человек, конь и собака. И когда они проходили мимо огромного дерева, в него попала молния и испепелила всех троих. Однако человек не сразу понял, что уже помер, что уже покинул этот мир. Такое бывает, если смерть приходит мгновенно, быстро, то душа не понимает, что она уже умерла. Ходит, ходит, ничего понять не может, что такое. О, я лежу. Интересно. И он продолжил путь вместе с этим конем и собакой, они дальше пошли. И путь был долгий, они шли в гору, солнце пекло, то есть так они как-то по-своему страдали в своих уже тонких телах. И вот за поворотом открылся им проход. Проход, они поняли, что это проход в какое-то другое измерение, в какой-то другой мир. Но смерть же надо куда-то переходить. И они увидели за этими воротами какую-то площадь, все было вымощено чистым золотом, красиво.

0: И посередине этой площади бил фонтан холодной, чистой воды. И путник направился к этому стражу, который стоял около этих ворот, который охранял вход. Спросил, как называется это место? И стражник ответил, ну, разве ты не знаешь? Это рай. Тогда путник попросил разрешения напиться им всем троим. Водички хотелось, но стражник сказал, ты знаешь, разрешение дается только людям. Коням и собакам сюда вход строго запрещен. И путник очень огорчился, потому что жажда мучила его. Но в одиночку он пить не стал. Сказал спасибо этому стражу, пошел дальше. Они опять пошли еще куда-то выше. Совсем уже выбились из сил. Вот, наконец, увидели какое-то поселение, село, которое было обнесено покосившейся веткой деревянной ограды. За ней какую-то немощенную улицу очень простую. Деревья со всех сторон растут. И в тени одного из деревьев лежал какой-то человек. По всей видимости, спал. Путник его разбудил, спросил, где можно напиться. И проснувшийся человек показал ему на источник воды и сказал, пожалуйста, пей сколько хочешь. Тогда и путник, и конь, и собака пошли к этому источнику воды и утолили свою жажду. И потом путник вернулся, чтобы поблагодарить этого неизвестного человека. И спросил его, а как называется это прекрасное место, где можно всем пить, и коням, и собакам, и людям? Незнакомец ответил, разве ты не понимаешь, это же рай. И путник удивился, ничего не понимаю. Я вот был там в одном месте, там чуть-чуть рядышком, вот там мраморный фонтан, из него можно пить только людям, там все из золота. Там тоже говорили, что это рай. Но этот незнакомец рассмеялся, сказал, нет, тебя там немножко обманули, там ад. Просто всем специально говорят, что это рай, чтобы проверить, так как в ад должны попадать только те, кто способен предать своих ближних. Так как ты не предал, ты прошел испытание и попал в рай. А там просто проверяли. Там проверка. Ну, так что вот оно, собственно говоря, мы и дошли до определения друга. Это тот, кто готов жертвовать собой. Это некоторая жертвенность, причем по законам кармы раньше и взаимоотношения между родными людьми, и взаимоотношения между друзьями были на одном уровне. И там были родственные взаимоотношения. И там нельзя было предавать, и там нельзя было изменять. И там отношения считались на всю жизнь. Опять-таки мы сводим эти два понятия. Дружеские и семейные отношения. Это одного уровня взаимоотношений. Сейчас у нас и с семейными взаимоотношениями все проблематично, а уж с друзьями-то тем более. Все очень временно и ненадежно. На самом деле это одного уровня, клятва. А когда мы становимся друзьями, мы ту же самую клятву верности приносим. Между друзьями та же самая родственная связь. Они роднятся. Друзья тоже роднятся. Но сейчас хоть бы с семьей разобраться, поэтому мы про друзей не будем. Сейчас слишком долго, а то совсем запутаемся. И получается, что если семья замкнутая, если для близких и друзей в ней нет места, это значит, что семья заболела, значит, у нее болезненное состояние, лечиться надо. Ведь замкнутость говорит о том, что человеку не хочется делиться с окружающими своим счастьем. Значит, этого счастья просто нет. Потому что один из признаков счастья – им хочется делиться. Это признак того, что счастье есть. Неумолимо хочется им делиться. Постоянно хочется им делиться, потому что счастье все время переполняет. Счастья не может быть мало. Счастья всегда слишком много. Если счастья мало, это не счастье. Это какая-то хитрость. Это какой-то мой внутренний обман. Настоящего счастья всегда слишком много. Видели вот таких счастливых людей? Они бегают, кричат, со всеми делятся. Давайте все вместе со мной прыгайте. Я тоже буду прыгать, и вы тоже прыгайте. И никто понять не может, что такое. Сейчас можно редко встретить такое счастье, потому что вот с наукой о счастье есть некоторая проблема. Поэтому в основном такие грустные люди ходят. Если вы пытаетесь с ними счастьем поделиться, они говорят, что улыбишься. Если человек с вами счастьем делится, это очень подозрительно. Лучше лишний раз не улыбаться незнакомому человеку, а то проблемы могут начаться. Люди отвыкли делиться счастьем, поэтому сейчас это очень подозрительно воспринимается, как агрессия. Че он мне улыбается? Вот оно желание, желание передавать счастье другим, желание говорить добрые слова, желание встречаться, желание общаться. Но мы прячемся от людей. Прячемся, чтобы обманывать самих себя. Но окружающие нас люди являются для нас социальным зеркалом, в котором мы можем увидеть свой истинный уровень счастья, истинный уровень своего сознания, истинный уровень своего развития. И нас это зеркало раздражает. И мы просто разбиваем его. И думаем, вопрос решен. Я разогнал всех, мы теперь в семье одни, в гости никто не ходит, я хороший. То есть нам легче разбить зеркало, чем признаться в том, что лицо грязное. Помните, свет мой в зеркальце, скажи, да всю правду доложи, яль на свете всех милее, всех румяней, белее. И ей что, зеркальце в ответ? Ты, конечно. Спору нет. Ты царица всех милее, всех румяней и белее. И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертеться, подбочась, гордо в зеркальце глядясь. Хорошее такое стихотворение. Можно по нему писать курсовую или дипломную, докторскую диссертацию можно защищать. Так что вот эта обязанность, о которой говорилось в этом стихе, служить друг другу, служить жене мужу, мужу жене, распространяется и на обязанность служить родным и друзьям, заботиться о более широком круге родных и близких. Если за столом сидит муж, родственники и друзья, то жена кормит не только одного своего мужа, но она всех кормит, всех, кто сидит за столом. И в этом должно быть ее счастье. То есть и жене, и мужу должно нравиться заботиться о тех, с кем связан их родной человек. Это, в принципе, и есть признак любящего человека. То есть мы любим и то, что связано с этим человеком. Мы не отдельно человека любим, а и все, что с ним связано. Ведь люди, окружающие мужа и жену, это те разделы сердца, в которые мы не можем попасть напрямую. Это некоторое прошлое, это некоторые истории, это некоторые события, в которые мы не можем так просто попасть. И только общаясь с ними, мы можем узнать своего родного человека со всех сторон. Так что, кормя родственников, кормя друзей, та же жена, она действительно чувствует себя женой, чувствует, что находится в сердце мужа, что именно она получила доступ в это сердце через всех остальных окружающих. Если разогнать родных и близких, то сердце родного нам человека будет закрыто. Все эти комнатки будут закрыты. И мы больше никогда не узнаем, что вообще в этом сердце происходит. А значит, отношения в семье будут всегда напряженные. Дом есть дом, и все комнаты в доме должны быть открытыми. Но если какая-то комната запирается на замок, значит, что-то здесь не так. Значит, жди беды. Поэтому, если мы не заботимся друг о друге целиком, а служим только частично, то, к сожалению, сердца тоже закрыты. И у мужа, и жены сердца закрываются. И мы становимся чужими друг для друга. И эта чуждость не статична. Она запросто может увеличиваться. И однажды может оказаться, что вообще у нас уже нет в сердцах друг друга. Тут ее тоска взяла, и царица умерла. В конце концов, мы помним, чем это все закончилось. Так что мало служить, например, тому же мужу, заботиться о муже. Надо еще и понять, что такое муж, что такое родственник, что такое супруг. Также и для мужа нужно понять, что такое жена. насколько широко распространяется это понятие жены. Где эти границы? А границы в уме. И этот ум может быть довольно-таки объемный. Так что служить друг другу нужно именно желая добра. А добро имеет личностную природу. То, что для одних добро, для других может запросто оказаться злом. Как говорится, то, что для одних еда, для других может быть ядом. А нам свойственно считать добром для других то, что является добром для нас. Но мы очень сильно ошибаемся. Особенно, если это относится к семейной жизни. Если жене нравится ходить по магазинам, и она зовет с собой мужа, то ее ждет большое разочарование. Так как для мужа хождение по магазинам – это хождение по мукам. Помните, раньше был такой долгий-долгий фильм, я помню, в детстве. Много-много серий «Хождение по мукам». Для него это не наслаждение, для него это пытка. Видели, в магазинах сидят эти несчастные мужья. Их как будто пытают. Нельзя приготовить на обед то, что хочется мне. Надо также спросить, что хотят другие. Нельзя самому взять и решить, что все, мы завтра едем там на природу, ведь это очень полезно для здоровья. Надо это вместе решить, посовещавшись с семьей. Поэтому семья может научить нас сотрудничеству, а может научить нас насилию. Надо обязательно понимать, что от насилия до сотрудничества один шаг. Нам выбирать, чему учиться. И нам выбирать, что мы получим в ответ. А в ответ придет либо семейное счастье, либо индивидуальный семейный ад. Как в одном тоже анекдоте, женщину спросили о том, почему она еще не замужем. И женщина стала объяснять, что она хочет особенного мужа. Чтобы его интересовало не ее тело, или ее деньги, или ее связи. Чтобы его интересовала только ее душа. И спрашивающий послушал женщину, ответил, а вы понимаете, что такой муж может запросто оказаться дьяволом? Если его только ваша душа интересует. Вы уверены, что это будет живой человек? Запомните одну важную формулу. Если в семье нет духовности, если в семье нет развития, если в семье нет Бога, то в такой семье все борются за старшинство. Это признак отсутствия любви. Но если в семье есть это глубокое понимание того, как должна развиваться семья, то все сотрудничают, тем самым проявляя свою любовь. Как говорят, если в нашей жизни Бог находится на первом месте, то все остальное находится на своем. Это известное выражение. И любовь к Богу проявляется не в насилии, любовь к Богу проявляется в сотрудничестве. И это уже семья другого уровня. Поэтому перед нами в этом мире стоит, в принципе, простой выбор. Либо соперничество, либо сотрудничество. Какой тип семьи мы выберем? Семья в сотрудничестве или семья в соперничестве? Соперничество – это материальный стиль мышления. А сотрудничество – это духовный стиль мышления. Что мы выбираем? Так что рост семьи – это переход от соперничества к сотрудничеству. И муж, и жена должны прилагать к этому осознанные усилия. Вот тогда семья сможет одухотвориться и спокойно перейти на следующие стадии развития. Так что не надо бояться семейной жизни. Надо бояться непонимания, что такое семейная жизнь. А семейная жизнь – это фактически лестница в небо. Но лестница может вести не только в небо. Лестница может тупо лежать на земле. Или даже вести в подвал. Так что в семье надо все время следить, а куда приставлена наша лестница? Наша лестница семейной жизни. Не упала ли она на землю? Не ходим ли мы по кругу? Если лестница на земле, Вся наша жизнь – это спотыкание. Вроде бы лестница, но если она на земле лежит, мы просто об нее спотыкаемся. Интересно тоже в одной притче. Однажды мальчик жаловался бабушке. И он жаловался на свою плохую жизнь, на какие-то проблемы с друзьями, с родителями, на трудности. А бабушка в это время стряпала. И она спросила внука, есть хочешь? Не голоден? Внук сказал, а конечно хочу есть. Тогда ему бабушка сказала, хорошо, вот поешь маргарин. Внук, фу, что такое вообще? Что, вот эта бабушка, маргарин. Не хочешь, сказала бабушка, может тогда вот две пачки молотого перца поешь? Внук сказал, вот это да. Конечно, нет. Что-то у бабушки там началось. Но бабушка продолжала, может тогда муки поешь? Или вот вкусная соль? И тогда он стал говорить, ну это что, несъедобно, нельзя это есть. Но бабушка ему стала говорить, правильно, вот правильно. По отдельности все эти продукты не очень вкусные, но если их соединить, если их правильно соединить по рецепту, то из них получится удивительный вкусный пирог. Вот так же, собственно говоря, действует судьба. Так же действует духовная наука. Мы очень часто задаемся этим вопросом, почему столько страданий, почему столько трудностей, почему что-то невкусное. Но может мы просто не следуем рецепту? Может мы пытаемся есть все по отдельности? Может мы не можем соединиться в нормальные, дружелюбные, любовные отношения? Может мы пирог никак не можем состряпать? По отдельности-то ничего не получается, по отдельности все гадость. Только когда мы умеем сотрудничать, когда мы умеем общаться, когда мы умеем слушать друг друга, когда мы умеем быть вместе, несмотря ни на что, ну тогда получается вкусный пирог. Нам нужно рецептуру узнать. И тогда вкусно, получается вкусно. Вообще все познается в сравнении. Мы должны использовать тот опыт, который у нас есть, чтобы научиться делать правильные выводы. В одной бенгальской поговорке говорится, «Мне жали ботинки, пока я не встретил безногого». Так же и мы все время недовольны своей жизнью, и поэтому нам иногда что-то дается для сравнения, чтобы мы успокоились и перестали ругаться. Просто перестали ругаться, потому что большинство наших ситуаций, ну, не такие прямо критические. Ну, просто они стандартные. Ну, так у всех. И у нас также. Но так как мы думаем о себе как об особенном, то нам кажется, что у нас особенная какая-то проблема. Да не особенная, стандартная проблема. Не так уж просто создать особенную проблему. Вот я уже где-то лет 20 консультирую. Каждый день приходят какие-то люди, мне что-то рассказывают. И каждый раз они это рассказывают, как будто это что-то особенное. Я сижу и думаю, в 100-тысячный раз одну и ту же проблему слушаешь. Но человеку кажется, что это что-то неповторимое, что это что-то такое вот из ряда вон выходящее. Да нет, стандартное, классическое, так у всех. Мозоль-мозоль, на том же месте, на том же. Ну давайте лейкопластырь приклеим. Ну давайте. Так что нужно уважать друг друга целиком. Жена уважает мужа целиком, муж уважает жену целиком. И тогда можно по-настоящему стать тоже другом своему любимому человеку. И это и будет настоящим достижением, как для женщины, так и для мужчины. Потому что по-настоящему великое достижение в семье – это стать друзьями. Любовниками стать вообще не достижение. Чтобы стать любовниками, вообще усилия прилагать не надо. Вышел на улицу, и вот любовник уже. То есть вообще не проблема. Но вот стать друзьями – это величайшая редкость. Это величайшая заслуга. Это величайшая работа. Скажем так, стать женой для жены – это 5%. А 95% – это стать другом для мужа. Вот как должны усилия распределяться. А иногда мы думаем, что нам главное семью создать, потом разберемся. Но создать семью – это 5% усилий. Что там семью-то создавать? Я тебе нравлюсь, и ты мне нравишься. Пошли, поженимся, пошли. Все, поженились, делов-то. А вот стать друзьями, на это 50 лет надо. Потом еще. И сколько усилий. Обратите внимание, дружба между мужчиной и женщиной запрещена. А дружба между мужем и женой обязательно. Так что дружите сколько хотите, но став мужем и женой. Вот до этого не надо. А то будут большие проблемы, большие неприятности, обычно приводящие к абортам. А это очень нехорошо. Фу-фу-фу. Интересно, Чарли Чаплин однажды сказал: «Зеркало – это мой лучший друг, потому что когда я плачу, оно никогда не смеется». Так и мы должны радоваться, когда другим хорошо, огорчаться, когда другим плохо, особенно если это наши родные и близкие. Вообще отличие западных ценностей от восточных – это то, что на Западе ценность – это личный успех, а на Востоке ценность – это общий успех, совместный успех. Поэтому такая западная семья – это когда муж и жена сами себе успеха добиваются и думают, что партнер им только мешает. А семья восточного типа – это когда успех воспринимается как успех всей семьи. И это действительно широкое мышление, очень гармоничное мышление. То есть это вот синергия, это философия Востока, это не просто восточная какая-то философия. Мы просто ее так называем. Это философия мира. Это философия счастья. И это философия настоящего успеха. Времечко у меня уже к концу подходит. Еще, может, я пару вопросиков успею ответить. Доброго дня. Про гражданские отношения. Не имея знаний, допустила в своей жизни такие отношения. Вместе 1.5 года, расставаться не хочется. На вопрос, как ты видишь наши отношения, отвечает: вижу, что мы вместе. Это он. Как перестроить отношения из гражданских в официальные супружеские? Спасибо. Теперь вариант только один. Назначаете строгую дату. Март 2015 года. Либо в ЗАГС, либо прощай. Мы должны решиться. Ради детей, ради будущего, ради хорошей судьбы, ради хорошей кармы наших детей, ради нашего честного, так сказать, вида. Мы должны дать время на подумать. Время дается всегда. Но человек должен точно знать, перед ним стоит выбор. Жить без выбора нельзя. Когда человек живет без выбора, он просто наслаждается жизнью, ни за что не отвечает. Поэтому обычно в задачу женщины входит ставить временные рамки. Потому что мужчинам хорошо без времени. Им чем все дольше тянется, тем лучше. Они такие, знаете, коты. То есть ему тарелку молока приносят, он ест тарелку, все, и потом спит целый день. То есть у него такая жизнь кота. А рожать-то женщине? А чтобы нормально родить, нужно быть зарегистрированных в взаимоотношениях. А иначе будут большие неприятности потом. И тонкого, и грубого плана. Поэтому можете поговорить с любым юристом, он вам расскажет, как это грустно, когда развод происходит, отношения рвутся, а ничем не докажешь потом уже ничего. Очень много неприятностей, проблем. То есть дети должны рождаться в законных отношениях. В законных отношениях, иначе это незаконно рожденные дети. Поэтому мы не будем сейчас говорить про незаконно рожденных детей. Мы уже о них вчера с вами разговаривали, какие это проблемы. То есть это дети, рожденные, скажем так, без вот этой ответственности. А когда ребенок рожден без ответственности, он сам будет безответственным. Это тоже плохая наследственность. Так что ставьте временные рамки, они должны быть всегда. Мы живем в мире времени, время нас дисциплинирует. Меня тоже время сейчас дисциплинирует, поэтому я, видите, должен очень строго в это время уложиться. Поэтому не могу слишком долго рассказывать. Сам принцип вы должны понять. Поэтому от женщины многое зависит во взаимоотношениях. Держите время в своих руках, потому что для женщины время быстрее утекает, чем для мужчины. Так что не теряйте время даром. Для женщины нужно вовремя родить, вовремя выйти замуж, вовремя повоспитывать внуков, потому что она больше завязана на природу, на время, чем мужчина. У мужчины такое вечное состояние вот этого мартовского кота, поэтому ему проще жить в этом плане. Поэтому его нужно ставить в рамки. Иначе сам он никогда эти рамки не поставит. И реально будете, так сказать, в проигрыше, именно женщина будет в проигрыше, не мужчина. Мужчина просто живет себе и живет. Так что ему это удобнее. То есть гражданские отношения выгодны мужчине. Женщине они абсолютно не выгодны. Так что она и должна за этим следить. Не идти на поводу этой концепции, что поживем, поймем друг друга и потом создадим семью. Нет, так не пройдет эта идея. Потом будут большие неприятности, и вот вы уже с ними столкнулись. Так что пока еще не поздно, полтора года еще немного. Может быть, на любовь еще не ушла, и поэтому вы успеете создать семью. Так что торопитесь, время пришло. Он должен удивиться тому, с чем вы вернетесь с этого семинара. Не говорите ему, что я это сказал. От греха подальше. Потому что я ему испортил жизнь этой рекомендацией. Его удобную, теплую, вкусную, спокойную и безответственную жизнь. То есть женщина должна очень четко держаться за свой план. Женщина без плана, она становится такой эксплуатируемой. У женщины должен быть план. И она должна ему следовать. И план-то должен быть разумный. Так что не давайте мужчинам сломать ваш план на счастливую семейную жизнь. Иначе потом придется пожинать эти грустные плоды. Можно еще один вопрос по времени.
1: А вот можно спросить в контексте вот сегодняшней лекции, когда вот вы говорили, что ну, функция женщины именно поддерживать отношения с родителями мужа и с его друзьями. А если бывает обратная связь, что, например, родители, ну вот как-то они принимали, а потом они приняли другую позицию, они категорически, и они не хотят общаться и создают конфликтные ситуации?
0: Ну, мне нужны подробности, чтобы ответить. Это может быть что угодно. Без подробностей я не смогу ответить. Например.
1: Например, я не знаю.
0: Нет, не например, а правду.
1: Конкретно, ну да, правду.
0: Да.
1: Да. Но ситуация была следующая. То есть приняли в семью, все замечательно. То есть мы общались хорошо. А в какой-то момент они же говорят, слушайте, ну она какая-то сильно умная. Она как бы вот нам не подходит. Вот как-то ты изменился, ты какой-то стал не такой. И вообще это все как-то мешает нашим традициям, которые были до этого. Мы вот ничего не делали, и нам это все нравилось. Она пришла, вот тут вот мешает.
0: Вы живете все вместе?
1: Сейчас нет, но в тот момент, да, был такой.
0: Сейчас уже не вместе живете?
1: Нет, сейчас не вместе, просто...
0: А проблема решилась?
1: Да, мы расстались, но у меня, знаете, переживание, что такое...
0: Подождите.
1: Ну, я понимаю, что это уже
0: мертвые отношения. С кем расстались?
1: С мужчиной. Просто из-за этого есть страх, и непонятно, как выполнять эту функцию.
0: Ой... Вот я начал с этого лекцию, что если проблема уже вот такая, то ну что я могу сделать-то?
1: Ну, это понятно.
0: Ну, могу дать совет на будущее.
1: Нет, вот, да, именно.
0: На вот будущее?
1: Это, понимаете, в чем
0: ситуация? Хорошо, сейчас дам на будущее.
1: Да, да, дать на будущее.
0: Потому что про это уже как-то прошлое, уже поздно сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, потому что уже никогда не разберешься. Давайте про будущее. Сейчас с культурой большая проблема. То есть у всех разное понимание семейных взаимоотношений и разные ожидания от семьи. Поэтому эти ожидания разные у мужа, ожидания разные у жены, ожидания разные от родителей к этой новой семье. Семья сейчас создается по особому типу, это по типу вот, так сказать, любовного всплеска. Да? Есть такой специальный тип семьи, он называется ганхарва. А ганхарва — это когда мы любим друг друга, нас больше ничего не волнует. Это он? Такой тип семьи? Ну, прослушали, ну ладно. То есть вот он принцип, понимаете? И что это значит? У всех разные желания. И поэтому в трактатах говорится обычно, что мы должны получить благословение родных, близких и всегда их слушаться. То есть есть такая рекомендация. Это первая рекомендация. Но есть и другая рекомендация. Говорится, что если ваши цели, миропонимание, философия и видение мира не совпадают, то можно не получать благословения от родных и близких и жить от них отдельно. То есть, если вы по-разному видите мир, бесполезно получать благословение, потому что благословение может быть только в одной системе. Если вы по-разному видите мир, никак благословение получить невозможно, потому что оно будет не на той, не в той философии, и ожидания будут абсолютно разными. Поэтому, если вас не понимают, если у вас явно разные, так сказать, миры, явно разные, так сказать, культурные какие-то прослойки, то можно особенно не волноваться по поводу того, что ну, не получилось жить вместе. Выстраивайте дистанцию. Культура – это умение выстраивать дистанцию. Отошли на такое расстояние, на котором вы можете уважительно относиться друг к другу. То есть надо переедьте в соседнюю квартиру. Слишком близко – в соседний подъезд. Слишком близко – на соседнюю улицу. Слишком близко – на другой район города. И отношения вы увидите на каком-то моменте сразу же улучшатся. Потому что с глаз долой и сердце вон, сразу все нормально, терпимо, все хорошо, приходите на пирожки. Эту тему затрагивать не будем. Дистанция. Со всеми людьми в этом мире должна быть построена правильная дистанция. У нас как стандарт со всеми должны быть уважительные отношения. Близкие отношения выстраиваются очень долго, годами и не всегда получаются. Попробовали, не получилось, оставляем эту идею быть близкими друзьями с родственниками мужа и остаемся в уважительных отношениях на расстоянии. Если мы проживем всю жизнь в уважительных отношениях с родственниками, это будет идеальная, замечательная, хорошая семейная жизнь. Но не нужно в этом случае лезть сильно глубоко в душу, потому что, может быть, мы просто либо культурно, либо философски из разных миров. И это будет насилие, это будет раздражение, это будет проблема. Поэтому помните о том, что благословения получаются из одной системы. Если системы разные, благословения смысла не имеют. То есть, если вы, так сказать, электрики, и вам нужно благословение, чтобы залезть в электрический щиток, нужно просить благословения у старшего электрика. Но у сантехника просить благословения не надо. Потому что он говорит, да, давай, лезь спокойно, трогай, что хочешь. Он сантехник, он из другого мира, понимаете? Поэтому точно понимайте, так сказать, от кого нужно вот это разрешение, благословение, вот эта доброжелательность. Но от кого просто невозможно это получить, потому что там были другие ожидания. То есть эти родители чего-то другого хотели. То есть у них была какая-то своя корысть. А может и нет. Кто его знает? Я же не вижу ума этих родителей. Мы же не волшебники. Чем им там не нравится? В этом мире вообще всем все не нравится. Тут даже торт начинаешь есть, сначала вроде нравится, а потом что-то вот какой-то привкус не тот. Не надо нам больше этого торта. Другой приготовьте. Тут торты даже не нравятся людям в этом мире. А не то, что люди. Люди по определению немножко горькие. Что-то в них все время не так. Так что будьте разумны, действительно применяйте разум, но не расставайтесь. Зачем вы расстаетесь? Не надо расставаться. Нас должна разлучить только смерть. Вот это рекомендованный развод, смерть. Главное не убивать друг друга. Потому что фраза «и умерли они в один день» следователям иногда с подозрением воспринимается. Че это они умерли в один день? Надо бы разобраться, нет ли тут криминала. Так что настройтесь на долгую жизнь. Но когда мы создаем семью, сразу настраивайтесь на 50 лет, и семья будет удачной. Время мое вышло, спасибо большое.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

историю рассказывают про одного царя. Он как-то вот очень хотел, чтобы вот все было вот правильно, вот тут вот, 100%. Я хочу контролировать эти вещи, и я хочу контролировать результат. Насколько мы можем контролировать результат? Кто из вас 100% гарантию даст, что вы завтра будете живы? Вы уверены? Нет? А мы кому-то даем 100% гарантию, я о тебе позабочусь, и всю жизнь буду этим. Какая гарантия? А мы же вот такие вещи прям, да? И вот этот царь, у него было такое 100%, он переживал за все. Понимаете, мощностей-то не хватает. И поэтому духовный человек, он понимает, от кого все зависит. А обычный человек думает, все зависит только от меня. И результат зависит только от меня. Да? И вот этот царь, он вот так, и он не мог, хотя у него были мощности, да, он был действительно настоящим кшатрием, влиятельным, который может вести за собой. Но выматывало просто. Вот это вот царство выматывало его. И он же пришел к своему наставнику духовному, говорит, я уже не могу это делать. Я не могу, я даже не могу дома с детьми нормально поиграть, я вот все как-то вот с ума схожу. Тот ему говорит, ну тебе надо отдать царство. Оно тебе мешает. А кому? Мне. Тот говорит, вам? Да. Ну берите. Ну все, теперь я царь, говорит его наставник. Ну хорошо, я пойду, говорит этот царь, бывший царь, экс-царь. Говорит, ну хорошо, я пойду, может как-то перееду. Куда пойдешь? Я тут ничего нет, это все мое. А, да? Ну тогда я пошел на работу устраиваться. А куда ты пойдешь на работу устраиваться? Ну не знаю, ну, может быть, рассыльным? Говорит, нет, я возьму тебя на работу. Вы возьмете меня на работу? Да. А кем? Царем. Ты будешь работать царем. Есть квалификация царем? Ну, вроде учился, да, вот это. Вот ты будешь работать у меня царем. Я тебе буду заплатить зарплату, понимаешь? Ну, ладно. И он стал работать то же самое, стал делать. Он стал делать то же самое, как-то ему полегчало. Может, так приходит на стадию, говорит, как-то вот классно все мне. А что тебе классно-то? Ну как-то царство не мое. Я работаю, ну то есть я со своей стороны все обязанности выполняю. Правильно? Ну царство-то ваше, я-то свое делаю. А что там с вашим царством будет? Ну это же не от меня зависит, понимаете? Видите, то есть первый человек сосредоточен на том, что от меня зависит результат. И поэтому он не может нормальные дела делать. Что думают, я вот должен как-то вот все, ну что, он может столько, сколько может. А из-за того, что он думает, что все зависит только от его усилий, он и его эти усилия не может нормально делать. А второй человек, этот, когда после того, как ему с наставником пообщался, он сосредоточился только на том, как сделать нормально ту работу, за которую мне платят деньги. И он ее нормально стал делать и перестал думать, а что там получится. А получалось все нормально. Ведь он идеально делал все эти вещи. Вот такая интересная вещь. Но вот эта проблема эго, что он хочет все контролировать вплоть до результата. И мы знаем, что это, да? Вот недавно ходил за визы. За визы, визовый центр. Ну, кто был, понимаете, да? Я вообще ничего не боюсь. Думаю, да, как Господь. Захожу туда, а там все боятся. Минут через 15 я тоже, как все, думаю, а вдруг не назовут? А вдруг не дадут? Сила влияния общения.